от рук нечестивцев. Правящий архиерей Ставропольский и Владикавказский митрополит Гедеон благословил написать образ Пресвятой Богородицы так, как она была явлена в небе. Уже 23 июля 1995 года новонаписанная икона была привезена в Буденновск и поставлена в местном Казанском храме. От своего основания в 1799 году и до 1920 года этот русский город, населенный в основном терхским казачеством, носил промыслительное название «Святой Крест». В XIX веке в городе Святой Крест был основан Воскресенский монастырь. Он разрушен в 30-е годы XX века. И именно на этом месте была построена больница, где в 1995 году томились заложники. События в Буденновске называют трагедией. Но точнее было бы назвать Голгофой. Трагедия безысходна. Голгофа венчается воскресением. Теперь особым смыслом наполнились названия города «Святой Крест» и Воскресенского монастыря в нем. Город Святого Креста стал русской Голгофой. Здесь был воздвигнут русский крест. Именно здесь совершилось явление славы Божией. Здесь явилась Божия Матерь. В наше время, в 20 веке, Царица Небесная утешала скорбящих. Она и ныне молится за Святую Русь, дом Пресвятой Богородицы.

Сказка для добрых сердец. Самая хорошая вазочка. Жил-был маленький чайничек для заварного чая. На одном его боку был нарисован маленький зеленый листочек. И все. Больше никаких украшений не подарили художники чайнику. Но он не унывал. И верой, и правдой, с помощью Божьей служил хозяйке дома. Поначалу. А потом такая большая семья получилась, что как ни старался маленький чайничек, никак не мог на всех напастись заварного чаю. И тогда старенькая уже хозяйка хорошенько вымыла чайничек с зеленым листиком на боку, высушила его, поставила на краешек одной из кухонных полок и купила новый, замечательный, большой заварной чайник. Он был ярко-красный, весь в золотых веточках, а на одной веточке сидела необыкновенно важная, вероятно, заморская птица. Поселился новый чайник с важной птицей на главной кухонной полке. Там же жили хрустальная вазочка на высокой ножке. Это была вазочка для варенья и старинная сухарница, украшенная разными металлическими веточками и цветами. Очень скоро они нашли общий язык и даже стали друзьями. А о маленьком чайничке все забыли.

даже хозяйка. Чайничек не обижался, он все понимал. Но вот однажды весной кто-то принес в дом цветы, очень нежные, крохотные, лиловые головки-лепестки на тонких розоватых стебельках. Это первые лесные фиалки. И забеспокоились все, все зашумели. «Ах, скорее воды! Скорее несите вазочку! Фиалки задыхаются без воды!» Но вот беда. Одна вазочка оказалась слишком высока для маленьких цветов, другая чересчур широка для тонких стебельков. Третья вазочка была очень темной. Темно-лиловые фиалки терялись на ее фоне. «Ах, ну как же быть? Ну что же делать?» — волновалась хозяйка. «Нет подходящей вазочки для фиалок». И тут хозяйка случайно увидела старый заварной чайничек. «Конечно, не бывает вазочек с носиком», — подумала она. «Но зато чайничек низенький, и горлышко у него не широкое. Фиалки не будут рассыпаться, да и цвет белый очень подходит». Недолго думая, хозяйка взяла чайничек, поставила в него лесные цветы, и получилось очень неплохо. Чудесные темно-лиловые фиалки в маленьком белом зеленом листиком на боку чайнички. Чайничек так обрадовался, так заволновался, что его листочек задрожал и чуть не улетел. Но все обошлось. Вечером вся семья собралась за большим круглым столом пить чай. На столе стояла вазочка на высокой ножке, полной клубничного варенья. Рядом красивая сухарница с рассыпчатым печеньем. И рядом заварной чайник с заморской птицей. Все трое важные, нарядные. А в центре хозяйка поставила маленький чайничек с фиалками. Ах, какое удивление, какое недоумение, какое, представьте себе, возмущение закружилось вокруг маленького чайничка. Почему? Ой, ой, ой, ой, ой, зазвенела вазочка. Вы только взгляните, взгляните, взгляните. Разве это не дерзость? Да уж, да уж. Строго сказала старая сухарница. Действительно возмутительно. Такой маленький, ненарядный, считает, что он достоин цветов. Да уж, да уж. А красный заварной чайник вообще ничего не сказал. Только сердито звякнул крышечкой и фыркнул. Заморская птица тоже промолчала. Повернула голову и свысока взглянула на маленький чайничек. Было ясно, что и она его очень осуждает. Как удивился маленький чайничек, как расстроился, как горько стало ему, так горько, что цветы в нем завяли. В одну секунду завяли на глазах у всех. Так бывает, если плохо тебе, обязательно плохо кому-то еще рядом. Но чайничек этого не знал и решил, что правы были вазочка для варенья, красивая сухарница и большой чайник с яркой птицей. Да, действительно, он должен был отказаться от цветов, потому что, наверное, он очень плохой, и цветам не могло быть в нем хорошо. Вот такая грустная и несправедливая вышла история. Целый год маленький чайничек с зеленым листком на боку грустил на своей полке. Целый год. А через год в дом снова принесли первые лесные фиалки. И снова хозяйка поставила цветы в старый маленький чайничек. Вероятно, снова не нашлось подходящей вазочки. И тогда чайничек понял.
Он необходим. Он совершенно необходим фиалкам. Радость чайничка с зеленым листком росла, росла и стала большущей, что и фиалкам хватило. И фиалки, представьте, не вянут до сих пор, уже почти год. Вот так и мы, люди. Каждому дан свой талант, у каждого свое служение. Один изобретает самолеты, другой лечит людей, а третий подметает улицу. Пусть это совсем маленькое предназначение, но без этого тоже нельзя. И каждого из нас любит Бог, и дворника, и уборщицу, и учителя, потому что все профессии очень нужны, как и труд маленького чайничка, который необходим для того, чтобы в нем стояли фиалки и радовали людей. Не забывайте, дети, что каждый из вас нужен Богу и людям. До свидания, до следующего воскресенья. Да хранит вас Господь и Матерь Божия.

Дорогие братья и сестры, всех, кто откликнется на оказание посильной помощи православному радио Санкт-Петербурга, просим положить ваши пожертвования на телефон оператора «Мегафон» 8-921-860-0808. Милостью Божьей не оскудеет рука дающего. Спаси вас, Господи!

0: братья и сестры, запишите, пожалуйста, имена на молитву по соглашению, которую мы творим вместе с вами сразу после окончания нашей передачи в 21 час. Помолимся о здравии. Протоиерея Георгия с очадами. Иерея Георгия с очадами. Иерея Георгия с очадами. Иерея Евгения. Иерея Александра. Иерея Владимира. Иерея Евгения. Иерея Евгения. Диакона Александра. Чтеца Даниила. Чтеца Сергия. Чтеца Геннадия. Ольги. Екатерины. Воина Антония со служащими. Воина Сергия со служащими. Воина Сергия со служащими. Воина Андрея. Воина Алексея. Воина Иоанна. Тяжелоболящего воина Артемия. Тяжелоболящего воина Александра. Тяжелоболящего воина Николая. Александра. Находящегося в узах Алексея.
1: Тяжелоболящей Натальи. Болящего иеромонаха Константина. Болящей Любови. Болящего Павла. Болящей Елены. Тяжелоболящей Иулии. Тяжелоболящей Софии. Болящей Галины со сродниками. Находящегося в узах Алексея. Иерея Евгения. Иерея Александра. Тяжелоболящего Дионисия со сродниками. Тяжелоболящей Татьяны. Григория. Болящего воина Иоанна. Болящего Виктора. Константина. Тяжелоболящего Алексея. Болящего Леонида со сродниками. Тяжелоболящей Ольги. Елены с чадами. Александра. Виктора. Антония. Виктора с чадами. Владимира. Болящей Людмилы. Тяжелоболящей Натальи. Екатерины с чадами. Тяжелоболящей Натальи. От раковицы Марии. Болящего Александра. Болящей Елены. Болящего Бориса. Болящего протоиерея Игоря. Воина Германа. Болящей Александры. Болящей Людмилы. Болящей Татьяны. Тяжело болящего Владимира. Болящей Марии со сродниками. Елены. Сергия. Спаси вас, Господи.
2: Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.

0: Братья и сестры, нашу программу продолжает пасторский час. Запись беседы протоиерея Геннадия Беловолова.
1: Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы начинаем беседу в студии Православного радио Санкт-Петербурга. Протоиерей Геннадий Беловолов, настоятель храма Левушинского подворья, храма во имя святого апостола евангелиста Иоанна Богослова.
2: Дорогие братья и сестры, готовясь к выступлению, к встрече с вами, всегда думаешь, вот чем поделиться, о чем побеседовать. И мы уже не первый год в эфире, и так иногда думаешь, уж вроде обо всем говорил понемножку, и не повторяешься ли, паки и паки. Ну, паки и паки уместно на службе повторять их тенью. Но в эфире хочется всегда что-то сказать новое, неизвестное, может, и самому как-то себя озадачить. И в таких случаях я смотрю обычно православный календарь, есть ли какие-то даты, может быть, юбилеи, события. Вспоминаю, что было за прошлое время. И я, между прочим, вспомнил, что наши встречи в эфире начинались именно с бесед об Иоанне Кронштадтском. Года 4-5 лет назад, я помню, как-то вот Василий Иванович обычно перед праздником Иоанна Кронштадтского вспоминал, так сказать, о моем недостоинстве и вот просил что-то рассказать об Иоанне Кронштадтском. Но потом темы расширились, мы говорили о Левушине, об иконах Божьей Матери и о наших горячих темах и горячих точках. И был и Беслан, и Порт-Артур, и Сербия, и чего только уж не было. Ну вот мне подумалось, что все-таки забывать об отце Иоанне Кронштадтском нельзя. Это наша тема должна быть постоянная, хотел сказать повседневная, но, может, повседневная не в обычном смысле слова, а в том смысле, что ежедневная, вот близкая. Дорогой батюшка Иоанн Кронштадтский всегда нов, всегда нужен, всегда должен быть с нами. И вот, посмотрев как раз в календарь дат, связанных с отцом Иоанном, я как раз вспомнил, что буквально послезавтра день памяти его супруги, матушки Елизаветы Константиновны, верной сподвижницы батюшки отца Иоанна, его земного ангела, которая совершила подвиг необычный. Она, конечно, может быть, не думала, что ей придется нести такой крест, быть матушкой всероссийского пастыря, быть и супругой, и в то же время сестрой, и, наверное, и матерью вот великого пастыря. И она этот крест пронесла, может быть, не без искушений, может быть, в ее жизни тоже были такие дни непростые. Но вот интересно, последний год ее жизни стал каким-то восхождением на высокую духовную вершину. Последний год она, подобно отцу Иоанну Кронштадтскому, ну, и с его, конечно же, благословения, стала причащаться ежедневно. Немногие могут понести такой подвиг. Какая же должна быть духовная готовность к принятию святых тайн Божиих? И отец Иоанн Кронштадтский сам причащал свою матушку, и, будучи последние дни уже тяжко болен, вот интересно, последние 10 дней отец Иоанн в своей жизни не служил литургию, но ему приносили чашу причастную, он причащался, а потом с этой чашей он шел в комнату Елизаветы Константиновны и сам причащал ее. Вот. И Елизавета Константиновна после кончины батюшки облачилась в его подрясник и носила его, как будто бы приняла такой внутренний постриг, хотя мы знаем, что она, не давая обетов монашеских, по сути, жизнь прожила как инокиня, как монахиня. И почему-то невольно это напоминает подвиг блаженной Ксении, которая после смерти супруга как бы так духовно соединилась с ним, что облачилась в его одежды и уже называлась даже его именем. И в этом смысле вот для блаженной Ксении это тоже был своего рода такой духовный постриг. с переменой облачений, с переменой имени и, главное, с переменой образа жизни. И вот последние 6 месяцев своей жизни матушка Елизавета пережила своего батюшку ровно на полгода. Она как бы вот полностью забыла о себе, отреклась от себя, и в ней как бы жил уже сам отец Иоанн. Она спала в его подряснике, она готовилась уже к встрече с ним уже в Царстве Небесном, и Господь призвал ее 21 мая по старому стилю, 4 июня по новому стилю 1909 года. Вот такой образ земного ангела, такой помощницы, сподвижницы и в чем-то, может, сотаинницы отца Иоанна, которая совершила великий подвиг смиренной служительницы, ведь она не ездила с отцом Иоанном по России в его миссионерские поездки на север или на юг. Но она была его молитвенницей, она ждала его дома, и он знал, что его ждут дома, и в своем доме он всегда найдет вот те минуты покоя, тихого созерцания, в которые и изливались бессмертные записи его благодатного дневника. Царство Небесное этой великой подвижницы. Будем помнить день ее памяти. В этом году это воскресенье, и весьма уместно, конечно, помянуть, помолиться. Всех почитателей дорогого батюшки Иоанна Кронштадтского прошу в этот день в ваши поминальные записочки, которые будете подавать на литургиях в ваших храмах, не забыть внести и имя этой старицы Елизаветы Константиновны, потому что по своей благодати она, безусловно, достигла вот такой старческой мудрости, благодати. И, между прочим, те, кто по каким-то причинам не мог встретиться с отцом Иоанном, попасть к нему или не надеялся, что его письмо дойдет до великого пастыря, те обращались к Елизавете Константиновне. И у нее была тоже большая почта, и она отвечала, помогала, жертвовала. То есть, как бы она продолжала служение отца Иоанна. И там, где, может, по человеческой немощи он не мог всех увидеть, всех обнять, матушка Таисия, матушка Елизавета восполняла и служила в духе самого отца Иоанна Кронштадтского. Конечно, мы помолимся и у нас в храме, так что милости просим. Вот что касается ее могилы, вы знаете, что Елизавета Константиновна была погребена в Кронштадте у Андреевского собора. Однако ее могила не сохранилась, и все попытки найти ее погребение, к сожалению, пока что не увенчались успехом. Но в этом тоже есть какая-то печать ее удивительного смирения. Вот она даже не оставила могилы на земле, и мы молимся о ней только вместе с отцом Иоанном на его могиле, на его мощах. И как бы вот в этом даже они неразрывны. И не случайно Елизавета Константиновна осталось буквально несколько фотографий. Вот в тот период, когда уже фотографии были обычным явлением в России, и отца Иоанна Кронштадтского фотографировали многие петербургские фотографы, и Була, и Оцуп, и Шауман, и, наверное, если собрать все снимки отца Иоанна, то получится альбом там в тысячи фотографий. Елизаветы Константиновны, наверное, одной руки хватит, чтобы пересчитать все снимки. И любопытно, что на большинстве из них матушка именно с батюшкой. Вот как вот этот снимок, наверное, самый такой известный. Отец Иоанн и Елизавета Константиновна в Мартышкино на даче своих родственников близ Ораниенбаума вместе. Батюшка сидит, сложив руки в таком покое, а матушка Елизавета Константиновна стоит рядышком. Вот. Надо сказать, что вот эта фотография стала основой памятника Иоанну Кронштадтскому, который сейчас вот изготовлен. Об этом были уже сообщения в средствах массовой информации. Привезен в Кронштадт и ждет того дня, когда он будет установлен у дома дорогого батюшки Иоанна Кронштадтского. Ну, об этом, наверное, мы будем говорить ближе к самому этому радостному событию установки первого памятника Иоанну Кронштадтскому в России, в Кронштадте, в скверике у его дома. Вот. И в связи вот с этим мне хотелось бы сегодня вспомнить последний год жизни батюшки. Тем более, что вот как раз недавно вышел дневник, предсмертный дневник Иоанна Кронштадтского. Этот дневник является удивительным духовным документом, удивительным явлением, настоящим открытием. Предсмертный дневник, который отец Иоанн Кронштадтский вел в 908 году, начиная с 24 мая 908 года, и последняя запись датируется 11 ноября сего же года. И вот все в жизни человека последнее приобретает особый смысл, тем более в жизни святого человека. Общий объем наследия отца Иоанна составляет более 3000 страниц, если сюда включить его проповеди, его богословские труды, его «Мою жизнь во Христе». Но вот этот дневник, он небольшой, и его публикация занимает менее 100 страниц. Но, вы знаете, здесь каждое слово читается с каким-то особенным чувством. Понимаешь, что каждое слово начертано великим пастырем всея Руси, угодником Божиим, который положил душу свою за всю землю русскую. И поэтому так как-то вчитываешься в этот дневник, поэтому так радуешься, что он сохранился. Имеет смысл, конечно, сказать, что о его истории. И вспомнить, что отец Иоанн Кронштадтский начал вести дневник буквально сразу же в первый месяц своего служения Богу в сане Иерея. 12 декабря 855 года, то есть в первый же, он был рукоположен в Иерее, в Петропавловской крепости. И вот интересно, уже буквально спустя месяц, то есть в январе-феврале 856 года, отец Иоанн сделал первую запись в своем дневнике. То есть в этом году мы отмечаем своеобразный юбилей 150-летия дневника, начала дневника Иоанна Кронштадтского. И потом отец Иоанн вел его не опустительно, не укоснительно, практически делая записи ежедневно в течение всей жизни, в течение 53 лет служения у престола Божия. И это, конечно, уникальный документ, беспримерный документ жизни святого. Господь попустил нам вот ведать, как бы заглянуть вот в эту сокровенную келью духовной жизни великого подвижника. До этого мы читали многие труды, знали многие писания святых, но они писались как бы вовне, они писались как письма ближним, писались как наставления, как проповеди. Здесь же это писание, дневник, прежде всего для самого себя и для Бога. И батюшка отец Иоанн писал, как бы не оглядываясь, может, на будущих своих читателей или на современников. Это действительно святая святых, сокровенная его духовная жизнь. Тем более вот этот последний дневник. «Благодарю Тебя, Господи, по Твоей милости, встречая 80-й год моей жизни. Милость несказанная. По грехам моим я недостоин был видеть и 40-й год жизни, а тут 80-й год. О, щедро Ты неисчетное, Господа моего! Что я принесу или что воздам Тебе, Творче мой, Спаситель мой, Промыслитель мой, Врач мой, Слава моя, Сила моя! Но даруй мне конец благий, Господи, и не посрами меня». Это одна из записей, которая открывает вот этот дневник. И мы тоже вот сейчас с трепетом открываем этот дневник. «Слава Богу, новый дневник, 24 мая 1908 года». То есть, интересно, что дата начала этого дневника, как мы видим, буквально тоже здесь вот на днях. То есть, это получается 24 мая по новому стилю.
1: Почти 100 лет.
2: Седьмое,
1: тоже,
2: да?
1: 7
2: июня.
1: 98 лет, бачка.
2: Да, 98 лет назад отец Иоанн пишет новый дневник. Всего этих тетрадей сохранилось 26. Хотя это не все. Сохранились тетради. Вообще, что представляет собой дневник отца Иоанна? Это тетради в кожаном переплете формата, как сейчас принято говорить, А4, то есть машинописный лист. И где-то каждая тетрадь около 100 страниц. И сохранились тетради с 856 по 894 год. Потом, к сожалению, следует перерыв, вернее, даже не перерыв, а провал. Вот дневники отсутствуют с 94 до 908 года. И тетрадь последнего года, которая вот сейчас издана и здесь перед нами. Конечно, вот это время с 94 года, восшествие на престол Николая II, и 908 год, год представления, может быть, наиболее важный в жизни отца Иоанна. Но эти дневники либо утрачены, либо находятся пока что в каком-то сокровенном месте, может быть, в архиве, может быть, в частном собрании, может быть, вывезены за границу. То, что отец Иоанн вел дневники и в этот период, это без сомнения. Но их судьба пока что неизвестна. После смерти святого праведного отца Иоанна Кронштадтского они попали в Иоанновский монастырь. Но после закрытия монастыря, конечно, проследить их судьбу, их историю очень-очень трудно. Но милостью Божией сохранились вот эти 26 тетрадей в течение практически 40 лет. Они находятся в Московском архиве Российской Федерации, вернее, Государственном архиве Российской Федерации, так называемый ГАРФ в Москве. А вот дневник за последний год находится у нас в Петербурге, в историческом архиве, который располагается на Псковской улице. И его расшифровала монахиня Серафима вместе с Тамарой Ивановной Орнацкой, которая является правнучатой племянницей Иоанна Кронштадтского, живет в нашем городе, наверное, имя многие-многие знают. И вот, милостью Божией, этот дневник расшифрован, издан, доступен и является, повторяю, каким-то, может быть, новым открытием образа дорогого батюшки отца Иоанна Кронштадтского. Ведь для него дневник, повторяю, был чем-то большим, чем записью ежедневных событий, фиксацией того, что проходило в течение дня. Может, как раз даже наоборот, подчас не хватает вот этой фактуры событий, реального времени. Записи отца Иоанна носят прежде всего духовный характер. И, собственно, вот известные книги «Моя жизнь во Христе», «Мысли христианина», ведь это не что иное, как выборки из его дневника. Потом отец Иоанн просматривал свой дневник, помечал, что возможно опубликовать, и его помощники выписывали это и готовили к печати. И таким образом, вот «Моя жизнь во Христе» – это не что иное, как дневник отца Иоанна, только в котором сняты дни, указания на какие-то вот реальные события, в котором оставлено самое-самое главное – духовная жизнь великого праведника. И в этом смысле можно сказать, хотя отец Иоанн написал много книг, но, по сути, он писал только одну книгу. Это его дневник духовной жизни, «Моя жизнь во Христе». И буквально вот первая же запись этого дневника 24 мая 1908 года. Вот она. «Чьи это слова? Примите, едите, сие есть тело мое. Пейте от нее все, сие есть кровь моя». Удивительно, что отец Иоанн спрашивает, чьи это слова. Знаете, поражает и даже обескураживает и обезоруживает. Настолько очевидно, что не то что отец Иоанн, наверное, каждый христианин знает чьи-то слова. И отец Иоанн отвечает, не слова ли это Творца Всеблагого, Всемогущего, Спасителя Всещедрого всего рода человеческого? И вот возникает вопрос, зачем же отец Иоанн спрашивает себя, чьи это слова? Чтобы напомнить, чтобы не привыкнуть, чтобы они не стерлись в нашем восприятии, в уме, чтобы мы их слышали, как и 2000 лет назад. И вот эта поразительная способность отца Иоанна никогда не привыкать к духовным истинам, к откровениям Слова Божия. Вот чему должно поучиться у старца 80 лет. Вот это какое-то детское восприятие. Детское восприятие, и здесь поражает вот эта беседа с самим собой, вот эта способность удивляться. Или вот запись уже 26 мая, спустя два дня. «Творчество и промысел Божий на цветах, на траве, на кустарниках и деревьях, на птицах, животных домашних и зверях, на рыбах, на раковинах, панцирях живых тварей, на всяком творении». Отец Иоанн не ленится записывать, кажется, такие обычные вещи, перечислять их, начертывать, и чувствуется за каждым словом восхищение творением Божиим. Вот мы с вами сегодня читаем страницы предсмертного дневника всероссийского пастыря Иоанна Кронштадтского. И читая эти записи, удивляешься тому дару удивления, который имел отец Иоанн. Настоящий дар Духа Святаго. Вот мы знаем дары Духа Святаго рассудительности, прозорливости. Но вот отцу Иоанну, кроме этих даров, был еще дан особый дар удивления. И он восторгается. Наперед мысль придумана, рисунок всех тварей, цвет, форма, запах до бесконечности. И невольно вспоминаешь псалмы царя Давида, вот такой дар царя Давида удивляться и восхвалять творение Божие. «Дивны дела твои, Господи». Но, наверное, все-таки главное содержание вот этого дневника – это покаяние, это беседа с самим собой. И весь этот дневник иногда даже страшно читать. Думаешь, имеешь ли ты право, когда читаешь записи отца Иоанна покаянные, которые действительно напоминают такие исповедальные записки, напоминают те записки, которые мне как священнику приходится читать в таинстве исповеди, которые я как священник давал присягу никому не разглашать. Здесь же читаешь вот эти покаяльные записки отца Иоанна Кронштадтского. Читаешь, согрешил я, позавидовав священнику Михаилу в Ваулове, в том, что он взял себе много земли во владение, целую версту, насадив в нем 1000 деревьев, сделав огороды для всяких овощей, для пчельника большое место. Вот батюшка безбоязненно записывает этот свой помысел, но записывает с покаянием и пишет, но потом покаялся и переменил зависть на доброжелательство. И вот отец Иоанн как бы представляет нам анатомию покаяния, особенно такой частый грех, как раздражение по отношению к ближнему, может, осуждение. Что же делает отец Иоанн? Он входит как бы в интересы этого человека, вот этого некоего священника Михаила, который, может, и взял действительно лишка земли, но отец Иоанн его понимает. Да пусть пользуется этим участком для своей пользы и семьи. У скита земли ведь много. А отец Михаил – священник хороший, простой, трезвый, благонравный, в службе исправный, предупредительный, да притом семейный. Благодарим Господа за всю его милость. Ту не приясьте, ту не дадите. Дело в том, что эти земли в Ваулскому монастырю самому пожертвовали. Вот батюшка говорит, ту не приясьте, ту не дадите. И мы видим, как вот его первый помысел – осуждение на глазах преображается в помысел оправдания, доброжелательности. И дневник становится для нас уже неким учебником тоже покаяния, самоукорения. Или вот опять же запись тут же. К моему огорчению, но это чуть позже, вот записи, где отец Иоанн раздражается на Евпраксию. Это была заведующая Вауловским скитом. А надо сказать, что лето 908 года отец Иоанн провел как раз в Ваулове и Леушино. И ну, невозможно быть начальствующим лицом, и чтобы, может быть, не раздражаться, когда какие-то замыслы или повеления исполнены неточно. И вот батюшка отец Иоанн Кронштадтский пишет: «Господи, измени сердце мое изменением всепрощения, благости, кротости, тихости, любви, терпения и снисхождения. Каюсь в раздражении моем, прости, многомилостиве». И как же здесь преодолевается вот этот, может быть, помысел осуждения монахини, старшей монахини Евпраксии? Батюшка молится о ней: «Помяни, Господи, рабу твою Евпраксию». И невольно тоже вспоминается совет самого Спасителя, который говорит, что «молитесь о врагах ваших, благодетельствуйте им, благотворите им, любите их». И отец Иоанн точности поступает по этому наставлению: молится: «Помяни, Господи, рабу твою Евпраксию». И тут же видит в этом действие именно лукаво. Следующая запись гласит: «Какой драматург дьявол!» То есть во всех тех помыслах, всеваемых от лукавого, отец Иоанн видит режиссера или сценариста, драматурга, как он пишет. Какой драматург дьявол, какие он во сне сцены производит в духе нынешнего времени своеволия. Здесь, может быть, стоит вспомнить о последнем лете отца Иоанна, который он провел вот в этих двух обителях, Ваулова и Леушино. Ваулова – это скит Иоанновского монастыря, который был основан в имении графа-сенатора Владимира Мордвинова. Он пожертвовал все свое огромное имение – усадьбу, два храма, всю землю. Причем, как мы только что вот видели, почти 800 десятин земли и лесной, и сенокосной. И отец Иоанн принял это пожертвование, устроил в нем скит и приезжал последние 8, ну, где-то, нет, 6 лет каждый год. И неизменно чувствовал здесь себя в особом расположении. Писал письма из Ваулова, в которых говорил, что Ваулова – это мой райский уголок. Ваулова я как в раю. Здесь отец Иоанн прожил вот июль, начало августа 908 года, около месяца. Каждый день служил литургии, всего почти 40 литургий. И вот эти последние 40 литургий были особой молитвой его за всю Россию. Молился он у Ваулова, кстати, перед особо почитаемым образом «Благодатное небо». Он сохранился, сейчас возвращен в Вауловский скит. Сам скит тоже возрождается. Сейчас там живет три сестры, три подвижницы. И вот мы, милостью Божией, были в этом году как раз на праздник «Благодатное небо» в этом скиту, молились у этой иконы на почти размером в 2 метра. Написано по благословению отца Иоанна в 1900 году, то есть в начале 20-го столетия. Сделан список с образа, находящегося в Архангельском соборе Московского Кремля. Образ сам по себе древний, еще 15 века, написанный в царствование Иоанна III, в то время, когда были такие апокалиптические ожидания, конец 7-го тысячелетия, в 1492 году ожидался, и вот был принесен в Россию образ «Благодатное небо», как Матерь Божия, который изображается на этой иконе, облеченный в солнце, вот как апокалиптический образ жены, апокалиптический образ Богородицы. И вот Иоанн Кронштадтский тоже в начале 20-го, тоже апокалиптического, голгофского века благословляет написать этот образ для Ваулова. И 40 литургий совершает перед ним. Это такая недостаточно известная страница его духовной жизни последнего года. И в этом же Ваулвском скиту он посадил аллею из 40 лип, которая тоже до ныне сохранилась. Причем ни одна липа еще не засохла. Все живут, цветут, хотя им уже скоро 100 лет. И вот, конечно, это был особый подвиг, особое моление за всю русскую землю. Отец Иоанн Кронштадтский записывает здесь какие-то бытовые детали. Вы знаете, вот батюшка, который представляется нам небожителем, представляется, кажется, он жил, ну, вообще не в этом мире. Тем не менее, вот такая запись. К моему огорчению, Министерство путей сообщения дало мне вагон гадкий, прокуренный табачным дымом. Так что дышать свободно нельзя было ни вечером, ни ночью, ни утром, до полудня. Я положительно страдал в этой ходячей темнице. Рад был, когда вышел на свежий воздух на станции Лящево, это близ Ваулова. Погода была прескверная. Вот. Дома я привык к чистому воздуху. Запаху табачного отнюдь не было. О, проклятое табачное курение! Вот. Между тем, ныне и малые дети курят. О, погибель!
1: Что же он сейчас сказал, да, батюшка?
2: Да, и вот мы понимаем, что батюшка отец Иоанн жил не на небе, а на земле. На русской земле, ездил подчас в прокуренных вагонах. Это старец 80-летний, который едет в Ваулово, вот, терпит такие лишения. Вот эти бытовые подробности делают батюшку каким-то совершенно таким реальным, близким, понятным. Вот. И другие подробности, допустим, говорят о его рационе питания. «Горячая перловка – вещь полезная для моего слабого живота». Здесь, конечно, есть записи такого даже медицинского характера, есть описание и политических, общественно-политических событий. Вот как удар Набата читается краткая запись. 28 мая. Убит в Тифлисе грузинами экзарх Никон. Точка. Священно-мученик. Точка. Прославь его, Господи, во Царстве Твоем. Да, вот эта эпоха скорби времени, как бы врываются в дневник отца Иоанна. Здесь нужно вспомнить, что архиепископ Никон был в свое время инспектором Санкт-Петербургской духовной семинарии, потом, то есть достаточно такой талантливый богослов, писатель духовный. Был возведен в архиерейский сан, служил на нескольких кафедрах, и потом, как молодого, такого талантливого архиерея, его направили в Грузию, которая в то время как раз была уже раздираема сепаратизмом, когда там ставился вопрос об автокефалии грузинской церкви, и владыка Никон занял очень мудрую позицию. Он считал, что действительно грузинская церковь, обладающая многими традициями, особенностями, нуждается в какой-то степени самостоятельности, хотя, конечно, о полной автокефалии речи быть не могло, но даже это ему не простили грузинские автокефалисты, и 28 мая он был злодейски убит в Тифлисе. И вот здесь меня поражает реакция Иоанна Кронштадтского. Он сразу же пишет «священно-мученик». То есть он видит в этой гибели 47-летнего архиерея действительно исповеднический подвиг, который взошел на эту Голгофу. К сожалению, большинство наших современников, я думаю, это имя уж забыли. Хотя и такие имена забывать, конечно, не следует. Отец Иоанн Кронштадтский в записях буквально приказывает себе, заповедует себе вот какие-то поступки. 21 июня, запись. «Заповедую себе не ужинать ничего». вот батюшка, усиливая своих пост, усиливая свой пост, буквально приказывает: заповедую себе. То есть вот само отношение к себе, беседа с собою, вот такое повеление. Или же здесь же мы находим размышления батюшки такого же тончайшего, что ли, исповедального характера. Ну, кто из нас кается в недовольстве погодой? Я пока что вот за 14 лет службы, честно говоря, еще таких грехов не слышал. А вот что мы читаем у отца Иоанна Кронштадтского. «Тайный ропот на Бога из-за дурной погоды, сырой и холодной. Сознаю свой грех и каюсь, виню себя, достойным и по грехам своим, и еще худшего. Пощади, Господи». Да, вот это покаяние, вот это как бы тончайшее, глубочайшее развлечение даже малейшего ропота на волю, премудрость Божию. И тайный ропот на Бога из-за дурной погоды. Уж сколько нам тогда нужно каяться на погодные условия? И вот здесь же тоже записи, вот где отец Иоанн кается в том, как он приступает к совершению литургии. Ведь он служил литургию каждый день, даже вот будучи 80-летним старцем, несущим болезни, немощи старческие. «Какой неготовый я приступаю к совершению литургии! Какой чревоугодный, какой неразумный, нерадивый, бестолковый, несмысленный!» И в то же время отца Иоанна посещает глубочайшее духовное откровение. Вы знаете, некоторые мысли носят такой глобальный характер, что думаешь, одной мысли хватило бы на целый богословский труд. А здесь она записана среди многих других мыслей. Вот, например, размышление о человеке. «Человек поставлен в этом мире как бы между двух огней, из коих один животворный, о коем Господь говорит: я пришел низвесть огонь на землю, а другой – огонь палящий и сожигающий. И человек должен употреблять усилия над собой, чтобы возбуждать в себе огонь Божий, огонь веры и любви к Богу и ближнему. Зло сильно борет человека и нудит на зло, а добро привлекает к себе своей нравственной красотою, миром душевным, свободой духовной. Добро привлекает обетование вечной жизни за победу над страстями». И батюшка еще раз эту мысль повторяет. «Человек поставлен в этой жизни между двух течений, добра и зла, между двух огней, огня Божьего, животворящего, и огня дьявольского, палящего и мучащего». И как не вспомнить вот ту мысль, которую выстрадал всем своим подвигом афонский старец Силуан, который в конце сформулировал свой духовный опыт в фразе: «Держи ум свой во аде и не отчаивайся». Вот действительно, созерцание двух огней, пройти между двух огней и не отчаяться, что же для этого нужно? Требуется сопротивление человека всякому злу, всякой страсти плоти и духа, всякой похоти и обучение, увоение всякой добродетели. Жизнь настоящая есть школа духовная, борьба, подвиг, сражение с грехом или духами злобы поднебесной. Отец Иоанн иногда пишет о расслаблении и тут же себе указывает единственный рецепт от этой болезни – побуждение себя на труд, побуждение на подвиг, побуждение вот на это сражение с грехом.
1: Батюшка, вот вы еще знаете, вот в записях я смотрю, батюшка постоянно молился за своих духовных чад, за своих то ли это здравствующие, то ли усопшие. То есть постоянно вот эта вот молитва, забота, попечение о людях, которые, с которыми его сталкивала жизнь.
2: Да, самое поразительное, вот батюшка, видимо, получает письмо или телеграмму, читает ее, молится и делает запись об этом в своем дневнике. И некоторые, может, подчас даже безвестные ему люди удостаиваются целых составленных для них молитв. Ну вот, запись 11 июля. «Господи Творче, промыслитель всех, повергаю недостойный раб Твой моление мое пред Тобою за рабов Александра, Елену и чатых, за рабов Твоих Якова, Параскеву и чатых, и внучатых о исполнении благих и жизненных желаний их по всем прошениям, которые они изложили письменно пред лицем Твоим. Осуществи, Господи, желания их по всем им их прошениям. Поступи с ними, как со всеми в простоте веры и сердца, обращавшимися к Тебе, Источник и податель всех благ, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь». Вот эта запись сформулирована с точностью всех правил молитвы. И безвестные нам люди удостоились особой молитвы отца Иоанна, которая, как видим, остается и поныне. Действительно, этот дневник – это еще и молитвослов отца Иоанна. Вот это одновременно учебник покаяния, самоукорения. Действительно, здесь такой богатый материал, как отец Иоанн находит вот такой повод укорить себя, обвинить, найти какое-то согрешение. И в то же время это учебники молитвы, постоянной, ежедневной. И, конечно, переоценить значение этого дневника просто, наверное, невозможно. Ну и, безусловно, в заключение хочется призвать его имя и благословить молитвами святого праведного отца Иоанна Кронштадтского: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, научи нас каяться, научи нас укорять себя, не роптать, но верно и преданно служить Тебе во все дни живота нашего. Аминь».
0: Братья и сестры, вы слушали запись беседы протоиерея Геннадия

достигая высоту глубин смирения. А принцип был один у всех святых: себя спасаешь

Мир вам, дорогие братья и сестры, дорогие радиослушатели! В нашей программе вы услышите беседу о покаянии, сказанную в храме во имя иконы Божьей Матери «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ настоятелем храма иереем Евгением Николиным перед вечерним богослужением. Далее «Жития» святаго мученика Иустина Философа, преподобного Агапита Печерского –

0: а также евангельское чтение с толкованием и душеполезное «День за днем. Подарок Божий». Страницы дневника православного священника. Акафист святому праведному Иоанну Кронштадтскому. Проповедь о нем архимандрита Иоанна Крестьянкина. Затем слово святых о праведном Иоанне Кронштадтском. Передача из цикла «День в истории России». Детская передача продолжит нашу программу, а завершит беседа протоиерея Геннадия Беловолова о дневниках святого праведного Иоанна Кронштадтского.
1: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию беседу о покаянии, сказанную священником Евгением Николиным, настоятелем храма во имя иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ перед вечерним богослужением.
2: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В канун праздника, когда Церковь воспоминает всех святых в земли нашей, в земли русской, просиявшей. Это распространяется и на историческую землю, Святую Русь, от которой мы с вами восприняли святое крещение. Сегодня Церковь вспоминает святых, которые относятся к нашей многострадальной земле, на которой было пролито немало крови и пота для того, чтобы сохранить Церковь. Для того, чтобы эту радость слов святаго апостола Павла передать следующему поколению. Святые мученики, святой праведный философ Орнатский и его сыновья Борис и Николай прострадали в безбожное лихолетие. Что предвещало такие обстоятельства, в которых оказалась наша Церковь? Какой грех был совершен человечеством, а наипаче на русской земле, что Господь попустил такие испытания Церкви и ее служителям, ее последователям? Сколько она породила за 20-е столетие мучеников и новомучеников, исповедников земли нашей, церкви нашей. Какую любовь и заботу они проявили в деле своего личного спасения и какой фундамент веры они оставили нам для нашего назидания. Святой философ Орнатский был другом и духовным чадом святаго праведного отца нашего Иоанна, пресвитера чудотворца Кронштадтского, память которого мы будем завтра праздновать в день воскресный. Можно сказать, накануне, на закате своей жизни, накануне своих страданий, он служил молебен на Казанской площади, потому что был настоятелем Казанского собора. И многие люди, которые позволили себе отдать такие указания, были в момент молитвы вместе с ним. Что же произошло? Какой перелом случился в душе человека? Почему человек оставил Господа? Почему он устремился своими взорами на то, что является материей, и променял все за чечевичную похлебку? Так произошло в тот период жизни, когда произошла революция, когда церкви начали закрываться, когда священников начали ссылать, расстреливать, когда начали переписываться буквы закона, Конституция и все остальные так называемые проекты. А сегодня святой апостол Павел нам напоминает в послании, что говорит, если Богом дан закон, надо в этом законе и содержать свою жизнь. Единственный закон, краеугольный закон, фундаментальный закон, который никем и ничем не может быть переписан, отображается в книге Священного Писания. Это есть настоящая навигация, которая ведет нас к тому победному концу, где мы видим вечную радость со Христом. Нашему вниманию сегодня предлагается слово, которое называется «Отвори двери своего сердца». Святой апостол, евангелист Иоанн Богослов, 20 глава, 19 стих, говорит такие слова. Когда двери дома, где собрались ученики Его, были заперты, пришел Иисус и стал посреди и говорит им: «Мир вам». Вот этот мир, он должен постоянно, ежедневно рождаться в нашем сердце, невзирая ни на что. Это, собственно, является заповедью, указанием, что человек, поселивший в сердце свое мир, никогда не будет оставлен Господом. Сегодня, в день святых мучеников, Господь напомнил нам и заповеди блаженства в своей Нагорной проповеди, где много всяких разных испытаний должен человек перенести, пройти, исполняя эти заповеди. Но венчаются все они радостным призывом, потому что таковых людей большая награда на небесах. Что может быть лучше, радостней и заботливее? То, что Господь, только Он, единственный, может оправдать нашу жизнь через покаяние. Потому что в другом месте Священного Писания написано так, что не оправдается пред Богом всякий живущий. И только в Его власти находится это искреннее, отцовское, настоящее, неподдельная любовь, которая может оправдать даже те поступки, в которых мы усомнились. Но покаяние, как зерно спасения, должно служить для того, чтобы человек не отчаивался и не совершил падения. Не будем отчаиваться в появлении Христа в нашем ожесточенном сердце, потому что это сердце сразу смягчается. Доступ к нему как бы закрыт. Мы сами упорно запираем двери сердца нашего ко всему хорошему, безумной гордости отклоняем от себя единое, что есть на потребу. И стараемся заглушить голос нашей совести, который не дает нам покоя. Сегодня святой Матфей, апостол-евангелист, предложил нам вновь не осуждать ближнего своего и не наблюдать сучец в глазе брата или сестры или нашего собеседника, а наипаче бороться с тем бревном, которое точит каждого из нас, и таким образом мы отдаляемся от Божьей славы посредством своего греховного образа жизни. Но даже в этом упорном отчуждении, в этой, по-видимому, неприступной крепости, в которой мы запираемся, Господь может явиться неожиданно для нас среди всех себялюбивых, лукавых чувств, среди суетных помышлений и сказать нам: «Мир вам», который мы должны принять, который мы должны сохранить и который мы должны передать. Такова есть воля Божья и промышление о человеке. Господь хочет нашего спасения, и, покрывая все наши бесчисленные беззакония, Он стучится у двери нашего сердца, найдя дверь эту часто закрытой. И очень часто человек, находящийся, как ему кажется, на айсберге, на высоте вот этого восхождения человеческого, всего того, что земля и в землю со временем отходит, он говорит ему однажды: «Господи, я пока не готов. Я пока не готов. Мне сейчас очень хорошо. У меня сейчас все прекрасно. У меня нет никаких проблем. Ты пришел что? Создать эти проблемы? Ты приходи чуть попозже. Когда-нибудь в другой раз». Как часто это состояние души наблюдается в обществе, в мире. И Господь, как любящий и заботящийся Отец, все, что дал человеку, говорит: «Хорошо». И человек находится до времени на стороне далече. И потом, когда это все размывается, когда приходят разные катаклизмы жизненные, землетрясения, человек в моменте все это теряет. Бьет себя в грудь и говорит: «Нет, нет, я вот такой испачканный, порванный, избитый, искалеченный жизнью и этими предметами, пойду и упаду на плечо Отцу своему Небесному, но скажу, что не могу я уже называться сыном твоим, хотя бы мне стать бы наемником, чтобы уж совсем не погибнуть, чтобы уж совсем не упасть в эту пропасть, которая, как рыкающий лев, говорит нам Слово Божье, ищет всякого человека поглотить. Господи Иисусе, проникни и в мое сердце, Ты воскресший и воскресивший мертвого, Ты сам воскреси и мою усохшую душу. Воскреси и во мне заглохшее семя добра, и даже сквозь затворенную дверь войди в мое сердце». Таким образом, мы приглашаем Господа. И Он никогда никогда не опаздывают. Как часто мы опаздываем. Даже просто, говорит, предметно, на службу. Как часто мы находим все оправдания, что мы не читали вечерние молитвы или утренние. Давайте спросим себя, сколько длятся утренние молитвы? 15-20 минут, также и вечерние. А сколько времени в сутках? Аж целых 24 часа. И сколько мы из этих суток и времени посвящаем очень часто пустоте, празднословию, всему тому, что не является никоим образом Божьим делом. Конечно, Господь радуется, когда мы радуемся. Никто нам не запрещает радоваться. Но надо и не забывать Господа порадовать своим присутствием, своим предстоянием и хотя бы немножко, уж совсем чуть-чуть в дни апостольского поста попаститься. Это не связано только с рационом нашего повседневного питания. Это связано с той глубиной, куда мы должны обратиться, заглянуть и, может быть, немножко разобраться и навести хотя бы чуть-чуть должный порядок. И после этого, конечно, такие слова, как обращение: «Господи Иисусе, проникни в мое сердце». Вот этими словами жил святой праведный отец наш Иоанн Кронштадтский. Он в своем дневнике пишет на такие откровения. Даже там диву даешься, как он честно обнажает свое сердце. Этот дневник нам оставлен. Может быть, даже как его жизненная исповедь. Как он сам пишет о себе, что он раздражался, был вспыльчив, был в гневе. Как его другой раз окутывала лень, и он побуждал себя вставать на молитву, готовиться к службе. Все это написано именно там. Но как он страдал, когда та или иная минута его жизни, как он сам это считал, хотя нам это так не кажется, была прожито впустую. Сколько времени из нашей жизни бывает впустую. И мы даже другой раз об этом не тревожимся. Как будто это норма. Как будто это та повседневность, к которой мы призваны. Будем вспоминать, если у нас даже что-то не получается, таких светильников нашей веры, как святой праведный отец наш Иоанн Кронштадтский и все святые в земли русской просиявшие. Вот мы сейчас, христиане 21 века, думаем, что им легко было. Вот мы сейчас приходим к ним, обращаем к ним свои молитвы. Господь по своему милосердию и долготерпению и по их просьбам, между прочим, исполняет наши прошения, конечно, не сразу, а некоторые сразу. Вот. Были искушаемые они этой жизнью, и теперь могут и искушаемым помочь. Им не было легко. Их тоже страсти обуревали. Они, как вот некоторые святые, даже зарывались в землю, чтобы бороться с некоторыми грехами. Многие проводили бессонные ночи в молитве, непрестанной. Других били, сажали в тюрьму, обзывали, плювали на них, вообще смешивали просто с бренной землей. И они все это терпели. Неужели это нам досталось, чтобы просто мы как-то восхитились в моменте своей жизни и дальше занимались своими повседневными делами? Богу угодно совершенно другое. Богу угодно вот именно вот эти слова, которые мы сегодня читаем у нашего собеседника. Господи Иисусе, проникни в мое сердце. И сам воскресший обязательно поселится на скрижалях нашего сердца. И оставит нам мир, в котором будет наше с вами утешение. Аминь.
1: Братья и сестры, вы слушали беседу о покаянии, сказанную священником Евгением Николиным, настоятелем храма во имя иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ перед вечерним богослужением.

братья и сестры, 1 июня по православному календарю или 14 июня по гражданскому наша Святая Православная Церковь совершает память святых, мучеников Иустина Философа и другого Иустина, и с ними Харитона, Хариты, Евелписта, Иеракса, Пиона и Валериана, преподобного Дионисия игумена Грушицкого, мученицы веры, преподобного Агапита Печерского, врача Безмездного в ближних пещерах.

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Житие святого мученика Иустина, философа. Святой мученик Христов Иустин Философ родился в Сирии Палестинской, в пределах Самарии, в городе, называвшемся первоначально Сихем, а впоследствии Наблус. Отец его по имени Приск был знатный язычник. Язычником же был и сам Иустин, пока не просветился светом святой веры. Одушевленный любовью к истине, с юности имел он прилежание к книжному учению и благодаря острому уму успевал в науках, преподаваемых в греческих языческих школах. Усвоив себе искусство красноречия, он почувствовал стремление к философии и сначала сделался учеником одного философа-стоика, чтобы узнать, в чем состояло учение стоиков. Иустин горел желанием получить понятие о Боге, но, пробыв несколько времени у стоического философа, он ничего не узнал от него о Боге, так как стоик не знал Бога, и учение о нем не считал нужным. Тогда Иустин оставил этого учителя и пошел к другому философу, из так называемых перипатетиков, считавшемуся мудрецом. Немного дней прошло, как этот философ уже начал сговариваться с Иустином о плате, не желая учить его даром. Видя сребролюбие своего учителя, Иустин потерял к нему интерес и решил, что этот учитель недостоин даже называться философом, так как ему неизвестно презрение к мирскому богатству. Потом он обратился к одному из платоников. Ученики Платона признавали врожденными понятия о Боге, истине и добре, самостоятельность существования души и другие духовные истины. Они были ближе к христианскому учению, чем другие философы. Их учение было в те времена в большой славе и уважении. При учителе Платонике пробыл он довольно времени. Скоро изучил догматы и уставы Платона и достиг совершенства и славы, как эллинский философ. Но истинного христианского богопознания достичь этим путем Иустин еще не мог, ибо греческие философы не знали того, кто сам есть путь и истина, то есть Господа нашего Иисуса Христа. Прогуливаясь однажды за городом, на уединенном месте вблизи моря и обсуждая в уме различные философские учения, Иустин увидел какого-то незнакомого ему почтенного старца, убеленного сединами. Когда он со вниманием смотрел на старца, последний сказал: «Разве ты знаешь меня, что так внимательно на меня смотришь?» «Не знаю», — отвечал Иустин, «но мне удивительно видеть тебя в этом пустынном месте». «Родные мои, — сказал старец, — ушли в ту сторону. Ожидая их возвращения, я вышел им навстречу, чтобы издалека увидеть их. А ты здесь что делаешь?» Иустин отвечал: «Я люблю прогуливаться в уединении, чтобы беспрепятственно размышлять о философии. Скажи же мне, что такое философия и в чем от нее счастье?» «Философия, — отвечал Иустин, — есть разумение всего существующего и познание истины. В обладании же тем разумением и премудростью состоит и приносимое философией счастье».
старец спросил: «Если истина познается с помощью правильного философского разумения, то что скажешь ты о Боге? Существо, никогда не изменяющееся, но всегда пребывающее в одном и том же состоянии, первопричина всякого бытия. Вот как мыслю я о Боге». Старцу понравился этот ответ, и он продолжал вопросы. «Еще скажи мне, есть ли такой разум, от которого исходит познание вещей, как божественных, так и человеческих?» «Поистине есть», — отвечал Иустин. Старец продолжал спрашивать: «Одно и то же ли разуметь Бога или разуметь музыку, арифметику, астрономию или что-либо подобное?» «Отнюдь нет. Иное дело разуметь Бога, иное — знать какое-либо искусство». «Ты хорошо отвечал», — сказал старец. «А как ваши эллинские философы могут правильно разуметь о Боге и утверждать о нем что-либо истинное, если никогда не видели его, не слышали и, следовательно, не имеют никакого познания о нем?» Иустин отвечал: «Сила божества зрится не телесными очами, но одним лишь умом можно постигать Бога, как говорит Платон, учению которого я следую. А нет ли в уме нашем некой силы с такими свойствами и настолько могущественной, посредством которой мы могли бы скорее постигать невидимое, чем познаем телесными чувствами какую-либо вещь?» Иустин отвечал: «Воистину, есть такая сила. Платон называет ее оком ума, которое дано человеку, чтобы созерцать самую божественную истину, причину всех вещей, постигаемых умом. Истина же эта не имеет чего-либо доступного телесным очам, но есть существо выше всех существ, непостижимое, неисповедимое соединение благости и красоты. Им самим насаждено в благородных душах желание познавать его, ибо оно любит, когда такие души его познают и созерцают». Старцу было приятно слышать такие слова, но все же он не был вполне доволен этим рассуждением Иустина о Боге. Ум человеческий, не наставленный Духом Святым и не просвещенный верой, совершенно не в состоянии познавать и разуметь Бога. Так и много подобного сему говорил старец о правом боговедении, истинном богопочитании и о прочих божественных вещах, открывая Иустину то, чего душа его давно пламенно желала. Дивясь речам старца, Иустин спросил: «Где же и какого учителя можно найти для наставления в истине? Молись прилежно истинному Богу, да откроет тебе двери света, ибо только тот может созерцать и разумеет божественное, кого Бог сам удостоит откровения. Открывает же он всякому, кто ищет его молитвой и приближается к нему любовью». Так сказав, старец отошел от него и стал невидим. Никогда и нигде потом Иустин уже не мог найти и увидеть сего мужа. О своих сердечных ощущениях после ухода старца сам Иустин после поведал так:
какой-то огонь разгорелся во мне, воспламеняя дух мой стремлением к Богу. И возросла во мне любовь к святым пророкам и к тем мужам, которые суть друзья Христовы. Я начал читать пророческие и апостольские книги, и от них стал действительно философом, истинным христианином. День ото дня усиливалось в душе Иустина стремление к благочестию, и, склоняясь к христианской вере, он приходил к более совершенному познанию Бога и Сына Божия. В то время немалым препятствием для добрых намерений души, стремящейся к христианскому благочестию, были частые и лютые гонения на христиан, а также много бесчестных клевет и ложных обвинений в пороках, возводимых на христиан язычниками. Лжи нечестивых и безумных людей верили, и многие неверные ненавидели христиан, людей праведных и святых, гнушались ими, презирали и отвращались от них, как от великих беззаконников, повинных тяжким грехам, и предавали христиан на смерть после многих и разнообразных мук. Неправда то, что говорят о христианах, будто бы они творят такие беззакония. Грешник, погрязший в необузданных чувственных наслаждениях и из сластолюбия, потребляющий человеческое мясо, не переносит мук, не отдает себя добровольно на раны, но избегает их. Будучи же привлечен к какому-либо суду, старается всячески избавиться от наказания и не жалеет средств, чтобы откупиться, дабы потом жить безболезненно и, пользуясь телесным здоровьем, еще более предаваться своим похотям. Не таковы христиане. Добровольно, избирая страдания за Христа, в которого веруют, и предпочитая смерть жизни, разве могут они любить грех? Так рассуждая, он тщательно разузнавал о жизни христиан и вполне убедился, что они пребывают в страхе Господнем, чисто и непорочно, что твердо соблюдают свое целомудрие, постом и воздержанием, постоянно укрепляют дух свой, часто молятся и всегда упражняются во всяких добрых делах. Убедившись во всем этом, Иустин весьма полюбил христиан, от всего сердца привязался к ним и принял святое крещение. Стремясь к спасению душ человеческих, он обходил различные страны. Там он учил и проповедовал о имени Христовом, обращая неверных от заблуждения их к Богу. Пришел он и в Рим, как философ в философском одеянии вместе с учениками своими. Так как многие сходились к нему для учения, то он образовал училище и под видом внешнего любомудрия учил истинной христианской философии. Встретив там Маркиона, основателя ереси, он силой противостал ему, опроверг и написал книги против ереси его, а также и против других еретических учений. Там же в Риме был некий языческий философ, Киник Крискент, великий враг христиан. С этим нечестивым философом истинный христианский философ, святой Иустин, непрестанно боролся словом и писал против него книги. Киник же сам, живя нечисто и весьма беззаконно, ненавидел христиан за их целомудренную жизнь по Богу и завидовал доброй славе Иустина,
пользовавшегося за свою боговдохновенную премудрость и чистую непорочную жизнь почетной известностью у всех римлян. В злобе своей Киник клеветал на христиан, обвиняя их во многих постыдных делах, чтобы обесславить Иустина вместе с его единоверцами в глазах народа и возбудить к ним отвращение. Слыша и видя это, святой Иустин говорил: «Я готов пострадать за веру Христову и претерпеть смерть от неверных, и я думаю, что она постигнет меня через этого Крискента Киника, безумного, любящего гордость больше мудрости, который недостоин названия философа, ибо осмеливается утверждать то, чего достоверно не знает, будто христиане — безбожники и делают много нечистого и беззаконного. Так хулит он нас по ненависти и злобе, и тем он хуже простых людей. Они хотя бы не дерзают что-либо говорить о вещах, которых не знают». Царствовал тогда в Риме Антонин, преемник Адриана. Сам Антонин не был озлоблен против христиан. Однако в силу указов прежних царей нечестивые идолопоклонники, правившие народом, гнали и убивали христиан из великой ненависти к ним, а также из лихоимства, чтобы грабить имение их. Блаженный Иустин, узнав о новых, несправедливых убиениях святых, исполнивший скорби, написал свиток или апологию, доказывавшую неповинность христиан, вручил ее царю, сыновьям его и всему сенату, безбоязненно готовые на муки и смерть за Христа. Царь Антонин со вниманием прочитал этот свиток, подивился премудрости христианского философа и не только не прогневался на него и не предал его смерти, но даже похвалил разум его. В этом свитке Иустин изобличал ложность языческих богов, ясно изобразил всемогущество Христа, доказал, что обвинения, возводимые на христиан, ложны, и что жизнь их целомудренна и праведна. Умилившись, царь повелел, чтобы христиан за исповедание имени Христова не мучили и имение их не грабили, кроме случаев преступлений, поистине достойных осуждения и казни. Святой Иустин записал это царское повеление. Отпущенный царем, он с его соизволения отправился в Азию, где тогда христиане особенно подвергались гонению. В философской одежде, которую не оставлял он до кончины своей, Иустин пришел в Эфес, объявил и изъяснил всем повеление царя и послал его в окрестные страны и города. Настала тишина в церкви Христовой. Гонение на время прекратилось, и верным была великая радость. Пребывая в Эфесе, святой Иустин имел прение с премудрым раввином иудейским Трифоном и одержал победу, ссылаясь на ветхозаветное писание. Это прение сохранилось и дошло до нас в виде книги, называемой «Разговор с Трифоном Иудеем». Пробыв в Эфесе довольно времени, Иустин снова возвратился в Италию и, по примеру апостолов, всюду в пути проповедовал Христа, обращал путем прений к святой вере иудеев и эллинов и утверждал в ней верных. По возвращении в Рим Иустин застал уже другого императора, Марка Аврелия, последователя учения стоиков и бывшего вообще под сильным влиянием языческих философов, которые способствовали к поддержанию в нем
предубеждений против христиан, разразившихся новым гонением на них. В таких обстоятельствах небезопасно было для Иустина продолжать открыто учить и проповедовать истины гонимого учения, но не уклонился он даже и от споров с философами, которые пользовались покровительством императора. Иустин решился подать вторую апологию новому императору, хотя он и не ожидал, что она будет иметь такой же успех, как первая. Он даже писал в своей апологии: «Я знаю, что философы уловят меня своими ковами, ожидая этого от Крискента». Так и случилось. Апология не произвела действия на Марка Аврелия, между тем восстал на христианского философа с сильнейшей ненавистью и большой злобой уже названный киник Крискент. Святой Иустин часто имел с ним прения, всегда его одолевал и срамил перед всеми. Не будучи в состоянии противостоять Иустину и не зная, что иное делать, злобный Крискент возвел на него много ложных обвинений перед римским судом. Святого взяли и, как повинного наказанию, мучили в узах и истязали на суде. Но не нашлось в нем никакой вины. Завистник же, боясь, чтобы Иустина не отпустили на свободу, тайно приготовил смертный яд, посредством которого обманным образом и лишил жизни непобедимого воина Христова. Так в 166 году в Риме скончался истинный христианский философ святой Иустин, оставив по себе много писаний, весьма полезных Церкви Христовой и исполненных премудрости Святого Духа. Представ подвигоположнику Христу Господу, он принял от него венец страдальческий и был причислен к лику святых мучеников в вечном царстве его. Молитвами святого мученика Иустина философа: «Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь».

после многих богоугодных трудов и подвигов, впал в болезнь и сам безмездный врач, блаженный старец Агапит. Узнав об этом, вышеупомянутый врач-армянин пришел посетить его и начал спорить с ним о врачебном искусстве, спрашивая, каким средством лечится недуг Агапита. Блаженный отвечал: «Тем, каким подает здравие сам Господь, врач души и тела». Армянин счел его совершенно не знающим врачевания и сказал сопровождающим его: «Он ничего не знает в нашем искусстве». Потом взял его за руку и сказал: «Говорю истину, на третий день он умрет. Если изменится слово мое, то я изменю жизнь мою и сам стану таким же монахом». Блаженный с горячностью сказал: «Так вот способ твоего врачевания, больше говорить о смерти, чем о помощи. Если ты искусен, дай мне жизнь. Если не можешь этого, зачем унижаешь меня и осуждаешь на смерть в третий день? Меня же известил Господь, что через 3 месяца отойду я к Нему». Снова сказал ему армянин: «Вот ты уже весь изменился, такие никогда не выживают дольше 3 дней». Святой Агапит действительно был в крайнем изнеможении, так что без посторонней помощи не мог даже двинуться. Между тем к блаженному Агапиту принесли для исцеления некоего больного из Киева. Блаженный с Божией помощью немедленно встал, как бы и вовсе не болел, взял обычную свою траву, которую вкушал, и показал армянину, говоря: «Вот трава, которую я врачую, смотри и разумей». Тот, посмотрев, сказал святому: «Это не из наших трав, но, думаю, из Александрии». Блаженный, дивясь невежеству его, дал болящему вкусить травы, помолился и немедленно сотворил его здоровым. Потом он сказал армянину: «Сын мой, прошу тебя, вкуси этой травы со мною, если хочешь. Мы, монахи, варим ее в пищу себе, потому что много растет ее у нас по лугам. Ничем иным не могу угостить тебя, потому что сам не имею». Но гость его отказался от иноческой трапезы и смущенный удалился. После того блаженный Агапит прожил, как предрек ранее, 3 месяца и, немного поболев, отошел ко Господу. Будучи на земле врачом безмездным, он принял великую награду уже на небе, где нет болезни. Братья приготовили к погребению честное тело его и с обычным пением положили в пещере преподобного Антония. По кончине святого пришел армянин в Печерский монастырь и сказал игумену: «Я желаю принять святую православную веру. Прошу тебя, честный отче, также и постричь меня в иноки, чтобы мне трудиться в святом иноческом чине Господу нашему Иисусу Христу». Блаженный Агапит явился мне и сказал: «Ты обещался принять иноческий образ. Если солжешь, то погубишь и жизнь, и душу». «Я верую», — продолжал армянин, — «что явившийся мне свят, и если хотел бы жить он дольше, то это даровал бы ему Бог. Я полагал, что он не переживет 3 дней, а Бог прибавил ему 3 месяца, а если бы он желал, то жил бы и 3 года. Но я думаю, что сам он, как святой, захотел оставить нас, стремясь в царство святых. Если приставил его Бог из временной жизни в этой обители, зато даровал ему жизнь вечную в обителях небесных. Поэтому желаю скорее исполнить повеление святого мужа». Игумен, выслушав армянина, постриг его в иноческий образ и долго наставлял врача телес, чтобы он, последуя блаженному Агапиту, был искусен во врачевании своей души. Армянин подвязался богоугодно и, проведя остальную жизнь в том же Печерском монастыре, здесь же принял блаженную кончину, предав душу свою в руки врача душ и телес Господа нашего Иисуса Христа. Молитвами преподобного Агапита Печерского: «Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь».

0: Дорогие братья и сестры, каждый день, рассказывая о святых угодниках Божиих, мы обращаемся к ним молитвенно о спасении нашей Родины, о спасении России.
1: Господи, Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и простив нам вся согрешения наши, помяни всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по велицей Твоей милости обрати их, неверных, к правоверию и благочестию, верных,

Ты, верных рабов твоих, в скорби и печали, день и ночь вопиющих к тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостивый Боже наш, и изведи от погибели живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и укрепление, и скорое примирение людям твоим. Их же честною твоей кровью искупил Иси, но и отступившим от тебе, и тебе не ищущим явлен буди. Вое же не единому погибнути, но всем спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобили Господи, во веки веков. Аминь.

Много милостиве и всемилостиве Господи Иисусе Христе Божий наш, Ты обещав и праведному Аврааму помиловать и два великих города, согрешивших пред Тобою, ощабрящиши в них 10 праведников, помилуй, Боже наш, и страну российскую за молитвы верных Твоих, вопиющих Тебе день и ночь. Умери гнев Твой праведный на недвижимый, и услыши моления всех новомучеников и исповедников российских, живот Свой за церковь Твою святую и веру православную положивших. Не попусти, Владыка, богомерзкому сборищу сатанинскому погубить и страну нашу, церковь русскую и народ православный. Даруй нам, Господи, мужей силы, веры и разума, да Твоей помощью сокрушат вся козни слуг антихристовых, молитвами заступницы земли российской, я, пречистые Твоей Матери и всех Твоих святых, да прославим милость Твою к нам во веки веков.

Сестры, предлагаем вашему вниманию евангельское чтение на церковно-славянском и русском языках, а также толкование на него. Евангелие от Матфея, 9-е зачало.

Ходя же при море Галилейском, видя два брата, Симона, глаголемого Петра, и Андрея, брата его, в метающем реже в море, беста рыбаря, и глагола Хима, грядито по мне, и сотворю вы ловца человеком, он же габье оставлюшем реже по нем и доста, и пришедут туду, види и на два брата, и Гакова Севедеева, и Иоанна, брата его, в корабли Севедеевом отцем ее, завязующем реже своя, и возва я. Он же абья оставлюша корабль и отца своего, по нем и доста, и прохождаши всю Галилею Иисус, уча на сонмищах их, и проповедая Евангелие Царствия, исцеляя всяк недуг и всякую язю,

Евангелие от Матфея, глава 4, стихи с 18 по 23. Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы, и говорит им: «Идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков». И они тотчас, оставив сети, последовали за ним. Оттуда, идя далее, увидел он других двух братьев, Иоакова Зеведеева и Иоанна, брата его, в лодке за Зеведеем, отцом их.

подчинивающих сети свои, и призвал их. И они тотчас, оставив лодку и отца своего, последовали за ним. И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях.

Позвал Господь Петра и Андрея, и они тотчас, оставив все, пошли за ним. Позвал он Иакова и Иоанна, и они тоже тотчас, оставив все, пошли за Господом. Отчего же они так скоро и охотно пошли? Оттого, что увидели лучшее. Таков уж закон у нас в душе, что, узнав и вкусив лучшее, она отвращается от худшего и бросает его. Тут совершается то же, что потом Господь изобразил в притче о сокровище сокрытом и о бисере многоценном. Это сокровище, также общение с ним по силе веры. Обладателями этого мы нарицаемся еще в крещении. Отчего же мы так мало ценим такое сокровище? И мало ценя, меняем на пустоту. От того, что во время воспитания не вводят нас во вкус этого сокровища, и оно становится чуждо нашему сердцу. Сердце наше не знает этого лучшего. Оно знает только, что из нехорошего меньше нехорошо и что больше. И на этом основывает свой взгляд. Тут и причина вся, отчего иных зовет Господь, и они идут, а мы призваны, бежим от Него. Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года.

В эфире передача «Нужно жить по Евангелию». Чтение глав из книги «Каждый день подарок Божий. День за днем. Дневник православного священника», которую читала царская семья в Тобольской ссылке и в Екатеринбурге.

1 июня, 14 июня по гражданскому календарю. Осень и весна. От смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягки и пускают листья, то знайте, что близко лето. Евангелие от Матфея, глава 24, стих 32. Когда вы видите облако, поднимающееся с запада, тотчас говорите, дождь будет. И бывает так. И когда подует южный ветер, говорите, зной будет. И бывает. Евангелие от Луки, глава 12, стихи 54-55. Природа учит нас многому. Это постоянно открытая перед нами книга, доступная каждому, кто хочет по ней учиться. Весною все просыпается, все как бы дышит и живет. Невольно овладевает нами радость жизни. Глаза отдыхают на чудном зрелище. Все как бы смягчается в нас под живительными лучами солнца. Но в нас самих, в наших сердцах, в наших чувствах не должно ли тогда пробудиться с новой силою все хорошее? При виде этих чудных красот природы, расточаемых перед нами, не должно ли еще сильнее согреться наше сердце ко всякой нужде, еще живее, еще неудержимее хлынуть поток нашей любви? Возносятся ли тогда все наши мысли к нашему Творцу? Чувствуем ли мы новый прилив благодарности за все, дарованное нам? И особенную потребность раскрывать перед Ним нашу душу в горячей молитве. Осень и зиму постоянно сравнивают с преклонными годами, и грустные мысли возникают невольно при мрачном виде умирающей природы. Но если мрачен вид обнаженного дерева, сквозь сухие ветки нам видно голубое небо. Ни одно счастливое, ни одно радостное отпадает от нас с годами. Отпадает все. Нам больше не нужно убранство молодости. Нас больше не тревожат житейские дрязги и заботы. Суета мирская не привлекает нас. Все мелочи, приковывающие нас к земле, сами собою отпадают от нас, как сухие листья. Как-то легче становится, когда, освободившись от всего лишнего, мы можем отдаться вполне духовной жизни». Усталый путник не грустит, приближаясь к давно ожидаемой цели. Зачем же грустить нам, когда мы тоже приближаемся к цели? Когда мы уже в преддверии того вечного блаженства, для нас еще непостижимого, когда нас охватывает подчас как бы предчувствие той вечной весны, для которой воскреснем и мы, когда довершим наше земное поприще».

Вы слушали передачу «Нужно жить по Евангелию». Чтение глав из книги «Каждый день подарок Божий, день за днем. Дневник православного священника».

Братья и сестры, 14 июня 1990 года состоялось прославление в чине праведных всероссийского пастыря Иоанна Кронштадтского. Почтим же и мы его акафистным пением.

Разумом божественным просвещаемый, богословие струи животочные источил еси, все блаженни очи Иоанне, в посте и молитве, словеса Божия со слезами,

0: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию проповедь архимандрита Иоанна Крестьянкина, преснопамятного старца Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.
1: Отец Иоанн еще при жизни почитался святым за великие чудеса, творимые по его молитвам, силою Божию, столь обильно в нем обитавшей. Не забыли об этом русские люди, и после его кончины ходили молиться в его гробнице. Да и в домах своих уже молились ему, как святому, хотя еще и не прославленному. А когда наступили трудные дни для нашей церкви и закрыли Иоанновский монастырь и упорно распространяли слухи о том, что якобы перезахоронили его останки тайно от всех, то не верил в это верующий люд и продолжали приходить к стенам храма. Ежедневно можно было видеть, как группами и в одиночку стояли люди у стеночки, у усыпальницы и молились. Верили, что чудеса, творимые им при жизни, продолжают совершаться. И вот наступил этот торжественный, радостный день. Соборно и открыто священнослужители во главе с патриархом и весь народ, собравшийся на площади у собора, на всю страну исповедовали праведника праведником. Святый праведный Отче наш Иоанне, моли Бога о нас. Едиными усты пели все собравшиеся. Святый праведный Иоанн Кронштадтский, бесспорно, самое значительное явление не только в русской православной церкви конца 19-го и начала 20-х веков, но и во всей православной церкви мира. Чем же так прославился отец Иоанн? Заслуженно или нет, занимает он более, чем кто-нибудь другой, центр русской народной жизни. В чем его величие? Думается в том, что с первых же дней вступления на путь хасовского делания он всего себя без остатка предал этому служению. В юных годах он мечтал стать миссионером и поехать с проповедью христианского учения к язычникам. Но познакомившись с тем, как и чем живет население большого города, в какой материальной и духовной нищете оно находится, он почувствовал, что и здесь те же язычники, там же нуждающиеся в просвещении. В сердце его сложился образ предстоящей ему духовной деятельности. Он говорил, какое высокое достоинство

0: какой радостью, бодростью, усердием и любовью надо молиться Богу о людях, купленных бесценной Его кровью. В Кронштадте, куда сразу же по посвящению был направлен отец Иоанн, и где прослужил 53 года, основное население состояло из опустившихся порочных людей, которые ютились в подвалах и землянках, пьянствовали и жили в нищете. К ним-то и пошел отец Иоанн. С них-то и начал он свой сильный подвиг самоотверженного пастырского делания. Он стал посещать их убогие жилища, заходил не на короткое время для совершения той или иной требы, как делают это обычно священники, а приходил и реально помогал наладить нормальную жизнь. Ухаживал за больными, кротко беседовал с пьяницами, убеждая их понять пагубность их поведения, возвращал в семью сбившихся с пути отцов, помогал материально, раздавал все, что имел, и нередко возвращался домой даже без сапог. И в большинстве случаев вот такие падшие люди становились опять людьми. К ним возвращался утраченный человеческий образ. И вот эти кронштадтские бедняки первыми открыли, так можно сказать, святость отца Иоанна, а затем уже его святость почувствовала вся верующая Россия. Но не сразу правильно поняли его в других слоях общества. И для всеобщего признания потребовалось время. Даже открывшийся в нем дар чудотворения был принят насторожен. Безбожная интеллигенция и некоторые лица из духовного звания распространяли о нем ложные звуки. Но истинного своего служителя защищал от клеветы сам Бог. И скоро тысячи людей потекли к Кронштадту. Простой и доступный для всех не монах, не затворник, не старец, а простой священник. Он благодатью Божией творил чудеса и совершал богослужение с необычной силой и снискал себе поистине всенародную славу. Родился, будучи великий пастырь Русской Православной Церкви 19 октября 1829 года на крайнем севере в селе Сура, бывшей Архангельской губернии, в семье псаломщика. Отец его Илья и мать Феодора были бедные, но очень набожные и благочестивые. Ребенок родился очень слабым. И дабы не умер без святого крещения, его поспешили окрестить, дав имя в честь преподобного Иоанна Рыльского, память которому празднуется как раз 19 октября. Вскоре он окреп и стал здоровым мальчиком. Но тогда никто не предполагал, что ему суждено стать величайшим светильником Церкви Христовой, получив ко святаку. Благочестивые родители с ранних лет приучили его к молитве, и под влиянием их собственного примера он вырос благочестивым. Доброе семя, посеянное родителями, прорастало, и уже в детстве были видны плоды. Он умел сострадать чужому горю, и односельчане часто просили его помолиться, замечая в нем этот благодатный дар. Он сам рассказывал, вспоминая свое детство: ночью я любил вставать на молитву. Все спят, тихо, не страшно молиться. И уже в расцвете своей славы, когда приходилось ему много ездить, посещая больных, на вопрос, чем он бывает занят во время своих иногда длительных поездок, отец Иоанн отвечал: я молюсь, я постоянно молюсь. Я даже не представляю себе, как можно быть без молитвы. Воистину молитва есть дыхание души. С отцом он постоянно ходил в церковь и полюбил общую молитву, и церковные службы, и богослужебные книги. Впоследствии он сам говорил, что все свое благочестие он почерпнул из чтения богослужебных книг. И когда сам уже стал священником, особое значение придавал чтению канонов на утренний и почти всегда читал их сам. На этом чтении, говорил он, я воспитался в церковной жизни. Какое бесконечно глубокое содержание заключается в них, в этих ежедневных воспоминаниях о великих праведниках, об их святой жизни, о их подвигах. И через это чтение душа мало-помалу привыкает к церковной жизни. И если кто-либо решит регулярно, каждодневно читать эти каноны, он будет ежедневно возрастать в духовной жизни. По словам присутствующих в это время на клиросе, в этом потрясающем душу чтении чувствовалось умиление, восторженность, радость, твердое упование и глубокое благоговение. И оно врезывалось в память навсегда. Он читал, как бы беседуя с присутствующим около него Христом, Божьей Матерью и святыми. Все чувствовали, что тут не простое чтение, а именно беседа с существом видимым и сущим. И сам он глубоко переживал то, что читал. Был случай, когда отец Иоанн одному не пришедшему на клирос певцу попенял, ну, наше выражение, пожурил его. Ну что же ты не пришел, а я за тебя почитал, помолился. Нет, ты еще не понимаешь, не чувствуешь этих благодатных слов молитв. Ведь когда их читаешь, то весь как бы в огне горишь. Замечательны и высказывания его по литургии. Божественная литургия есть поистине небесное на земле служение, во время которого сам Бог особенно ближайшим, теснейшим образом присутствует и пребывает с людьми, будучи невидим. Нет ничего на свете святее, выше, величественнее, торжественнее, животворнее литургии. Храм в это время бывает земными. Повторим вопрос. Чем отец Иоанн был так велик? Почему так известен, что именно к нему стремились огромные толпы людей? Присылали сотни писем с различными просьбами. Да потому, что ему был дан особый дар, помогающий и исцеляющий молитвы. И он щедро отделял им людей, жаждущих его молитвенной помощи. И несли все эти молитвы за страх и люд к Богу, за каждой совершаемой им литургии. Совершение отцом Иоанном литургии не поддается описанию. Он совершал ее с особой свойственной ему силой. И чтобы постичь его веру и дух, надо было с ним помолиться в алтаре с пламенным служением и необычайным молитвенным подвигом отца Иоанна, связанный дивной дар чудотворения, которое прославило его не только на всю Россию, но и за ее пределы. По его молитвам совершались и при его жизни, и по его блаженной кончине великие чудеса. Причем совершались они и наедине, и при большом стечении народа, и даже заочно. Было достаточно написать ему письмо или прислать телеграмму, и по его молитве чудо совершалось. Ему ежедневно приходило так много писем, что в Кронштадтской почте пришлось открыть специальное отделение только для его переписки. Получал он и огромные суммы денег, и все их тратил на благотворительность. В данном вопросе он проявлял удивительную прозорливость, раздавая деньги именно нуждающимся. Тяжек был подвиг этого необыкновенного труженика на Ниве Христовой. И для того, чтобы хотя частично узнать о нем, надо знать, как и чем был заполнен его день. Ежедневно он вставал 3 часа ночи. Около 4 часов отправлялся в собор утренний. У собора уже встречала его толпа народа, жаждавши получить хотя бы благословение. За утренним всегда сам читал каноны, так как придавал этому большое значение, как уже было сказано выше, и перед литургией проводил общие исповеди, которые требовали большого напряжения сил физических и духовных, и затем совершал литургию. Письма и телеграммы ему приносили прямо в алтарь. Он тут же их прочитывал и молился за тех, о ком просили. После службы он направлялся по бесчисленным просьбам к больным и возвращался домой около полуночи. Можно полагать, что некоторые ночи он совсем не спал. Так жить и трудиться можно только при благодатной помощи Божией. Возросшая его известность и слава тоже являлась тяжким подвигом, ибо где бы он ни появлялся, моментально около него вырастала толпа, жаждавший встречи с ним. Он охотно делился своим пастырским опытом с другими священнослужителями. Сам о себе он говорил так, что я делаю доброго, что делаю по милости Божией, а помощь Божию я на себе вижу во всем. В утешении назидания нам отец Иоанн оставил свой знаменитый дневник «Моя жизнь во Христе». 3 тома проповеди и много отдельных сочинений. Основная мысль всех письменных его творений и необходимость преданность православной церкви как единой спасающей. Проповедь икона обращался к народу и призывал: научись, Россия, веровать правящего судьбами мира, Бога Вседержителя, и учись у твоих святых предков вере, мудрости и мужеству. Все заветы отца Иоанна остаются жизненными и важными и поныне. И сознавая это, мы в радости произносим: светильника веры и благочестия, молитвенника к Богу теплого, восхвалим верней, пение и песни духовных Иоанна, праведного пастыря Кронштадтского, и Боже, Христос чудесы многими прослави и дивно церкви российской показал. К этому всему надо еще и добавить. Други наши, сейчас, когда мы переживаем крайне сложное время, когда оживают старые ереси и расколы, и родятся новые, достойно и праведно нам именно теперь вспомнить о том, что говорил об этом и о чем предупреждал свою паству ныне светло прославленный великий праведник и чудотворец Иоанн Кронштадтский. Слушайте внимательно. Множество существует отдельных вероисповеданий христианства, но нельзя считать их все за истинное и спасительное. Безразличие в вере или признание всякой веры за одинаково спасительную ведет к безверию или охлаждению вере. Самое вредное дело в христианстве в этой богооткровенной небесной религии есть главенство человека в церкви. Например, Папы Римского и его мнимой непогрешимости. Ведь именно в топоте-то и его, о его непогрешимости заключается величайшая погрешность. Сколько погрешностей величайших, гибельных для душ человеческих выдумала католическая папская церковь в опытах, в обрядах, в мягчащих злобных отношениях католиков православных, в хулах и клеветах на православную церковь. И святой праведник говорит: необходимо принадлежать Церкви Христовой, кое глава есть всемогущий Царь, победитель ада Иисус Христос. Царство есть церковь, воинствующая с началами и властителями, и миродержителями тьми века сего, с духами злобы поднебесной. Духи злобы воюют с людьми, прислушайтесь, опытно, умно и метко, хорошо изучив все их страсти и наклонности. Один человек в поле не воин, да и великое общество без главы Христа ничего не может сделать с таким врагом. Только силой Христовой благодати от церкви, от общественной молитвы и таинств побеждается враг злокозненный нашего спасения. А католики выдумали новую главу, папу, унизив единую истинную главу Церкви Христа. Лютеране отпали, и без головы остались. Англикане тоже, церкви нет у них. Союз с головою прерван, помощи всесильной нет. А потому призыв святого праведного Иоанна: строго держись единой истинной веры и церкви, обращен ко всем жаждущим жизни. Единственный правильный путь в наше лукавое время, исполненное лжи и обмана, это путь, указываемый и великим праведником. Борис Собчакин слов: немедленно гаси его, воюй с ним данным тебе от Бога оружием, святой веры, божественной мудрости и правды, молитвою, благочестием, крестом, мужеством, преданностью и верностью православию. Еще надо напомнить, в сегодняшний день прославления отец Иоанн Кронштадтский говорит: Россию куют беды и напасть. Крепись, Россия, кайся и молись. Господь, как искусный врач, подвергает нас разным искушениям, скорбям, болезням и бедам, чтобы очистить нас, как золото в горниле. Вот цель бед и скорбей, посылаемых нам Богом в этой жизни. Но я предвижу, это слова праведного Иоанна, и восстановление мощной России, еще более сильной и могучий. На костях вот таких мучеников, помни, как на крепком фундаменте будет воздвигнута Русь новая по старому образцу. Крепкая своей верой Христа Бога во Святую Троицу и будет по завету святого князя Владимира как единая церковь. Перестали понимать русские люди, что такое Русь. Она есть подножие престола Господня. Русский человек должен понять это и благодарить Бога за то, что он русский. И потом знаете, Афим Царовский еще в начале прошлого века сказал: у нас вера православная, церковь, не имеющая никакого порока. Всех ради добродетели России всегда будет славна, и врагам страшна и непреоборима. Имущие веру и благочестие, сих врата адова не одолеют. Из истории России видно, что есть соответствие внешней судьбы нашей Родины с внутренним состоянием народного духа. Поэтому необходимо понять, что как грех привел к катастрофе, так покаяние способно привести к восстановлению России. Повторю намеренно. Поэтому необходимо понять, что как грех привел к катастрофе, так покаяние способно привести к восстановлению России.
1: Братья и сестры, вы слушали проповедь архимандрита Иоанна Крестьянкина, преснопамятного старца Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.

Слово священномученика Серафима Чичагова перед панихидой в 40-й день кончины отца Иоанна Кронштадтского. Сотни тысяч людей его видели, знали, молились с ним. Многие получили исцеление по его молитвам. Но я не ошибусь, если скажу, что немногие образованные люди понимали его, были настолько опытны и развиты духовно, чтобы понять его дух. Главным образом, уразуметь необыкновенный его путь к совершенству. Он стал пользоваться известностью уже почти после 15 лет великих подвигов, и то в простом народе. 25 лет подвижничества, проведенных как один день, не убедили образованное общество в его праведности. После 50 лет этой замечательной жизни просвещенное общество все еще продолжало в нем сомневаться, и даже позже обрушилось на него с обвинениями и преследованием, выражая свое осуждение и сомнение в нем. После этого можно ли подумать, что люди понимали великого пастыря Русской Православной Церкви? Он так долго и много учил, но все ли его слушали? Он был истинный служитель Божий, но многие ли у него восприняли эту истину? Он был искренним, правдивым, богоносцем, но отчего же не все внимали его правде? Отец Иоанн достиг всего самым простым способом – исполнением заповедей возлюбленного Господа Иисуса Христа. Приняв священный сан, он прежде всего поставил себе за правило исполнять свои обязанности пастыря, учителя и проповедника с величайшим усердием и строго наблюдать за своей внутреннюю жизнью, для чего не ложился спать без исповедания всех своих прегрешений за день. Изучал священное писание, употреблял на это все досуги и свободные минуты, даже в поездках и путешествиях, и так до конца жизни. Затем, для наблюдения за своей внутреннюю жизнью, отец Иоанн ежедневно вел дневник, в который вносил все свои сокровенные мысли, чувства и молитвы к Богу и записывал внутреннюю борьбу с самим собой. Будучи сам бедным человеком, сыном сельского причетника, он имел потребность заботиться о всех нуждающихся и страждущих.

замечательный пастырь и проповедник начала XX века, протоиерей Иоанн Восторгов, произнес слово об Иоанне Кронштадтском. Здесь, в этом святом храме, полвека трепетал самый воздух от гласа молитв и воздыханий всероссийского пастыря и молитвенника. Здесь пролились его первые слезы священнической молитвы. Здесь возносились к Богу его пастырские скорби и радости. Отец Иоанн бестрепетно и непрестанно увещевал, наставлял, бичевал, обличал порок и гордыню, неверие и ереси. Он стоял несокрушимым столпом православной церковности, на себе самом в живом примере показывая и доказывая силу, живость и действенность Святой Церкви, которая способна взрастить в своих недрах такого благодатного пастыря. Он зажег священный огонь в тысячах душ. Он спас от отчаяния тысячи опустошенных сердец. Он возвратил Богу и в ограду церкви тысячи гибнущих чад. Он увлек на служение пастырское столько выдающихся людей, которые именно в личности отца Иоанна успели увидеть и оценить и полюбить до самозабвения красоту священства. Он стоял и светил, все разгораясь большим и большим светом, как маяк в Кронштадте, спасительный для обуреваемых, дорогой и незабвенный отец Иоанн. Его живая вера, дар его чудес, его несказанная благотворительность, его неописуемый труд целодневный и целонощный, его неутомимые поездки, дивные службы, его поучение словом живым и печатным, его обаятельные нравственные качества простоты, красоты, незлобия, глубокого смиренно-мудрия, нестяжательности, милосердия – все это влекло к нему сердца. И нет возможности исчислить всех тех, которые избегли коварных сетей дьявола только потому, что через отца Иоанна уловлены были во всемирно-церковные мрежи Христовы для вечного спасения. И далеко по России, далеко за пределами ее, известно стало имя красы нашего священства, и являлся он живым примером, живым показателем и свидетелем духовной силы и жизни и действенности православной церкви, которая воспитала в недрах своих, под кровом благодатной помощи свыше, такого великого пастыря. В чем же тайна его обаяния? В том, что он был воистину Божие дитя. Трудно встретить такую простую и детскую веру, ясность мысли, чистоту сердца. Трудно найти такую непоколебимую убежденность в истине. Трудно обрести такую преданность церкви и всему церковному. Ясно, в чем тайна его влияния. Искренность и чистота сердца – вот что влияло, вот что покоряло, вот что было неисчерпаемым источником неизреченных откровений и утешений, которые лились от него широкой и многоводной рекой. Немногим, быть может, ведомо, что в последние годы он, по свойству своей болезни, мог принять и тело Христово лишь кроху, а причащался Христовою кровью, как причащаются младенцы. И здесь не символ ли чистоты и святости его детской веры и младенческого незлобия?

Святитель Феофан Затворник в одном из своих писем пишет об отце Иоанне Кронштадтском. Отец Иоанн Кронштадтский – Божий человек. Молитва его к Богу доходна по великой вере его. Господь да хранит его в смирении и преданности его святой воле и в самоотвержении. У него не одна книжка, а до 15 и более. Потрудитесь приобресть. Отец Иоанн часто исповедует. У него бывает народу не до 200, а до 2000. Это милость Божия. В письме от 12 октября 1890 года святитель Феофан Затворник писал отцу Иоанну Кронштадтскому: «Достопочтеннейший отец протоиерей, приношу вам глубокую благодарность за ваши слова и поучения многоназидательные, простые и глубокие, краткие и полные, всесодержащие без излишеств и слова извитий. Благослови, Господи, ваши пасторские труды во всей их широте. Вам дана благодать не учить только, но и творить. Помоги вам, Господи, успешно служить братьям, о Христе всяким дарованием, какое приняли вы от Господа». Преподобный Варсонофий Оптинский об отце Иоанне Кронштадтском. Да, отец Иоанн был великий молитвенник, подвижник дерзновенный. Он мог у Господа просить всего и замолить все. А я, грешный человек, не имею такого дерзновения.

духовной жизни преподобного Силуана Афонского огромную роль сыграла встреча с Иоанном Кронштадтским, который благословил его на монашеский путь, который он проходил в течение 46 лет на Афоне. Позднее преподобный Силуан вспоминал: «Отца Иоанна я видел в Кронштадте. Он служил литургию. Я удивлялся силе его молитвы и доселе, а прошло почти 40 лет, не видел, чтобы кто-то служил так, как он. Народ любил его, и все стояли со страхом Божиим. И не дивно. Дух Святой влечет к себе сердца людей. И отец Иоанн имел в себе обильно Духа Святого, который согревал его душу любить Бога, и тот же Дух через него действовал на людей. Я видел, как народ бежал за ним, как на пожар, чтобы взять от него благословение, и, получив, радовался, ибо Дух Святой приятный и дает душе мир и сладость. Некоторые плохо думают об отце Иоанне и этим оскорбляют Духа Святого, который в нем жил и живет после смерти. Они говорят, что он был богат и хорошо одевался, но они не знают, что в ком живет Дух Святой, тому богатство не вредит, ибо душа его вся в Боге, и от Бога изменилась и забыла свое богатство и наряд. Счастливы те люди, которые любят отца Иоанна, ибо он будет молиться за нас. Его любовь к Богу горяча, весь он в пламени любви. О, великий отец Иоанн, молитвенник наш! Благодарю я Бога, что видел тебя. Благодарю и тебя, пастырь добрый и святой, ибо ради твоих молитв я расстался с миром и пришел на святую гору Афонскую, где увидел великую милость от Бога. И теперь пишу, радуясь, что Господь дал мне понять жизнь и подвиг доброго пастыря.

14 июня 1995 года было совершено нападение банды чеченских боевиков Шамиля Басаева на ставропольский город Буденновск. Страшное злодеяние совершили бандиты, захватив в заложники 1500 жителей Буденновска. Они с 14 по 20 июня держали их в помещении местной больницы, не давая ни воды, ни хлеба. 18 июня в небе над городом ясно запечатлелся крест, а рядом скорбящая Матерь Божия. Пречистая скорбела о 128 погибших от рук нечестивцев. Правящий архиерей Ставропольский и Владикавказский митрополит Гедеон благословил написать образ Пресвятой Богородицы так, как она была явлена в небе. Уже 23 июля 1995 года новонаписанная икона была привезена в Буденновск и поставлена в местном Казанском храме. От своего основания в 1799 году и до 1920 года этот русский город, населенный в основном терхским казачеством, носил промыслительное название «Святой Крест». В XIX веке в городе Святой Крест был основан Воскресенский монастырь. Он разрушен в 30-е годы XX века. И именно на этом месте была построена больница, где в 1995 году томились заложники. События в Буденновске называют трагедией. Но точнее было бы назвать Голгофой. Трагедия безысходна. Голгофа венчается воскресением. Теперь особым смыслом наполнились названия города «Святой Крест» и Воскресенского монастыря в нем. Город Святого Креста стал русской Голгофой. Здесь был воздвигнут русский крест. Именно здесь совершилось явление славы Божией. Здесь явилась Божия Матерь. В наше время, в 20 веке, Царица Небесная утешала скорбящих. Она и ныне молится за Святую Русь, дом Пресвятой Богородицы.

Сказка для добрых сердец. Самая хорошая вазочка. Жил-был маленький чайничек для заварного чая. На одном его боку был нарисован маленький зеленый листочек. И все. Больше никаких украшений не подарили художники чайнику. Но он не унывал. И верой, и правдой, с помощью Божьей служил хозяйке дома. Поначалу. А потом такая большая семья получилась, что как ни старался маленький чайничек, никак не мог на всех напастись заварного чаю. И тогда старенькая уже хозяйка хорошенько вымыла чайничек с зеленым листиком на боку, высушила его, поставила на краешек одной из кухонных полок и купила новый, замечательный, большой заварной чайник. Он был ярко-красный, весь в золотых веточках, а на одной веточке сидела необыкновенно важная, вероятно, заморская птица. Поселился новый чайник с важной птицей на главной кухонной полке. Там же жили хрустальная вазочка на высокой ножке, морская птица. Поселился новый чайник с важной птицей на главной кухонной полке. Там же жили хрустальная вазочка на высокой ножке. Это была вазочка для варенья.

Ходя же при море Галилейском, видя два брата, Симона Глаголемого Петра и Андрея, брата его, в метающем реже в море, без того рыбаря и глагола Хима, «Грядито по мне, и сотворю вы ловца человеком», он же габье оставлшем реже по нем и доста, и пришед вот туду, види и на два брата, и Гакова Севедеева, и Иоанна, брата его, в корабли Севедеевом отцем ее, завязующем реже своя, и возва я. Он же абья оставлюша корабль и отца своего, по нем и доста, и прохождаши всю Галилею Иисус, уча на сонмищах их, и проповедая Евангелие Царствия, исцеляя всяк недуг и всякую язю,

Евангелие от Матфея, глава 4, стихи с 18 по 23. Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы, и говорит им: «Идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков». И они тотчас, оставив сети, последовали за ним. Оттуда, идя далее, увидел он других двух братьев, Иоакова Зеведеева и Иоанна, брата его, в лодке за Зеведеем, отцом их, починивающих сети свои, и призвал их. И они тотчас, оставив лодку и отца своего, последовали за ним. И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь

Позвал Господь Петра и Андрея, и они тотчас, оставив все, пошли за ним. Позвал он Иакова и Иоанна, и они тоже тотчас, оставив все, пошли за Господом. Отчего же они так скоро и охотно пошли? Оттого, что увидели лучшее. Таков уж закон у нас в душе, что, узнав и вкусив лучшее, она отвращается от худшего и бросает его. Тут совершается то же, что потом Господь изобразил в притче о сокровище сокрытом и о бисере многоценном. Это сокровище, также общение с ним по силе веры. Обладателями этого мы нарицаемся еще в крещении. Отчего же мы так мало ценим такое сокровище? И мало ценя, меняем на пустоту. Оттого, что во время воспитания не вводят нас во вкус этого сокровища, и оно становится чуждо нашему сердцу. Сердце наше не знает этого лучшего. Оно знает только, что из нехорошего меньше нехорошо и что больше. И на этом основывает свой взгляд

Тут и причина вся, отчего иных зовет Господь, и они идут, а мы, призванные, бежим от Него. Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года.

В эфире передача «Нужно жить по Евангелию». Чтение глав из книги «Каждый день подарок Божий». День за днем. Дневник православного священника, которую читала царская семья в Тобольской ссылке и в Екатеринбурге.

1 июня, 14 июня по гражданскому календарю. Осень и весна. От смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягки и пускают листья, то знайте, что близко лето. Евангелие от Матфея, глава 24, стих 32. Когда вы видите облако, поднимающееся с запада, тотчас говорите, дождь будет. И бывает так. И когда подует южный ветер, говорите, зной будет. И бывает. Евангелие от Луки, глава 12, стихи 54-55. Природа учит нас многому. Это постоянно открытая перед нами книга, доступная каждому, кто хочет по ней учиться. Весною все просыпается, все как бы дышит и живет. Невольно овладевает нами радость жизни. Глаза отдыхают на чудном зрелище. Все как бы смягчается в нас под живительными лучами солнца. Но в нас самих, в наших сердцах, в наших чувствах не должно ли тогда пробудиться с новой силою все хорошее? При виде этих чудных красот природы, расточаемых перед нами, не должно ли еще сильнее согреться наше сердце ко всякой нужде, еще живее, еще неудержимее хлынуть поток нашей любви? Возносятся ли тогда все наши мысли к нашему Творцу? Чувствуем ли мы новый прилив благодарности за все, дарованное нам, и особенную потребность раскрывать перед Ним нашу душу в горячей молитве? Осень и зиму постоянно сравнивают с преклонными годами, и грустные мысли возникают невольно при мрачном виде умирающей природы. Но если мрачен вид обнаженного дерева, сквозь сухие ветки нам видно голубое небо. Ни одно счастливое, ни одно радостное отпадает от нас с годами. Отпадает все. Нам больше не нужно убранство молодости. Нас больше не тревожат житейские дрязги и заботы. Суета мирская не привлекает нас. Все мелочи, приковывающие нас к земле, сами собою отпадают от нас, как сухие листья. Как-то легче становится, когда, освободившись от всего лишнего, мы можем отдаться вполне духовной жизни. Усталый путник не грустит, приближаясь к давно ожидаемой цели. Зачем же грустить нам, когда мы тоже приближаемся к цели? Когда мы уже в преддверии того вечного блаженства, для нас еще непостижимого, когда нас охватывает подчас как бы предчувствие той вечной весны, для которой воскреснем и мы, когда довершим наше земное поприще».

Вы слушали передачу «Нужно жить по Евангелию». Чтение глав из книги «Каждый день подарок Божий, день за днем. Дневник православного священника».

Братья и сестры, 14 июня 1990 года состоялось прославление в чине праведных всероссийского пастыря Иоанна Кронштадтского. Почтим же и мы его акафистным пением.

Весь желанием Божиим распаляем, носитель любви Христовой явился еси, пастырю добрый, в небо милости истина святостися, правда и мир облобызастася, всякое же лесть упразднися, еретическое же злонравие.

0: Братья и сестры, вы слушали акафист святому праведному Иоанну Кронштадтскому.
1: Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.

0: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию проповедь архимандрита Иоанна Крестьянкина, преснопамятного старца Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.
1: Отец Иоанн еще при жизни почитался святым за великие чудеса, творимые по его молитвам, силою Божию, столь обильно в нем обитав. Не забыли об этом русские люди, и после его кончины ходили молиться в его гробнице. Да и в домах своих уже молились ему, как святому, хотя еще и не прославленному. А когда наступили трудные дни для нашей церкви и закрыли Иоанновский монастырь, и упорно распространяли слухи о том, что якобы перезахоронили его останки тайно от всех, то не верил в это верующий люд и продолжали приходить к стенам храма. Ежедневно можно было видеть, как группами и в одиночку стояли люди у стеночки, у усыпальницы и молились. Верили, что чудеса, творимые им при жизни, надо было видеть, как группами и в одиночку стояли люди у стеночки, у усыпальницы и молились. Верили, что чудеса, творимые им при жизни, продолжают совершаться.

наш Иоанне, моли Бога о нас. Едиными усты пели все собравшиеся. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Бесспорно, самое значительное явление не только в русской православной церкви, конца 19-го и начала 20-х веков, но и во всей православной церкви мира. Чем же так прославился отец Иоанн? Заслуженно или нет, занимает он более, чем кто-нибудь другой, центр русской народной жизни. В чем его величие? Думается в том, что с первых же дней вступления на путь хатовского делания он всего себя без остатка предал этому служению. В юных годах он мечтал стать миссионером и поехать с проповедью христианского учения к язычникам. Но познакомившись с тем, как и чем живет население большого города, в какой материальной и духовной нищете оно находится, он почувствовал, что и здесь те же язычники, также нуждающиеся в просвещении. В сердце его сложился образ предстоящей ему духовной деятельности. Он говорил, какое высокое достоинство, честь и счастье молиться за людей, за это драгоценное достояние Божие, с какой радостью, бодростью, усердием и любовью надо молиться Богу о людях, купленных бесценной его кровью. В Кронштадте, куда сразу же по посвящению был направлен отец Иоанн, и где прослужил 53 года, основное население состояло из опустившихся порочных людей, которые ютились в подвалах и землянках, пьянствовали и жили в нищете. К ним-то и пошел отец Иоанн. С них-то и начал он свой сильный подвиг самоотверженного пастырского делания. Он стал посещать их убогие жилища, заходил не на короткое время для совершения той или иной требы, как делают это обычно священники, а приходил и реально помогал наладить нормальную жизнь. Ухаживал за больными, кротко беседовал с пьяницами, убеждая их понять пагубность их поведения, возвращал семью сбившихся с пути отцов, помогал материально, раздавал все, что имел, и нередко возвращался домой даже без сапог. И в большинстве случаев вот такие падшие люди становились опять людьми. К ним возвращался утраченный человеческий образ. И вот эти кронштадтские бедняки первыми открыли, так можно сказать, святость отца Иоанна, а затем уже его святость почувствовала вся верующая Россия. Но не сразу правильно поняли его в других слоях общества. И для всеобщего признания

0: потребовалось время. Так открывшийся в нем дар чудотворения был принят насторожен. Безбожная интеллигенция и некоторые лица из духовного звания распространяли о нем ложные звуки. Но истинного своего служителя защищал от клеветы сам Бог. И скоро тысячи людей потекли к Кронштадту. Простой и доступный для всех не монах, не затворник, не старец, а простой священник. Он благодатью Божией творил чудеса и совершал богослужение с необычной силой и снискал себе поистине всенародную славу. Родился, будучи великий пастырь Русской Православной Церкви 19 октября 1829 года на крайнем севере в селе Сура, бывшей Архангельской губернии, в семье псаломщика. Отец его Илья и мать Феодора были бедные, но очень набожные и благочестивые. Ребенок родился очень слабым. И дабы не умер без святого крещения, его поспешили окрестить, дав имя в честь преподобного Иоанна Рыльского, память которому празднуется как раз 19 октября. Вскоре он окреп и стал здоровым мальчиком. Но тогда никто не предполагал, что ему суждено стать величайшим святителем Церкви Христовой, получив от Бога всю полноту Духа Святого. Благочестивые родители с ранних лет приучили его к молитве, и под влиянием их собственного примера он вырос благочестивым. Доброе семя, посеянное родителями, прорастало, и уже в детстве были видны плоды. Он умел сострадать чужому горю, и односельчане часто просили его помолиться, замечая в нем этот благодатный дар. Он сам рассказывал, вспоминая свое детство: «Ночью я любил вставать на молитву. Все спят, тихо, не страшно молиться. И уже в расцвете своей славы, когда приходилось ему много ездить, посещая больных, на вопрос, чем он бывает занят во время своих иногда длительных поездок, отец Иоанн отвечал: «Я молюсь, я постоянно молюсь. Я даже и не представляю себе, как можно быть без молитвы. Воистину молитва есть дыхание души». С отцом он постоянно ходил в церковь и полюбил общую молитву, и церковные службы, и богослужебные книги. Впоследствии он сам говорил, что все свое благочестие он почерпнул из чтения богослужебных книг. И когда сам уже стал священником, особое значение придавал чтению канонов на утренний и почти всегда читал их сам. На этом чтении, говорил он, я воспитался в церковной жизни. Какое бесконечно глубокое содержание заключается в них, в этих ежедневных воспоминаниях о великих праведниках, об их святой жизни – моих подвигах. И через это чтение душа мало-помалу привыкает к церковной жизни. И если кто-либо решит регулярно, каждодневно читать эти каноны, он будет ежедневно возрастать в духовной жизни. По словам присутствующих в это время на клиросе, в этом потрясающем душу чтении чувствовалось умиление, восторженность, радость, твердое упование и глубокое благоговение. И оно врезывалось в память навсегда. Он читал, как бы беседуя с присутствующим около него Христом, Божьей Матерью и святыми. Все чувствовали, что тут не простое чтение, а именно беседа с существом видимым и сущим. И сам он глубоко переживал все, что читал. Был случай, когда Гердиан одному не пришедшему на клирос певцу попенял, наше выражение, пожурил его. Ну что же ты не пришел, а я за тебя почитал, помолился. Нет, ты еще не понимаешь, не чувствуешь этих благодарных слов молитв. Ведь когда их читаешь, то весь как бы в огне горишь. Замечательны и высказывание его о литургии. Божественная литургия есть поистине небесное на земле служение, во время которого сам Бог особенно ближайшим, теснейшим образом присутствует и пребывает с людьми, будучи невидим. Нет ничего на свете святее, выше, величественнее, торжественнее, животворнее литургии. Храм в это время бывает земным небом. Повторим вопрос. Чем Отецян был так велик? Почему так известен, что именно к нему стремились огромные толпы людей? Присылали сотни писем с различными просьбами. Да потому, что ему был дан особый дар, помогающий и исцеляющий молитвы. И он щедро отделял им людей, жаждущих его молитвенной помощи. И несли все эти молитвы за страждущий люд к Богу, за каждой совершаемой им литургии. Совершение отцом Иоанном литургии не поддается описанию. Он совершал ее с особой свойственной ему силой. И чтобы постичь его веру и дух, надо было с ним помолиться в алтаре с пламенным служением и необычайным молитвенным подвигом отца Иоанна, связанный дивной дар чудотворения, которое прославило его не только на всю Россию, но и за ее пределы. По его молитвам совершались и при его жизни, и по его блаженной кончине великие чудеса. Причем совершались они и наедине, и при большом стечении народа, и даже заочно. Было достаточно написать ему письмо или прислать телеграмму, и по его молитве чудо совершалось. Ему ежедневно приходило так много писем, что в Кронштадтской почте пришлось открыть специальное отделение только для его переписки. Получал он и огромные суммы денег, и все их тратил на благотворительность. В данном вопросе он проявлял удивительную прозорливость, раздавая деньги именно нуждающимся. Тяжек был подвиг этого необыкновенного труженика на Ниве Христовой. И для того, чтобы хотя частично узнать о нем, надо знать, как и кем был заполнен его день. Ежедневно он вставал 3 часа ночи. Около 4 часов отправлялся в собор утренний. У собора уже встречала его толпа народа, жаждавшая получить хотя бы благословение. За утреннюю всегда сам читал каноны, так как придавал этому большое значение, как уже было сказано выше. И перед литургией проводил общие исповеди, которые требовали большого напряжения сил физических и духовных. И затем совершал литургию. Письма и телеграммы его приносили прямо в алтарь. Он тут же их прочитывал и молился за тех, о ком просили. После службы он направлялся по бесчисленным просьбам к больным и возвращался домой около полуночи. Можно полагать, что некоторые ночи он совсем не спал. Так жить и трудиться можно только при благодатной помощи Божией. Возросшая его известность и слава тоже являлась тяжким подвигом, ибо где бы он ни появлялся, моментально около него вырастала толпа, жаждавших встречи с ним. Он охотно делился своим пастырским опытом с другими священнослужителями. Сам о себе он говорил так, что я делаю доброго, что делаю по милости Божией, а помощь Божию я на себе вижу во всем. В утешении и назидание нам отец Иоанн оставил свой знаменитый дневник «Моя жизнь во Христе». 3 тома проповедей и много отдельных сочинений. Основная мысль всех письменных его творений и необходимость истинной горячей веры в Бога и жизни по вере, преданность вере и преданность православной церкви как единой спасающей. Проповедник он обращался к народу и призывал: научись, Россия, веровать правящего судьбами мира Бога Вседержителя, и учись у твоих святых предков вере, мудрости и мужеству. Все заветы отца Иоанна остаются жизненными и важными и поныне. И сознавая это, мы в радости произносим: светильника веры и благочестия, молитвенника к Богу теплого, воспалим верней, пеник и песник духовных Иоанна, праведного пастыря гражданского, и Боже, Христос чудесы многими прославим и дивно церкви российской показал. К этому всему надо еще и добавить. Други наши, сейчас, когда мы переживаем крайне сложное время, когда оживают старые ереси и расколы, и родятся новые, достойно и праведно нам именно теперь вспомнить о том, что говорил об этом и о чем предупреждал свою паству ныне светло прославленный великий праведник и чудотворец Иоанн Кронштадтский. Слушайте внимательно. Множество существует отдельных вероисповеданий христианства, но нельзя считать их все за истинное и спасительное. Безразличие в вере или признание всякой веры за одинаково спасительную ведет к безверию. или охлаждение в вере. Самое вредное дело в христианстве, в этой богооткровенной небесной религии, есть главенство человека в церкви. Например, Папы Римского и его мнимой непогрешимости. Ведь именно в опыте там и его, о его непогрешимости заключается величайшая погрешность. Сколько погрешностей величайших, гибельных для душ человеческих выдумала католическая папская церковь в опытах, в обрядах, мертвящих злобных отношениях католиков к православным, хулах и клеветах на православную церковь. И святой праведник говорит, необходимо принадлежать к церкви Христовой. Ой, глава есть всемогущий царь, победитель ада Иисус Христос. Царство есть церковь, воинствующая с началами и властителями, и миродержителями тьми века сего, с духами злобы поднебесной. Духи злобы воюют с людьми, прислушайтесь, опытно, умно и метко, хорошо изучив все их страсти и наклонности. Один человек в поле не воин. Да и великое общество без главы Христа ничего не может сделать с таким врагом. Только силой Христовой благодати от церкви, от общественной молитвы и таинств побеждается враг лакостины нашего спасения. А католики выдумали новую главу, папу, унизив единую истинную главу Церкви Христа. Лютеране отпали и без главы остались. Англикане тоже, церкви нет у них. Союз с главою первым, помощи всесильный нет. А потому призыв святого праведного Иоанна: строго держись единой истинной веры и церкви, обращен ко всем жаждущим жизни. Единственный правильный путь в наше лукавое время, исполненное лжи и обмана, это путь, указываемый и великим праведником. Борис Собчакин слов: немедленно гаси его, воюй с ним, данным тебе от Бога оружием, святой веры, божественной мудрости и правды, молитвою, благочестием, крестом, мужеством, преданностью и верностью православию. Еще надо напомнить, сегодняшний день прославления. Отец Иоанн Кронштадтский говорит: Россию куют беды и напасть. Крепись, Россия, кайся и молись. Господь, как искусный врач, подвергает нас разным искушениям, скорбям, болезням и бедам, чтобы очистить нас, как золото в горниле. Вот цель бед и скорбей, посылаемых нам Богом в этой жизни. Но я предвижу, это слова праведного Иоанна, и восстановление мощной России, еще более сильной и могучий. На костях вот таких мучеников, помни, как на крепком фундаменте будет воздвигнута Русь новая по старому образцу. Крепкая своей верой Христа Бога во Святую Троицу и будет по завету святого князя Владимира как единая церковь. Перестали понимать русские люди, что такое Русь. Она есть подножие престола Господня. Русский человек должен понять это и благодарить Бога за то, что он русский. Подобный Теофим Саровский еще в начале прошлого века сказал, у нас вера православная, церковь, не имеющая никакого порока. Сократе добродетели, России всегда будет славна, и врагам страшна и непреоборима. Имущие веру и благочестие, сих врата адова не одолеют. Из истории России видно, что есть соответствие внешней судьбы нашей Родины с внутренним состоянием народного духа. Поэтому необходимо понять, что как грех привел к катастрофе, так покаяние способно привести к восстановлению России. Повторю намеренно. Поэтому необходимо понять, что как грех привел к катастрофе, так покаяние способно привести к восстановлению России.
1: Братья и сестры, вы слушали проповедь архимандрита Иоанна Крестьянкина, преснопамятного старца Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.

Слово священномученика Серафима Чичагова перед панихидой в 40-й день кончины отца Иоанна Кронштадтского. Сотни тысяч людей его видели, знали, молились с ним. Многие получили исцеление по его молитвам. Но я не ошибусь, если скажу, что немногие образованные люди понимали его, были настолько опытны и развиты духовно, чтобы понять его дух. Главным образом, уразуметь необыкновенный его путь к совершенству. Он стал пользоваться известностью уже почти после 15 лет великих подвигов, и то в простом народе. 25 лет подвижничества, проведенных как один день, не убедили образованное общество в его праведности. После 50 лет этой замечательной жизни просвещенное общество все еще продолжало в нем сомневаться, и даже позже обрушилось на него с обвинениями и преследованием, выражая свое осуждение и сомнение в нем. После этого можно ли подумать, что люди понимали великого пастыря Русской Православной Церкви? Он так долго и много учил, но все ли его слушали? Он был истинный служитель Божий, но многие ли у него восприняли эту истину? Он был искренним, правдивым, богоносцем, но отчего же не все внимали его правде? Отец Иоанн достиг всего самым простым способом – исполнением заповедей возлюбленного Господа Иисуса Христа. Приняв священный сан, он прежде всего поставил себе за правило исполнять свои обязанности пастыря, учителя и проповедника с величайшим усердием и строго наблюдать за своею внутреннюю жизнью, для чего не ложился спать без исповедания всех своих прегрешений за день. Изучал священное писание, употреблял на это все досуги и свободные минуты, даже в поездках и путешествиях, и так до конца жизни. Затем, для наблюдения за своей внутреннюю жизнью, отец Иоанн ежедневно вел дневник, в который вносил все свои сокровенные мысли, чувства и молитвы к Богу и записывал внутреннюю борьбу с самим собой. Будучи сам бедным человеком, сыном сельского причетника, он имел потребность заботиться о всех нуждающихся и страждущих.

Замечательный пастырь и проповедник начала 20 века, протоиерей Иоанн Восторгов, произнес слово об Иоанне Кронштадтском. Здесь, в этом святом храме, полвека трепетал самый воздух от гласа молитв и воздыханий всероссийского пастыря и молитвенника. Здесь пролились его первые слезы священнической молитвы. Здесь возносились к Богу его пастырские скорби и радости. Отец Иоанн бестрепетно и непрестанно увещевал, наставлял, бичевал, обличал порок и гордыню, неверие и ереси. Он стоял несокрушимым столпом православной церковности, на себе самом в живом примере показывая и доказывая силу, живость и действенность Святой Церкви, которая способна взрастить в своих недрах такого благодатного пастыря. Он зажег священный огонь в тысячах душ. Он спас от отчаяния тысячи опустошенных сердец. Он возвратил Богу и в ограду церкви тысячи гибнущих чад. Он увлек на служение пастырское столько выдающихся людей, которые именно в личности отца Иоанна успели увидеть и оценить, и полюбить до самозабвения красоту священства. Он стоял и светил, все разгораясь большим и большим светом, как маяк в Кронштадте, спасительный для обуреваемых, дорогой и незабвенный отец Иоанн. Его живая вера, дар его чудес, его несказанная благотворительность, его неописуемый труд целодневный и целонощный, его неутомимые поездки, дивные службы, его поучение словом живым и печатным, его обаятельные нравственные качества простоты, красоты, незлобия, глубокого смиренно-мудрия, нестяжательности, милосердия – все это влекло к нему сердца. И нет возможности исчислить всех тех, которые избегли коварных сетей дьявола только потому, что через отца Иоанна уловлены были во всемирно-церковные мрежи Христовы для вечного спасения. И далеко по России, далеко за пределами ее, известно стало имя красы нашего священства, и являлся он живым примером, живым показателем и свидетелем духовной силы и жизни, и действенности православной церкви, которая воспитала в недрах своих, под кровом благодатной помощи свыше, такого великого пастыря. В чем же тайна его обаяния? В том, что он был воистину Божие дитя. Трудно встретить такую простую и детскую веру. Ясность мысли, чистоту сердца. Трудно найти такую непоколебимую убежденность в истине. Трудно обрести такую преданность церкви и всему церковному. Ясно, в чем тайна его влияния. Искренность и чистота сердца – вот что влияло, вот что покоряло, вот что было неисчерпаемым источником неизреченных откровений и утешений, которые лились от него широкой и многоводной рекой. Немногим, быть может, ведомо, что в последние годы он по свойству своей болезни мог принять и тело Христово лишь кроху, а причащался Христовою кровью, как причащаются младенцы. И здесь не символ ли чистоты и святости его детской веры и младенческого незлобия?

Святитель Феофан Затворник в одном из своих писем пишет об отце Иоанне Кронштадтском. «Отец Иоанн Кронштадтский – Божий человек. Молитва его к Богу доходна по великой вере его. Господь дохранит его в смирении и преданности его святой воле и в самоотвержении. У него не одна книжка, а до 15 и более. Потрудитесь приобрести. Отец Иоанн часто исповедует. У него бывает народу не до 200, а до 2000. Это милость Божия». В письме от 12 октября 1890 года святитель Феофан Затворник писал отцу Иоанну Кронштадтскому: «Достопочтеннейший отец протоиерей, приношу вам глубокую благодарность за ваши слова и поучения многоназидательные, простые и глубокие, краткие и полные, всесодержащие без излишеств и слова извитий. Благослови, Господи, ваши пасторские труды во всей их широте. Вам дана благодать не учить только, но и творить. Помоги вам, Господи, успешно служить братьям о Христе всяким дарованием, какое приняли вы от Господа». Преподобный Варсонофий Оптинский об отце Иоанне Кронштадтском: «Да, отец Иоанн был великий молитвенник, подвижник дерзновенный. Он мог у Господа просить всего и замолить все. А я, грешный человек, не имею такого дерзновения».

духовной жизни преподобного Силуана Афонского огромную роль сыграла встреча с Иоанном Кронштадтским, который благословил его на монашеский путь, который он проходил в течение 46 лет на Афоне. Позднее преподобный Силуан вспоминал: «Отца Иоанна я видел в Кронштадте. Он служил литургию. Я удивлялся силе его молитвы и доселе, а прошло почти 40 лет, не видел, чтобы кто-то служил так, как он. Народ любил его, и все стояли со страхом Божиим. И не дивно. Дух Святой влечет к себе сердца людей. И отец Иоанн имел в себе обильно Духа Святого, который согревал его душу любить Бога, и тот же Дух через него действовал на людей. Я видел, как народ бежал за ним, как на пожар, чтобы взять от него благословение, и, получив, радовался, ибо Дух Святой приятный и дает душе мир и сладость. Некоторые плохо думают об отце Иоанне, и этим оскорбляют Духа Святого, который в нем жил и живет после смерти. Они говорят, что он был богат и хорошо одевался, но они не знают, что в ком живет Дух Святой, тому богатство не вредит, ибо душа его вся в Боге, и от Бога изменилась и забыла свое богатство и наряд. Счастливы те люди, которые любят отца Иоанна, ибо он будет молиться за нас. Его любовь к Богу горяча, весь он в пламени любви. О, великий отец Иоанн, молитвенник наш! Благодарю я Бога, что видел тебя. Благодарю и тебя, пастырь добрый и святой, ибо ради твоих молитв я расстался с миром и пришел на святую гору Афонскую, где увидел великую милость от Бога. И теперь пишу, радуясь, что Господь дал мне понять жизнь и подвиг доброго пастыря.

14 июня 1995 года было совершено нападение банды чеченских боевиков Шамиля Басаева на ставропольский город Буденновск. Страшное злодеяние совершили бандиты, захватив в заложники 1500 жителей Буденновска. Они с 14 по 20 июня держали их в помещении местной больницы, не давая ни воды, ни хлеба. 18 июня в небе над городом ясно запечатлелся крест, а рядом скорбящая Матерь Божия. Пречистая скорбела о 128 погибших от рук нечестивцев. Правящий архиерей Ставропольский и Владикавказский митрополит Гедеон благословил написать образ Пресвятой Богородицы так, как она была явлена в небе. Уже 23 июля 1995 года новонаписанная икона была привезена в Буденновск и поставлена в местном Казанском храме. От своего основания в 1799 году и до 1920 года этот русский город, населенный в основном терхским казачеством, носил промыслительное название «Святой Крест». В XIX веке в городе Святой Крест был основан Воскресенский монастырь. Он разрушен в 30-е годы XX века. И именно на этом месте была построена больница, где в 1995 году томились заложники. События в Буденновске называют трагедией. Но точнее было бы называть Голгофой. Трагедия безысходна. Голгофа венчается воскресением. Теперь особым смыслом наполнились названия города «Святой Крест» и Воскресенского монастыря в нем. Город Святого Креста стал русской Голгофой. Здесь был воздвигнут русский крест. Именно здесь совершилось явление славы Божией. Здесь явилась Божия Матерь. В наше время, в 20 веке, Царица Небесная утешала скорбящих. Она и ныне молится за Святую Русь, дом Пресвятой Богородицы.

Сказка для добрых сердец. Самая хорошая вазочка. Жил-был маленький чайничек для заварного чая. На одном его боку был нарисован маленький зеленый листочек. И все. Больше никаких украшений не подарили художники чайнику. Но он не унывал. И верой, и правдой, с помощью Божьей служил хозяйке дома. Поначалу. А потом такая большая семья получилась, что как ни старался маленький чайничек, никак не мог на всех напастись заварного чаю. И тогда старенькая уже хозяйка хорошенько вымыла чайничек с зеленым листиком на боку, высушила его, поставила на краешек одной из кухонных полок и купила новый, замечательный, большой заварной чайник. Он был ярко-красный, весь в золотых веточках, а на одной веточке сидела необыкновенно важная, вероятно, заморская птица. Поселился новый чайник с важной птицей на главной кухонной полке. Там же жили хрустальная вазочка на высокой ножке. Это была вазочка для варенья и старинная сухарница, украшенная разными металлическими веточками и цветами. Очень скоро они нашли общий язык и даже стали друзьями. А о маленьком чайничке все забыли. Даже хозяйка. Чайничек не обижался, он все понимал. Но вот однажды весной кто-то принес в дом цветы. Очень нежные, крохотные, лиловые головки-лепестки на тонких розоватых стебельках. Это первые лесные фиалки. И забеспокоились все, все зашумели. «Ах, скорее воды! Скорее несите вазочку! Фиалки задыхаются без воды!» Но вот беда. Одна вазочка оказалась слишком высока для маленьких цветов, другая чересчур широка для тонких стебельков. Третья вазочка была очень темной. Темно-лиловые фиалки терялись на ее фоне. «Ах, ну как же быть? Ну что же делать?» – волновалась хозяйка. «Нет подходящей вазочки для фиалок». И тут хозяйка случайно увидела старый заварной чайничек. «Конечно, не бывает вазочек с носиком», – подумала она. «Но зато чайничек низенький, и горлышко у него не широкое. Фиалки не будут рассыпаться, да и цвет белый очень подходит». Недолго думая, хозяйка взяла чайничек, поставила в него лесные цветы, и получилось очень неплохо. Чудесные темно-лиловые фиалки в маленьком белом с зеленым листиком на боку чайнички. Чайничек так обрадовался, так заволновался, что его листочек задрожал и чуть не улетел. Но все обошлось. Вечером вся семья собралась за большим круглым столом пить чай. На столе стояла вазочка на высокой ножке,

0: Нины с чадами, тяжелоболящего Дионисия со сродниками, тяжелоболящей Татьяны, болящего отрока Александра, болящего протоиерея Игоря, воина Германа, Кирилла, находящегося в узах Алексея, Елены с чадами, Ирины с чадом, Елены, Сергия. Спаси вас, Господи!
1: Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, возлюбленные Христе, братья и сестры. Мы вновь встречаемся с вами в эфире Православного радио Санкт-Петербурга для беседы о русском языке, о корнесловии, о смысле, заложенном как образец в слове истины и в человеческом слове, основанном как на краеугольном камне, на слове Божьем. И сегодня я хочу напомнить вам корнесловный смысл некоторых святых слов, необходимых нам с вами для успешного прохождения поста, для душевного спокойствия, для укрепления и жизненной радости. Но прежде всего, то слово, о котором я многократно уже рассказывал, слово «пост». В этимологических словарях, по данным ученых 19, 20 и 21 века, слово «пост» возводится к тому же корню, что и такие слова, как «постоянство», «говение», как ни странно. Например, готское слово «фастен» или английское современное слово «фаст», латинское слово «похожее», переводится на современный русский язык как «воздерживаться», «воздержание». И индоевропейская реконструкция, проведенная специалистами, учеными еще в начале 20 века, ну, я напомню, есть такой теоретический, да, индоевропейский язык, то есть специальные создали методики для восстановления древних корней одного из праязыков человечества, объединявшего все народы Индии и Европы, имеется в виду, конечно, полуостров Индостан и Индокитай, то есть там огромные территории покрываются. Так вот, реконструкция.

0: На основе сопоставления сравнительного языкознания корней слов самых разных языков, скажем так, сотен языков, древних и современных языков, они привели ученых к выводу, что индоевропейский корень здесь един, воспроизводится фонетически примерно так, как пасту, и означает корнесловный образ, лежащий в основе этого пасту, это крепкий, твердый. То есть пост – это время укрепления человека и время проявления человеческой твердости. Я напомню только вам, что твердый и творить – это тоже однокоренные слова. И сотворение мира, сотворение человека – это есть преображение по воле Божией, силой Божией, мягкого в твердое, праха в плоть. И мы знаем, что человек в большом соотношении процентном в разном возрасте, это там 80% или чуть меньше, там высыхаем мы, с возрастом состоит из воды, но в то же время вы знаете, что человеческая плоть может быть очень твердой, и кости у нас твердые, и, конечно же, у нас может быть и твердый характер, и твердая воля, и мы можем проявлять твердость в жизни для того, чтобы выстоять. И вот слово творчество, твердость человеческая, творение, тварь, кстати, сюда же относится слово. Это как раз слова, связанные со временем поста, то есть не просто воздержание, а укрепление человеческого духа, человеческой воли для того, чтобы соответствовать тому образцу, которому мы призваны быть подобными по образу и подобию. И здесь речь не идет, может быть, о том, чтобы твердо стоять просто на своем и свою волю исполнять, а о том, чтобы твердо придерживаться воли Божией и соответствовать, усвоить заповеди Божьи, усвоить то, что благоприятно для человека, и то, что помогает ему сохранять свое человеческое достоинство, не отступая от образца. Ну, кстати, вот древнеиндийское есть такое слово «пастом», оно примерно так вот произносится, это значит «постоянное место жительства человека». Переводится это так. То есть время поста – это еще и по представлениям не только наших с вами православных предков, но и по представлениям древнейших народов к различным религиям и верованиям принадлежавших и принадлежащих. Это еще и представление о нахождении своего места и на земле, и в Царстве Небесном, согласие с собой и твердое стояние на том месте, которое отведено человеку. Ну, мы знаем такой фразеологизм известный – не находить себе места, правда? И вот действительно нам бывает очень трудно найти-то место свое, а еще и устоять, удержаться. Вслушайтесь в корень этих слов, дорогие мои. Если бывает, что мы пошатнемся, не сдержимся, скажем о себе, проявил слабость, то тогда мы вправе говорить о том, что не устоял. А если не устоял на посту, вы слышите «поист», там еще слышны согласные народной этимологии два древних корня. Об этом еще Александр Семенович Шишков писал в своем слове на русском корнеслове, что тут есть святой, самый продуктивный, может быть, корень. В славяно-русском языке корень «ст», тот же, что в глаголе «стоять» или «стать», да? Статус человеческий – это вот уже латинское слово, и греческий корень здесь вспоминается. И «по» – это значит «после», «по следам», да? То есть последовательно стоять, не сходить с того пути, по которому человек призван подвязаться. Вот этот образ поста, он тоже очень душеспасительный и соответствует представлениям наших предков, корнесловным представлениям прошлых веков. И вот это постоянство человеческое, оно, естественно, имеет основание какое-то и имеет свой краеугольный камень, свой фундамент, как теперь принято говорить. И вот в каком слове человек стоит на посту, сохраняет свою устойчивость, то есть не падает, а сохраняет свое достоинство человеческое. Слышите? Достоинство. Там опять вот этот глагол «стоять» до тех пор, пока не спасешься, до тех пор, пока есть на это воля Божья. Стоять столько, сколько ты призван стоять на своем посту. Терпеть и стоять, несмотря на какие искушения, поползновения и угрозы падения, толчки какие-либо. Так вот, антоним, то есть противоположное по смыслу слово «пост», слово – это именно падение человеческое, когда человек уподобляется существу, совершающему поползновение. И здесь мы, конечно же, вспоминаем и образ змея лукавого, которому Господь в книге Бытия, вы помните, это заповедал ползать на брюхе и питаться прахом земным. И вот стояние в слове, постоянство в слове – это очень важное человеческое качество, родные мои. Это может быть основное наше качество, отделяющее человека от животных, потому что мы словесны. Об этом многократно я уже рассказывал, об этом многократно напоминали нам святые отцы. Достаточно вспомнить и слово отца Иоанна Кронштадтского, покровителя, благодетеля, небесного молитвенника за нашу с вами землю петербургскую, который, обращаясь к нам с вами, сказал: «Словесное существо, помни о своем высоком призвании, предназначении». То есть мы с вами названы словесными существами. Есть звонок, давайте послушаем, наверное.
1: Вечер добрый.
0: Добрый вечер.
1: У меня, Василий Васильевич, Боже, Александр, беспокоит вас. Вот такой вопрос касается чтения. Как человек воцерковленный в течение достаточно длительного времени, 7 лет, и в то же время учащийся в университете, я стал замечать, что при чтении различных книг состояние духовное наступает у человека совершенно различное. Ну, вот, например, при чтении, конечно, Евангелия, священных текстов, писаний святых отцов, в общем-то, чувствуешь, что на телесном уровне тебе легко, свободно. Текст воспринимается очень быстро, внятно, толково. Ну и, в общем-то, такой вот процесс восприятия очень и очень эффективно проходит. Если ты читаешь, например, другие книги какие-то, ну, можно сказать, не относящиеся к религии, может быть, авторов, которые пишут на тему точных наук, то иногда, в общем-то, наступает такое состояние, что, начиная от того, что текст воспринимается не так, как предыдущий, я говорил, то есть какие-то не запоминаются слова, медно проходишь, приходится повторять, и даже состояние на телесном уровне какое-то отягощенное наступает. То есть между процессом восприятия текста и твоим физическо-психологическим состоянием существует какая-то связь. Может быть, я это ошибаюсь, а может быть, нет. Вот. Мне еще известно, что многие из батюшек, многие из людей воцерковленных, они говорят, что только полезно читать Евангелие, молитвослов и некоторые тексты священных наших отцов. А все остальные книги, они не полезны, не нужны, не стоит даже к ним прикасаться. Но так как человек учится, и многие учимся, то даже вот таких авторов, которые, в общем-то, даже можно сказать, противны Богу, писали. Ну, я могу перечислить известных экономистов, там, Карла Маркса, психолога Сигмунда Фрейда. Вообще не стоит к ним прикасаться. Но как человек, который учится, он просто обязан это прочесть, хотя бы для того, чтобы знать, что такое хорошо в нем, а что такое плохо, и чтобы сказать это другим. Вот как вы считаете, это мои чисто какие-то индивидуальные ощущения или нет? А если это нет, то как вот относиться к таким книгам, которые, в общем-то, тебе не приносят ни какого-то удовлетворения, ни понимания, и, в общем-то, хочется просто их не читать, а отложить? Если вы поняли, извините, то я закончил свой вопрос.
0: Спасибо вам. Я очень рад, что вы сегодня, в день всех святых и в день начала поста, когда мы вспоминаем святых апостолов Петра и Павла, поднимаете этот важнейший для нашего спасения, для нашей современной жизни вопрос. Дело в том, что так же, как и созданный по образу и подобию Бога Троицы человек троичен, помните, мы из плоти, души и духа неразрывное тройственное единство составляем. И здесь не надо унижать ни плоть человеческую, хотя поползшуюся и подвергнувшуюся греховному поруганию и смерти, по слову, кстати говоря. И не надо какую-то иерархию здесь проводить, потому что дух человеческий исполняет человеческую душу. И когда человек в духе или не в духе, мы говорим, да, у него и самочувствие иное бывает. Так вот, эта тройственность наша, поскольку мы существа словесные, она заключена и в наших с вами словах, то есть в словах и Маркса, и Фрейда, и любого человека, которого Господь не лишил дара слова, и который словесен, является словесным существом. Насколько бы лукавых теорий этот человек не придерживался, все-таки в его слове содержится всегда зерно истины, в которой сидит Духа Святого. от Господа. В нем содержится та крупица мудрости, премудрости, даже превышающей мудростью Божией благодати, премудрости Божией, без которой слово не может жить. Оно умирает без нее, так же, как и человек не может жить. Мы Святым Духом все живем. И вот здесь, вспоминая тройственность и слово, я имею в виду слово и как текст тоже, но помните, мы говорим слово о полку Игореве. И даже о тройственности человеческого слова, вспоминая, как слово подобного и образованного по образу и подобию слова Божие, так вот в этом нашем слове нужно искать не только актуальный, как ученые говорят, особенно латиноговорящие ученые, то есть злободневный смысл, внятный и мне, и вам сейчас, Александр, и всем нашим слушателям. Ну, понятно, что он хочет сказать, или не очень понятно. Каждый понимает по-своему, но что-то общее находится. Вот этот общий язык. Это воплощенное слово, речевое, конечно, оно содержит такую основу взаимопонимания, понятие так называемое. Есть, конечно, в нем что-то и для души человеческой, пищи для души, у слова есть своя душа, то есть своя, там говорят, эмоциональная краска, да, но, конечно же, у слова есть вечный духовный смысл, который возводит человека к Слову Божию. И вот умозреть этот духовный смысл, блюсти его, очень важно, потому что этот смысл от Господа, он не меняется ни со временем, ни с пространством, ни с развлечением языков. Он вечен и всегда тот же. И вот в нем-то и нам и надо поститься, в нем и надо стоять. Давайте постараемся продолжить нашу беседу. Тема-то непростая у нас, дорогие мои, поэтому перестанем, может быть, сейчас теоретизировать, отвлекаться на писание слова человеческие, в которые мы и свой лукавый, лжеименный, еще мы говорим, смысл часто вкладываем. Вот так называемое абстрактное, оторванное от евангельского смысла, от слова Божия, человеческое слово, может натворить очень много зла. Потому что если в него поверят и его полюбят больше, чем Слово Божие, тогда человека Божие начинается, язычество, идолопоклонство, кумирня. И вот, чтобы представить себе все страшные последствия, потерю своей словесности и своей словесной связи, своего стояния в Господе и своего постоянного соблюдения высшего святого смысла, всех произносимых воспринимаемых слов. Вот чтобы представить себе утрату этого состояния, давайте сейчас обратимся к евангельским чтениям вот сегодняшнего дня и дня завтрашнего и посмотрим, как эти чтения звучат на современном языке, так называемом современном русском языке, то есть на наречии современного русского человека, во многом оторванного, осуетившегося, оторванного от Слова Божьего, от вечного мира. И как они звучат в церковно-славянском изложении, ведомом не только нашим с вами предков, и до седьмого колена, и до четырнадцатого и далее, но ведомом Господу. То есть языка богообщения. Итак, начнем с современного русского текста Евангелия от Матфея, глава 10, стих 32. «Итак, всякого, кто исповедует меня перед людьми, того исповедую и я перед Отцем моим Небесным. А кто отречется от меня перед людьми, отрекусь от того, и я пред Отцем моим Небесным», пишется в синодальном переводе Евангелия от Матфея. Ну, все вроде бы понятно, да? То есть и значение, и современный смысл ясны. Кажется, что и вечный смысл ясен и очевиден. Но дело в том, что Слово Божие, оно очень конкретно и незаменимо для человека. А когда мы переводим на современное наше наречие, с церковно-славянского языка, мы от этого вечного смысла часто отрекаемся сами, и иногда бывает непонятно почему. Давайте послушаем, как звучит этот же стих в церковно-славянском тексте Евангелия от Матфея. Итак, то же самое, глава 10, стих 32 и 33. всяк уба иже исповест мя пред человеки, исповем его и ас пред отцем моим, иже на небесех, а иже отвержется мне пред человеки, отвергуся его и ас пред отцем моим, иже на небесех. Итак, здесь отречется, а здесь отвержется. Какая разница? Подумайте, ведь мы эти оба слова знаем в современном русском языке. Вот, вроде бы общий смысл, так называемый, передан. Ну, какая разница современному человеку, отречется или отвержется? Но мы знаем такие слова, как самоотверженно, человек, отвержение, вергнуть. Что это значит? Да то же самое, что и вертеть. Ну, верзила, тот, кто вырос, да, то есть рост способом вращения, обращения. Вот что такое отвержение? Это значит отворот. Отречение же – это отрезание, это совершенно другой корнесловный образ, потому что речь, знаете, говорят, язык как бритва, речь, реку и режу – это, согласно этимологическим словарям, в древнейших своих корнях, в вечном смысле, однокоренные слова, поэтому за каждое свое слово, особенно за слова режущий по живому человеку, приходится отвечать нелицеприятно. Так вот, отвержение – это меньшее отречение. И все-таки всякий, кто отвержется Богослова Христа перед человеками, то есть предпочтет человеческие современные слова в их современных значениях вечному божественному смыслу, вот такого отвернувшегося от корнесловного церковно-славянского вечного смысла своих святых слов человека, того отвержется и Господь перед Отцом Своим Небесным, который на небесах. Эти слова Христа очень внятны и на церковно-славянском языке. Их не надо никуда переводить, их менять не надо. Но для того, чтобы они стали внятны, нужно усматривать их глубинный, не подверженный никаким современным модам и современным изменениям вечный смысл. Видеть нужно постоянство этого предупреждения Господня, не переводя его из века в век на разные наречия, так называемые диалекты, в соответствии с какими-то новыми правилами и новыми модами. Дальше еще страшнее, родные мои. Сегодня мы, кто был на литургии, наверное, слышали это, и сегодня мы в евангельском чтении читаем 37 стих 10 главы Евангелия от Матфея. «Кто любит отца или мать более, нежели меня», пишется в современном синодальном переводе, «недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня». Опять смысл сохраняется, общий смысл понятен нам. Мы все понимаем. Но видим ли мы тот конкретный, вечный, неизменный и очень точный, буквально врезающийся в сердце человеческое, врезающийся в память образец отношений к Богу Слову, Христу, к Спасителю нашему? Давайте обратимся к церковно-славянскому тексту, 37 стих 10 главы. Итак. «И же любит отца или матерь паче мене, несть мене достоин. И же любит сына или дщерь паче мене, несть мене достоин. И же не примет креста своего, и вслед мене грядет, несть мене достоин, говорит Господь». Вы скажете, ну уж тут-то какая разница? «Иже любит отца или матерь паче мене». Знаете ли вы слово «паче», родные мои? Да знаете. Вы знаете сравнительная степень «паче», а положительная степень – это «паки», то есть снова. Вновь, повторно, опять. вот в современном русском языке, и перевод будет такой, наверное. Вот это слово «пачемини» очень здесь важно, потому что мы имеем еще и Евангелие от Иоанна, и заключительные строки Евангелия от Иоанна, которые иначе звучат по-русски в современном русском переводе, а это уже человеческие толкования Слова Божьего. А в церковнославянском оригинале Евангелия от Иоанна вопрос воскресшего Бога Слова Иисуса Христа, Спаса нашего, к Симону Ионину, то есть к тому самому апостолу Петру, во имя которого мы постимся сейчас, в память о котором мы постимся. Вот трижды Христос задает ему вопрос именно с этим паче. Симоне Ионин, любишь ли меня паче сих? Написано и по-гречески плеотут там и паче сих здесь, и переводится-то это двусмысленно. И если мы вместо вечного смысла паче сих, а там другие апостолы сидят, и братья сидят, Симон и Ионин, и такие же рыбаки, как он, и его родные люди, с которыми он остается здесь, на этом свете, на земле, его как раз вот кровные родственники все остаются, такие же люди, как он, с которыми он от рождения связан узами родства, по крови, а не по духу только. Но потом и по духу. И вот при них Господь спрашивает: Симоне, любишь ли меня паче сих? А до этого мы вспоминаем, это ведь 10 глава Евангелия от Матфея, еще до своего добровольного жертвоприношения, до восхождения на крест, до крестной смерти, до своего воскресения, Христос здесь говорит, что иже любит отца или матерь паче меня, не есть меня достоин. Иже любит сына или дщерь паче меня, не есть меня достоин. То есть самых близких, ближайших людей своих, кто любит больше Слово Божие, больше Христа, не достоин Христа, не христианин этот человек. И вот здесь этот вопрос обращается к Симону. В современном переводе, к сожалению, в Евангелии от Матфея, там Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, чем они? Очень, извините, сомнительный перевод, я об этом уже не раз говорил и брал для этого благословение, и со святыми отцами, с богословами советовал. Там ситуация-то очевидна, если мы сердцем воспринимаем эти строки, любишь ли меня паче сих, при них Господь спрашивает. Да откуда Симону Ионину знать, насколько сильно апостол Иоанн, который, кстати, писал эти строки, и которому, восходя на крест, зайдя, простите, на крест, Господь перед тем, как почить, говорит, указывая на свою мать, что «Сыне, вот твоя мать», и указывая своей матери на Иоанна, говорит, «Вот твой сын». Откуда было Симону знать, что он, именно он, любит Господа больше, чем апостол Иоанн, чем другие апостолы? Это было бы очень дерзновенно, и вряд ли бы он осмелился сказать «Ей, Господи». То есть, да, Господи, я люблю тебя больше, чем все они на свете. Да нет, вопрос-то был, любишь ли меня паче сих больше, чем их ты любишь? Дословно мы переводим, очень, да и не переводим, а видим церковно-славянский вечный смысл этих слов. Но внятен здесь паки и пачи. Более них. И Симон с уверенностью отвечает: «Ей, Господи, ты весь и яко люблю тебя». То есть больше родственников, больше отца по крови, больше матери, больше, если бы были там сын и дочь, больше кровных братьев. И он исполняет то, что мы сейчас слышим здесь, в 10 главе написано. Он действительно исповедует эту любовь. И тогда Господь, трижды прощая ему от отвержения от себя, помните, это во дворе первосвященников, в эту ночь, когда трагические события совершались, трижды, нежели прокричал петель, там петух, да, трижды, чем прокричал петух, Симон Ионин отвергнулся. Да, то есть отвержение трижды произошло, хотя вот в современном тексте там отречение, но это отвержение все-таки. То есть ради людей отвернулся от Господа, не признался, что он Божий. А здесь он исповедует, что он больше всех людей на свете, даже самых близких своих родных, любит именно Христа. И тогда получает благословение. Паси, овцы мои, паси, агнцев моих. И имя тебе Петр, то есть тот камень, на котором основана Церковь Христова. Поэтому здесь мы видим краеугольный камень именно в церковно-славянском тексте. Тот из нас, кто, следуя доброй памяти апостола Петра, Симона, Ионина, а не Симона Волхва, да, именно Симона Ионина, скажет ей: Господи, ты веси, яко люблю тебя. Тот последует заповеди Христовой и станет тем, иже любит отца или матери, не паче Христа, а Христа любит паче отца или матери. И тогда он достоин, достоит, помните, стоит, то есть по стоянству его, стояние по следам Петровым на краеугольном камне истины возводит его ко Христу и возводит его к следующей строфе. Иже не примет креста своего, не вслед меня грядет, несть меня достоин. И вот этим-то мы и принимаем крест свой, и вслед Христа грядем и становимся на своем посту достойными, обретаем человеческое достоинство, то есть достоинство богоподобного, по образу Божию сотворенного существа. И вот сегодня это очень важно помнить, родные мои. Обратимся к другим евангельским строфам. Это будет у нас глава 6 Евангелия от Матфея, стих 31. Читаю русский перевод, то есть толкование переводчиков синодальных, которые вот ранее, кстати, не только с церковно-славянского текста, а более даже и с латинского или французского или английского текстов евангельских переводили вот в 18-м, начиная с 18-го, 19-м особенно веке активно переводили это, и сейчас воспринимается этот перевод там от Пушкина до наших дней, да, как самый, что ни на есть, доступный, необходимый каждому христианину. Хотя церковно-славянский текст удивительно внятен. И современники этих переводчиков еще в XIX веке, современники Пушкина, недоумевали, зачем же славяно-русский текст, внятный каждому, в том числе неграмотному человеку на Руси. А кому невнятный, так пусть учится, пусть постигает вечный смысл в современных словах. Вот зачем его подменять наречием каким-то, переводом и толкованием, когда доступен живой текст Святого Иоанна. И все-таки почитаем традиционный сейчас уже и для некоторых единственно приемлемый синодальный перевод. Глава 6, стих 31. «Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться». 32. «Потому что всего этого ищет язычник, и потому что Отец нас небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний день сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы». Ну, все понятно. Общий смысл, понятно, все, все мы согласны, толкование успешно. Но для того, чтобы постичь не общий, а совершенно конкретный, лично к сердцу каждого из нас, как наследников и потомков, предков своих во Христе, церковнославянский смысл, чтобы этот неизменный, не меняющийся со временем и внятный каждому любящему Христа сердцу смысл, чтобы воспринять, нужно потрудиться, нужно потерпеть, нужно пройти сквозь время и пространство, отделяющее нас от Христа и апостолов Его. И поэтому необходимо каждому из нас, даже тем, кто никогда этому не учился, все-таки дерзновенно во время поста обращаться и к церковно-славянскому тексту. Давайте попробуем это сделать. Итак, глава 6, те же самые стихи. «Не пицитесь оба глаголющие, что ямы, или что пием, или чем одеждемся». ну, попечение известно, не печитесь. Вы печень, знаете вот это слово, да? Нечего печень-то свою портить. И печься, гореть, с горящими глазами искать того, что ямы, что пьем или чем одеждимся. Почему не нужно? Всех бы сих языцы ищут. Всех бы сих языцы ищут, язычники ищут. Весть бо Отец ваш Небесный, яко требуете сих всех. Такая вроде бы разница. Здесь знает Отец ваш Небесный, а здесь весть бо Отец ваш Небесный, яко требуете сих всех. Да видение-то это ведь Господь не случайно сердцеведцем называется. Видение – это значит не просто какое-то общее знание того, что нам надо, а это видение в глубине наших сердец и того, что мы еще не понимаем даже, что нужно это, того, что мы сами не видим. Поэтому видение многократно превышает знание. И это не синонимы, это незаменяемые слова. Толкование объединяет здесь смысл. И поэтому очень большое утешение для нас с вами в том, что весь бы Отец наш Небесный, яко требуем всех-всех. И далее. Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и сия вся приложится вам. Ну, что тут переводить? К нам ведь обращены эти слова Христовы. Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и сия вся приложится вам. Истинно так, родные мои. Потому что правда человеческая и правда Божия, они разные. И нельзя одно менять на другое. И нельзя довольствоваться правдой человеческой, правдой современной, правдой, понятной каждому современному человеку, и отверзаться, отворачиваться от правды Божией. Но самое главное для нас в заключительной строфе 6 главы, в заключительном стихе, помните по-русски, «Так не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний день сам будет заботиться о своем, довольно для каждого дня своей заботы». Вот забота, забота и забота здесь. Что же в церковно-славянском тексте? Слушаемся, родные мои. «Не пицитесь оба на утрий, утренний бо собою печется, давлеет дневе злоба его». И дальше почему-то, убоявшись этого слова, толкователь, переписчик Евангелия срочно делает сноску и пишет «попечение». Ну, правильно, здесь «пицитесь» и «попечение», но, по крайней мере, не забота, потому что печение, так же, как слово «печь», «попечение» – это горение. И нельзя, знаете, как нельзя сегодня все дрова, которые на завтра припасены, сжечь в печке вместе с сегодняшними дровами, потому что будет настолько жарко, что, во-первых, и дом может сгореть, а потом без дров останешься и замерзнешь завтра. Так же и здесь не пицитесь, убо на утрий, утренний бы собою печется. То есть всему свое время, завтрашнему дню. Не просто своя забота, а здесь хотя бы попечение в толковании, но и более точно евангельски звучит. «Давлеет дневе злоба его». И вот здесь давайте обратимся к корню слова «злоба». Почему здесь попечение или забота? Я проверял по словарям, откуда это все взялось. Как ни странно, совершенно светский человек тут повлиял на то, чтобы слова «злободневный», на «злобу дня», вот это действительно из этого евангельского стиха не взяты, пришли и в светский обиход, и были понимаемы именно не как «злоба дня». То есть по духу и по букве «злоба дня» здесь. От понимания были бы понимаемы, простите, были бы иносказательны, как какое-то попечение и забота другого дня. Это академик известный Виноградов, который действительно написал очень толстую книжку о толкованиях слов, и там он вот это все разбирает и так именно переводит. И вдруг мы видим в современных синодальных переводах евангельские именно забота, то есть виноградовский вариант, обоснованный на научных основах. То есть на научных аргументах, потому он и на Срезневского, это великий языковед православный русский прошлых веков, на него ссылается, на других авторитет. Это, конечно, все хорошо, толкование важно. Но разве мы не знаем слово «злоба» в современном нашем наречии? Разве мы утеряли это слово, его корень? Да нет. Зачем же тогда его менять на другие? Тем более, что антоним злобы сегодня – это добро, мы это знаем. Зло и добро. Я об этом говорил ранее на других передачах. Корнесловно здесь все очевидно и ребенку ясно. Добро от слова «доба», как издобная булочка. То есть то, что в свое время на своем месте делается, вот это добро. И на добрую память, чтобы вспомнить вовремя и на своем месте, и не быть злопамятным, не помнить зла, не помнить несвоевременных и неуместных поступков и своих, и другого человека. Не на них основывать свои поступки и отношения, а на доброй памяти основываться. То есть на удобном, удобие. И доба – это накоренные слова. Добрый человек – это тот, кто все делает в свое время, на своем месте. Богу угодно он поступает. Но, к сожалению, в каждый день мы столько раз спотыкаемся, падаем, проявляем свою неустойчивость и ведем себя неуместно и несвоевременно. То запоздаем. Нужно было вовремя позаботиться о ком-то, из близких или из дальних, вовремя подать кому-то руку, или там денежку дать, или кусок хлеба, а прошли потом, отложили на потом, а потом поздно. Это и есть зло. Это и есть падение во зло, озлобление человеческого сердца, небогоугодное состояние. И то же самое, когда мы вместо того, чтобы действовать так, как обязывает наше место, нами занимаемое место. Помните, наш пост, да, то, на чем стоим, мы вдруг ведем себя совершенно неуместно, как будто мы иное место занимаем. И делаем не свое, лезем в чужое, в чужие дела. Это тоже не богоугодно, это тоже злоба каждого нашего дня. Так вот, давлеет дневе злоба его. Наши дни, сочтенные наши дни, родные мои, они содержат очень много своих огрехов. Сгрезился грех, ошибся, ошибок, несвоевременных и неуместных действий, поступков, слов, чувств, эмоций, как мы любим говорить, отношений. Для того, чтобы мы еще приумножали эту злобу каждого дня, которая убивает, губит нас, является величайшей бедой для каждого из нас. Давлеет дневе именно злоба его, а нужно, чтобы мы несли в этот день добро в соответствии с молитвой «Отче наш, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле добрая воля, подающая каждому в свое время, в его время, на его месте все потребное». То есть здесь прямое указание на добро. И если мы это слово «злоба дня» выбросим и заменим словом «забота» или «попечение», мы, страшно сказать, исказим вечный церковный, славянский, Божий смысл Евангелия. Тот самый, святая святых, самый глубокий и неизменный, который нельзя менять. Не наше это дело. Не нами эти слова изречены, не нами они сохранены. Они нами только унаследованы. Так зачем же расточать-то свое наследство, выбрасывать свое, его? Как знаете, я уже человек, все-таки не первый год живущий на этом свете. Я помню, как в 60-е годы, увлекаясь новомодной вот этой клееной фанерой, там, ДСП, древесно-стружечной плитой, выбрасывали старинную мебель дубовую, потому что она была немодной. От предков унаследованы люди. Или инкрустированы там столы дорогущие, на которые, может быть, месяцы, а то и годы мастера, предки наши тратили время. Это мебель, которую сейчас называют антикварной. Вот петербуржцы массово на помойке тогда это все выбрасывали. Я мальчишкой там бегал мимо этих помоек, там в «Казаки-разбойники» играли. Помню, какие там великолепные дубовые шкафы, буфеты, прекрасные столы. Мы играли там во все это. Все это валялось, выброшенное. Но зато из древесно-строженной плиты современные там эти стенки, так называемые, украшали тогда все дома. Вот так мы меняем на стеклянные бусы, на какие-то, на временные, модные, какие-то суетные ценности, священный смысл. Отворачиваемся от сокровища своего и тянемся, как младенцы, к иллюзиям каким-то, сиюминутным, быстро меняющимся, выходящим из этой самой моды. Недопустимо это, родные мои. Поэтому вот именно о посте, именно доброй памяти святых апостолов Петра и Павла нужно, надо, кстати, надо, нудить надо, здесь однокоренные слова, понуждать надо себя. И именно вникать в церковнославянский текст каждодневного евангельского чтения и апостольских посланий, и чтения евангельского, и там, где не хватает нам образования, силы духа для этого, терпения, может быть. Но надо обращаться к священникам, к сведущим христианам, умудренным, владеющим какими-то основами церковнославянской грамоты, для того, чтобы все-таки толцитесь и отверзиться вам. Проникать, проникать всеми силами с Божьей помощью, с молитвой ко Святому Духу, молитвой перед началом учения, с помощью, может быть, более опытных молитвенников, людей духовных, проникать вот в святой, вечный, неизменный смысл каждого евангельского слова, потому что он для нас, он личный, он конкретный, и он не просто живой, он животворящий. И это уже не душевное будет общение. И не плотское общение, насыщение не хлебом материальным чрева, и не хлебом для души, а хлебом насущным. Потому что здесь суть вечная, неизменная, максимально конкретная и животворящая каждого из нас, преображающего, очищающего от скверны, от грязи, от суетных, мутных, туманных и ложных представлений и проясняющая истину во всей ее силе, во всем ее величии, вдохновляющая нас на постоянство, на подвижничество, на послушание и на исполнение заповедей, к чему мы и призваны в дни благодатные наступающего поста. Много еще есть примеров, которые я очень хочу вам привести. И прошу вас вот открыть и 7 главу Евангелия от Матфея, и еще раз перечитать не только строки современного перевода. Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие делать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст вам благо просящим у Него. Посмотрите вместо «злы», какое слово в церковнославянском тексте используется в 11 стихе, в 11 строке главы 7 Евангелия от Матфея. Там совершенно другое слово. Вдумайтесь, почему это слово будет понятно каждому из вас, родные мои. У него есть корнесловный смысл, есть свой этимон, и оно иное, оно придает совершенно иной, святой, вечный смысл этой мысли, понятной, в общем-то, каждому из нас. Но мало понять. Важно вразумиться и вдохновиться. Поэтому посмотрите в церковном славянском тексте вместо слова «злы», какое используется слово. Это очень важно. Не буду вам подсказывать, а прошу вас взять церковно-славянский текст 7 главы Евангелия от Матфея и посмотреть на 11 строку, и какой же там настоящий текст, связывающий нас с Богом. И возвращаясь вот к вопросу нашего слушателя Александра, я хочу ответить вам, что есть тексты, вечный смысл которых проникнуть очень сложно. Это туманные, так называемые, абстрактные тексты человеческих умствований, теоретизирований, и как-то уже даже не толкования евангельских истин, а какие-то толкования, перетолкования чужих суждений, во многом и так лукавых и лжеименных. Вот там очень легко запутаться, сбиться с пути. Там, конечно, христианин, трудясь, разбираясь в поисках вот этого рационального зерна, так называемого, то есть зерна истины, он иногда очень быстро утомляется и говорит, ну, это слишком отвлеченно. И иногда отбрасывает эти тексты. И тогда человек, обращаясь вот к этому живоносному источнику истины, пусть по одной строчечке, пусть в меру сил своих, но именно церковно-славянский текст воспринимает. Вот тогда он испытывает то же, что вот нам говорил наш радиослушатель, испытывает состояние восхищения, вдохновения, насыщения хлебом насущным, радостное состояние. Ибо это та вода, о которой Христос сказал самарянке у колодца, что у меня есть вода, которая избавит вас от жажды навеки. Итак, толцитесь, и отверзится вам, родные мои. Обращайтесь во время поста к церковно-славянскому тексту посланий апостольских и Евангелия, и с Божьей помощью этот текст вдохновит, разумит вас и насытит живой водой и животворящим хлебом истины и подготовит к новым подвигам на пути ко Господу. Я вам искренне этого желаю. И особенно прошу вас заботиться в эти дни о наших детях и, может быть, вместе с ними научаться воспринимать наше наследие во всей его чистоте первозданной и в тех словах, которые нам заповеданы от Господа через наших предков, наследниками которых мы являемся, восприятие церковно-славянских текстов. Спасибо. До свидания.

братья и сестры, беседу о родном языке провел для вас кандидат педагогических наук Василий Васильевич Семенцов.

0: Мир вам, дорогие братья и сестры, дорогие радиослушатели! В нашей программе вы услышите проповедь, сказанную в храме во имя иконы Божьей Матери «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ настоятелем храма иереем Евгением Николиным за литургией. Далее рассказ о Богородичной иконе, именуемой «Киево-Братская», житие святой праведной Иулиании, беседа о жизни сербского святого преподобного Иустина Поповича, а также евангельское чтение с толкованием и душеполезное «День за днем. Подарок Божий» страницы дневника православного священника. Затем проповедь протоиерея Игоря Филина «В день всех святых в земле российской просиявших». Передача из цикла «День в истории России». И рассказ о подвижнике благочестия старце Захарии. Пастырская беседа протоиерея Александра Захарова на тему «Эгоизм» и передача детям продолжит нашу программу, а завершит ее беседа Василия Васильевича Семенцова, кандидата педагогических наук, о посте.
1: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию проповедь, сказанную священником Евгением Николиным, настоятелем храма во имя иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ за литургией.
2: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В сегодняшнее Пресветлое Воскресенье, дорогие братья и сестры, Святая Церковь празднует память всех святых в земле русской просиявших. Это особенный праздник для всех тех, кто исповедует Христа воскресшего и Христа распятого. Этот праздник особенно выделен в границах нашего православного календаря, потому что в этот день и Христа распятого. Этот праздник особенно выделен в границах нашего православного календаря, потому что в этот день мы особенно обращаемся

слышали, как святой апостол и евангелист Матфей рассказал нам, как Господь наш Иисус Христос собирал свою церковь, как Он созидал ее, как Он вкладывал в нее дыхание жизни, как фундаментально она выросла в лице святых апостолов, а наипаче простых рыбаков, которых Господь, проходя места своей проповеди, собирал и сказал им, что отныне вы будете ловцами человеков. Сегодня мы слышим, как Господь призвал святаго апостола Петра, святаго апостола Андрея Первозванного, святаго апостола Иоанна, его брата Иакова и всех тех, кто сегодня слушали Нагорную проповедь, где Господь благословил всем принять к исполнению заповеди блаженства. И вот удивительно, что после того, как Господь призвал апостолов, они оставили все. Оставили свои дома, свое рукоделие, то есть свою работу. И даже некоторые оставили своих родителей, как бы вручили их Богу и Его святому промыслу. Вот как бы мы с вами отнеслись к тому, когда мы с вами были призваны Господом? Насколько мы оставили все ради той вечности, которая нас ожидает, ради тех благ, ради всего того, что человек призван на протяжении всей своей жизни совершить подвиг и дело своего внутреннего спасения, как об этом однажды сказал святой праведный отец наш Иоанн Кронштадтский, память которого мы сегодня с вами благочестно и молитвенно вспоминаем. Он также входит в сон святых в земле русской просиявших. И Господь сегодня устами евангелиста святаго Матфея как бы венчает День всех святых и напоминает нам заповеди блаженства. Все эти заповеди, они, с одной стороны, простые, как говорит святитель Иоанн Шанхайский, архиепископ, и, с другой стороны, они многосложные, потому что тот образ жизни, который мы с вами проводим, очень часто мешает нам быть исполнителями этих заповедей. Мир берет свое, и он как бы затягивает своими прелестями, своими красотами, своей материей. Но все святые, без исключения, память которых сегодня и завтра и во все дни жизни наши совершается, они презрели всякое земное попечение и в сердце своем поселили имя сладчайшего Иисуса. Исполняя заповеди блаженства, они прежде всего радовались и веселились, потому что Господь им и нам обещал радоваться и веселиться, ибо велика наша с вами награда на небесах. В другом месте Священного Писания мы слышим, что не видело то глаз, не слышало то ухо и не приходило то на сердце человеку, что Бог уготовал любящим Его. И этой же любовью каждый будет судим, насколько он проявил заботу и о

0: своем ближнем, насколько он возлюбил своего ближнего, как самого себя, насколько он услышал слова, которые мы сегодня слышали устами святого Евангелиста, чтобы оставить все земное попечение. Но к нашему всеобщему рассуждению святитель Иоанн Златоуст, архиепископ Константинопольский, говорит, что не в явном смысле Бог предлагает нам не любить нашу семью, нашу работу и все презреть. Но Он предлагает нам это не ставить на первое место, потому что краеугольный камень – бе Христос. И на сем камне Господь сказал: «Созижду церковь свою, и врата адова не смогут одолеть ее». Сейчас у нас пора апостольского поста. Давайте каждый из нас спросит, насколько он постится, как его совесть реагирует на тот образ жизни, который мы сами себе позволяем. Да, конечно, или точнее сказать, к сожалению, нас отвлекают все так называемые в кавычках утешения мира сего, всякие радости мнимые, и очень часто за эти радости мы с вами страдаем. Единственная радость, которая совершается в нашем сердце, это радость, которую мы разделяем со Христом. Это радость, которую мы с вами полагаем в молитве. Это радость тогда, когда мы с вами имеем возможность быть участниками божественной славы и участвовать в тайнах нашей с вами церкви. Святой праведный Иоанн, пресвитер и чудотворец Кронштадтский, память которого мы сегодня празднуем, в назидание нам сегодня напоминает о том, что он во всем видел тайну божественного бытия. Он даже рассуждал о божественной литургии, о том благодарении, где хлеб притворяется в тело Христово, и где вино становится кровью, которая была пролита на Голгофе нас и нашего ради спасения. И это он именует тайной, неизвестной, для того, чтобы, участвуя в этой тайне, Господь смог воскресить нашу душу. Можно сказать, святой Иоанн Кронштадтский отчасти современник, потому что не так уж и давно он жил, не так уж давно он проповедовал. Если кто-то внимательно слушал его жизнеописание, быть может, кто-то читал его дневники, наставления, поучения, этот человек поймет, что насколько он был прост в своей жизни, насколько он был расположен к человеку, к ближнему своему, насколько он был сострадателен к явным грешникам, даже очень часто не сразу исправляющимся. Он никого не осуждал. Он в каждом человеке видел образ и подобие Божье. Как восхитился святитель Иоанн Шанхайский и сам Франциский, который сказал: «Великий светильник воссиял в земле русской, в земле российской». Святой Иоанн Кронштадтский никогда не жалел ни своих сил, ни своего времени, ни своего здоровья. Он подвязался для того, чтобы восполнить, насколько это возможно в человеческой природе, ту божественную благодать, которая всех немощных врачует, а все, что в человеке оскудевает, эта благодать восполняет. Помолимся сегодня всем святым в земле русской просиявшей. Это и преподобному Сергию, и игумену Радонежскому, и всея России чудотворцу, и преподобному Серафиму Саровскому чудотворцу, и всем светильникам нашей веры и нашей церкви. И попросим их о том, чтобы они укрепили в наши непростые дни, в наш жизненный, как говорит нам Священное Писание, век лукавый и прелюбодейный, укрепит нашу веру. Потому что святой Иоанн Кронштадтский говорит, что все в человеке зависит от его веры. И слова Священного Писания это явным образом фундаментально подчеркивают, что по вере нашей да будет каждому из нас. Насколько мы веруем, настолько мы и приближаемся к спасению и спасаемся по слову Священного Писания и святоотеческого наследия. Помолимся сегодня и святому праведному отцу нашему Иоанну Кронштадтскому, святой блаженной матери нашей Ксении Петербургской, всем святым в земли Санкт-Петербургской, Ладожском, подвигом просиявших, нашим небесным покровителям, конечно, первым мученикам, святым страстотерцам Борису и Глебу, нашему великому благоверному князю Владимиру, просветителю русской нашей земли, святому Александру, князю Невскому, всему тому сонму, чья память ныне совершается. Еще раз скажу, чтобы они укрепили нашу веру, и чтобы через нашу веру, через наши добрые дела прославлялись едиными устами и единым сердцем имя Триединого Бога, Отца и Сына, и Духа Всесвятаго в бесконечные веки. Аминь. Всех вас, дорогие братья и сестры, благодарим за ваши молитвы. Поздравляем вас с праздником Воскресного дня. Поздравляем вас с праздником всех святых в земли русской. Русское – это сильное слово, русской, просиявшей. И с памятью святых, особенно с памятью святого праведного отца нашего Иоанна, пресвитера и чудотворца Кронштадтского, который всеми нами любимый, наш заступник, покровитель. Как выражается это все, когда мы обращаемся к нему в молитве, написанной ему. Будем благодарить Бога, что мы сподобились сегодня принять святые тайны Христовы, чтобы эти тайны послужили нам, дорогие братья и сестры, во здравие души и тела, в оставление грехов и в жизнь вечную.
1: Братья и сестры, вы слушали проповедь, сказанную священником Евгением Николиным, настоятелем храма во имя иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ за литургией.
2: Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.

Братья и сестры, 2 июня по православному календарю или 15 июня по гражданскому наша Святая Православная Церковь отмечает память святителя Никифора, исповедника, патриарха Константинопольского, великомученика Иоанна Нового Сочавского, обретения мощей праведной Иулиании, княгини Вяземской, Новоторжской. В этот же день совершается празднование Киевско-братской иконы Божией Матери –

0: Братья и сестры, преподобный Силуан Афонский о неизреченной славе и любви Божией Матери говорил: «Когда душа в любви Божией, о, как тогда все хорошо, как все мило и весело! Но и при любви Божией бывают печали, и чем больше любовь, тем больше печаль». Божия Матерь никогда не согрешала ни единым помыслом и никогда не теряла благодати, но у нее были великие скорби. А когда она стояла при кресте, тогда безмерно, как океан, была ее скорбь, и муки души ее были несравненно большими, чем Адамово мучение по изгнании из рая, потому что и любовь ее была несравнимо больше, чем любовь Адама в раю. И если она осталась жива, то только потому, что сила Господня укрепляла ее, ибо Господь хотел, чтобы она увидела его воскресение, и чтобы по вознесении его оставалась на земле в утешении и радость апостолам и новому народу христианскому. Мы не достигнем полноты любви Божией Матери, и потому не можем в полноте понять ее скорбь. Любовь была ее совершенна. Она безмерно любила Бога и Сына Своего, но она любила и народ великой любовью. И что пережила она, когда эти люди, которых она так много любила и которым до конца хотела спасения, распинали ее возлюбленного Сына? Мы постигнуть этого не можем, потому что в нас мало любви к Богу и к людям. Как любовь Божией Матери безмерна и непостижима, так и скорбь ее безмерно и непостижимо для нас. Но не оскудевает любовь Пресвятой Богородицы к нам грешным, и во все времена изливается она обильно благодатной силой через чудотворные иконы. Наша Святая Православная Церковь совершает празднование в честь Киево-Братской иконы Божией Матери. Явление этой иконы последовало в 1654 году в городе Вышгороде Киевском, где она и была поставлена в местном храме по левую сторону царских врат. В 1662 году, во время войны с Польшей, над Вышгородом разразилось несчастье. Татары, бывшие в союзе с поляками, переправились через Днепр, ворвались в город и ограбили храм, забравши из него все драгоценности и иконы. Христиане с опасностью жизни спасли от их нечистых рук святой образ Богоматери, но не могли скрыть его и потому пустили его по Днепру, предав его воле Божией. Течением Днепра икона Богоматери была принесена к берегам Киева, к тому месту, которое называется Подолом. Здесь икону заметили, вынули из воды, перенесли и поставили в Киево-Братский монастырь. Благочестивое предание прибавляет, что татарин, заметивший икону в воде, хотел воспользоваться ею для того, чтобы переплыть на ней Днепр. Но едва он ухватился за нее, как икона быстро поплыла сама и остановилась неподвижно против братского монастыря посреди реки. Испуганный татарин, боясь утонуть, издавал отчаянные крики о помощи. На эти крики из монастыря была выслана лодка, на которую взяли святую икону и татарина, который потом впоследствии изъявил желание принять христианство, был крещен и постригся в этом монастыре в монахи. Такова история, которая повествует о Киево-Братской иконе Божией Матери. Пресвятая Богородица, спаси нас!
1: Заступница усердная, Мать Господа Вышнего, со всех молитв

братья и сестры, 2 июня по православному календарю или 15 июня по гражданскому календарю – день обретения мощей праведной Иулиании, княжны Вяземской Новоторжской. Предлагаем вашему вниманию ее житие. Иулиания была женой Вяземского князя Симеона Мстиславича. После завоевания Смоленской Литвой они разделяли изгнание из родной земли вместе со смоленским князем Юрием Святославичем. Великий князь Василий Московский дал им в удел город Торжок. Здесь князь Юрий прельстился красотой Иулянии и любыми путями пытался склонить ее к прелюбодеянию, но все усилия его были напрасны. Тогда во время пира Юрий убил мужа Иулянии, надеясь после этого насильно овладеть ею. Иулиания, защищаясь от насильника, ударила его ножом. Разъяренный Юрий гнался за ней с мечом, отрубил ей руки и ноги, а тело велел бросить в реку Тверцу. После этого, как пишет летописец, «Бысть ему грех и стыд велик, из того бежа к Орде, не терпя горького своего бесчестия». Произошло это в 1406 году. Мучимый совестью от совершенного злодейства, Юрий нигде не мог найти покоя и в конце концов пришел в Веневский Успенский монастырь, где и провел остаток жизни в покаянии и слезах. Раскаявшийся убийца скончался в 1408 году и стал местно чтимым святым. Весной 1407 года больной крестьянин увидел, что по реке Тверце плывет против течения тело убиенной княгини, и услышал голос, повелевавший собрать духовенство и совершить погребение тела у южных дверей Спасо-Преображенского собора города Торжка. В тот же момент больной исцелился от болезни. Воля святой мученицы была исполнена, и во время погребения многие больные чудесно исцелились. С тех пор к гробу княгини постоянно приходили люди с верой в благодатную помощь святой. В 1598 году один диакон после 40-дневной молитвы и поста решил тайно открыть ее могилу. Но из гробницы вырвался огонь и ожег его лицо, так что долгое время провел он в тяжелой болезни. Голос сказал ему при этом: «Не следует видеть тело мое, пока не будет на то воли Божией». Через 2 месяца диакон получил исцеление от ожога после молитв у гробницы мученицы. Святая Иулиания наказывает согрешившего, но и исцеляет от болезни после раскаяния. В 1815 году разбирали старый Преображенский собор, и стала видна часть гробницы. Больные, касавшиеся ее, получили исцеление. 2 июня 1819 года в соборе был устроен предел в честь святой княгини. Драгоценная рака с мощами ее пребывала в новом Преображенском соборе. В 1918 году собор закрыли. До 1930 года мощи покоились в храме Архангела Михаила. С тех пор судьба их неизвестна. Пречистая Матерь Господа даровала святым женам Руси благодать и силу в исполнении закона материнства во всей его красоте, любви и самоотверженности. Такое материнство возможно на земле лишь при хранении святыни брака, образа единства супругов в любви. К восстановлению этого единства и была призвана Святая Русь. Недаром одной из главных черт древнерусской женской праведности было хранение целомудрия христианского брака, как великого таинства Церкви. Благоверные княгини, прежде всего,
верные жены и помощницы мужу в его трудах. Хранение святыни брака – один из величайших подвигов человека. И темные силы любыми средствами пытаются разрушить всякий брак, в котором супруги приближаются к восстановлению единства, явленного в жизни святых Петра и Февронии Муромских. Велика помощь страждущему человечеству того, кто победил нападение темных сил и их слуг, сохранив целомудрие в браке. Для победы над плотью необходимо целомудрие. Нельзя поддаваться желаниям тела, необходимо отсекать их. Только отсечение желаний плоти может сохранить целомудрие. Жестокость князя Юрия – это символ восстания плоти против целомудрия, хула тела на целомудрие. Отсечение рук и ног святой Иулянии является символом того, что лишь отсечением желаний тела возможно одержать победу над плотью. Когда эта победа одержана человеком внутри себя, тогда является возможность помощи всем людям в борьбе с похотью плоти ради восстановления целомудрия. Эта победа совершена святой Иулянией, и она возможна. Имя святой Иулянии царское. Оно происходит от имени императора Юлия Цезаря. В честь него июлем был назван пятый месяц календаря. По современному же календарю это седьмой месяц. Число 7 – символ завершенности нашего века. Поэтому значение имени Иулянии – восстановление человека в царском достоинстве к завершению века сего. Это имя появляется на восьмой ступени лестницы святых жен Руси и носит его святая благоверная княгиня мученица. Точный перевод имени Иулянии – волнистая. Это образ воды, пластичного начала мира и жертвенности. Знаменательно, что и тело святой Иулянии было найдено в воде, плывущем против течения. Святая Иулянея – помощница всем, жаждущим сохранить чистоту и целомудрие. Велико ее дерзновение в молитвах за своих земных сестер, русских женщин, в ограждении их от плотской страсти и покушений на целомудрие. О силе ее молитвы говорит то, что убийца ее не погиб, но пришел к покаянию. Святая Иулянея – хранительница и защитница целомудрия. Но целомудрие – один из трех обетов, которые дают при монашеском постриге, два других – послушание и нестяжание. Поэтому она является помощницей всем, кто проводит монашескую жизнь в миру. Ее молитва и предстательство помогают русским женщинам в познании таинства будущего века, монашества, в стяжании целой мудрости и мудрости цельного человека, гражданина Царства Небесного. Святая благоверная княгиня Иулянея, моли Бога о нас!

0: Дорогие братья и сестры, каждый день, рассказывая о святых угодниках Божиих, мы обращаемся к ним молитвенно о спасении нашей Родины, о спасении России.
1: Господи, Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешения наши, помяни всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по велицей Твоей милости обрати их, неверных к правоверию и благочестию, верных же, во иже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твою крепостью, от великого злага обстояния милостивно избави. Страждущую страну российскую от лютых безбожников и власти их свободи, и восстави престол православных царей, верных рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостивый Боже наш, и изведи от погибели живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и укрепление, и скорое примирение людям Твоим, их же честною Твою кровью искупил Иси, но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди. Воеже не единому погибнути, но всем спастися и в разум истины прийти, да все в согласном единомыслии и непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душни, не злобили Господи, во веки веков. Аминь.

Много милостиве и всемилостиве Господи Иисусе Христе Божий наш, Ты обещав и праведному Аврааму помиловать и два великих города, согрешивших пред Тобою, ощабрящих в них 10 праведников, помилуй, Боже наш, и страну российскую за молитвы верных Твоих, вопиющих Тебе день и ночь. Умери гнев Твой праведный на недвижимый, и услыши моления всех новомучеников и исповедников российских, живот свой за церковь Твою святую и веру православную положивших. Не попусти, Владыка, богомерзкому сборищу сатанинскому погубить и страну нашу, церковь русскую и народ православный, даруй нам, Господи, мужей силы, веры и разума, да Твоей помощью сокрушать вся козни слуг антихристовых, молитвами заступницы земли российской, я, пречистые Твоей Матери и всех Твоих святых, да прославим милость Твою к нам во веки веку.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами программа «Преображение». 14 июня Святая Православная Церковь празднует память выдающегося богослова, катехизатора и апологета преподобного Иустина Поповича. О нем мы поговорим в настоящей программе. В студии магистр богословия протоиерей Дмитрий Придеен. Здравствуйте, отец Дмитрий!
1: Добрый день, отец Павел!
0: Отец Дмитрий, расскажите, пожалуйста, каким было происхождение будущего святого?
1: Будущий великий святой сербской церкви, преподобный Иустин Попович, происходил из семьи священнослужителей. Собственно, уже его фамилия на это указывает. Действительно, преподобный Иустин был священником уже в седьмом поколении. То есть это был именно типичный священнический род, который на протяжении нескольких столетий уже служил Господу и Святой Церкви в священном сане. Родители его были очень благочестивыми православными христианами, и они постарались привить это благочестие своему сыну, который, надо сказать, родился в особый день. Он родился в 1894 году в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. По новому стилю это 7 апреля. И вот этот день был увековечен в жизни, в судьбе святого Иустина уже в его имени, потому что назвали его именем Благое, что по-сербски означает «благовестник».
0: Это очень необычное имя.
1: Да, но в Сербии немножко другое отношение вообще к именам.
0: Звучит странно.
1: Да, и там зачастую человека называют абсолютно каким-то таким словом, которое никак не связано с нашими лицевыми святцами, с месяцесловом. То есть у человека это может быть абсолютно любое имя. Допустим, Горан означает «гора», Зоран означает «заря». Вместе с тем мы понимаем, что нет таких святых, которые бы были там Гораном или Зораном, но у них совсем другая традиция. У них есть святой покровитель рода. И вот его почитают буквально поколение за поколение вот именно в этой семье. А имя может быть абсолютно любым, но здесь само имя тоже было уже проникнуто таким глубоким религиозным смыслом. И вот именно из такого священнического рода произошел человек, который стал, я считаю, все-таки одним из величайших сербских святых 20-го столетия.
0: Расскажите, пожалуйста, о детстве и отрочестве Благое Поповича.
1: Нельзя сказать, что детство Благое Поповича было таким вот образцом, совпадающим с древними житиями. Вот когда мы читаем о житии преподобного Сергия Радонежского, например, и многих средневековых русских святых, то там они все как будто бы написаны под копирку, что это был такой тихий, благочестивый отрок, который большую часть времени проводил в церкви, читал...
0: Не игрался в игры.
1: Да, не играл со своими сверстниками. И вот абсолютно не таким был мальчик Благое. Это был как раз очень живой ребенок, очень активный, который очень любил играть, баловаться. Но вместе с тем он не делал ничего плохого. То есть эти игры были в целом безобидными, и была у него такая интересная черта. Вот он очень любил играть со сверстниками, но когда вдруг звучало слово «храм», когда говорит, что пора идти на службу, или вдруг звучал колокол, то на него это действовало совершенно преображающим образом. Вот он сразу как-то становился другим человеком, говорил: «Да, действительно нужно идти в храм», и полностью менялся, он буквально моментально перестраивался на какой-то такой вот духовный, молитвенный лад. Это настолько бросалось в глаза всем окружающим, что вошло в его биографию. То есть это люди запомнили с его детства, его сверстники это замечали за ним, насколько такая глубокая метаморфоза в нем происходила от одного слова, храм, от одного звука, звона церковного колокола. Вот это было его чертой, такой очень своеобразной, в которой мы уже можем видеть задатки в будущей святости.
0: Какое образование получил Благое Попович?
1: Образование его было очень долгим, и в результате оно оказалось очень высокого качества, потому что вначале он окончил 4 класса начальной школы в своем родном городе Вран. Это город на юге Сербии. Причем, когда он учился в этой школе, он очень любил посещать монастырь Святого Прохора. и на всю его жизнь. Это был один из его наиболее почитаемых святых. А впоследствии он поступил в духовную семинарию святого Савы в городе Белград и учился там продолжительное время, около 9 лет, окончил ее, но как раз после окончания семинарии, когда, казалось бы, можно было бы уже думать о поступлении в академию духовную, о получении высшего богословского образования, разразилась Первая мировая война. И она в корне изменила планы этого юноши. Ему пришлось пойти на фронт. Правда, он не воевал, как обычный солдат, он был санитаром, но ему пришлось в полной мере испытать все тяготы войны, все ужасы войны. Он видел гибель многих своих товарищей, сам он был на волосок от смерти, переболел тифом, но все-таки Господь помог ему преодолеть все эти трудности, победить даже эту смертельно опасную болезнь тиф, и по окончании войны Благое понял, что у него особый путь в этой жизни. Он принял монашество, вот, но вместе с тем желание продолжить образование у него осталось. И он продолжил свое образование. Он вначале поехал в Россию для того, чтобы учиться там, но время оказалось не самым удачным, потому что это был 16-й год, и там как раз он столкнулся с такими предреволюционными настроениями, которые очень на него негативно подействовали. Поэтому, с одной стороны, он проникся уважением к русскому благочестию, он очень почитал впоследствии многих русских святых, особенно Сергия Радонежского, Серафима Саровского, Иоанна Кронштадтского. Но вместе с тем он увидел, что это брожение революционное ни к чему хорошему не приведет. Поэтому он вовремя покинул пределы Российской империи. Вот буквально незадолго перед революцией он уехал из России. И какое-то время, около 3 лет, он учился в Оксфорде, в Великобритании. Причем надо сказать, что когда он получал образование, то в этом деятельное участие и в том числе финансовую помощь принимал и митрополит Димитрий, а также и сербский король. Поэтому в данном случае как бы вот очень удачно складывался путь его жизни именно в плане получения образования. И мне бы хотелось подчеркнуть, что хотя впоследствии преподобного Иустина уже такой был образ именно старца православного, такого глубоко духовного человека, который вот очень был похож на древних православных святых, но это был европейский образованный человек, который учился в Оксфорде, который там уже подготовил к защите докторскую диссертацию по Достоевскому, но не смог ее защитить по внешним причинам, потому что научный руководитель и в целом люди, причастные к этому образовательному процессу, потребовали, чтобы он внес некоторые изменения в текст своей работы. И они были связаны с вопросами идеологии. Потому что, как известно, Достоевский серьезно критиковал западную культуру, западный антропоцентризм, западный гуманизм. И это была резкая критика. Причем, в общем-то, Иустин Попович целиком ей сочувствовал. И когда его попросили кое-что смягчить, кое-что закруглить и убрать, он отказался это сделать. И он решил не идти ни на какой компромисс. Лучше решил отказаться от защиты докторской, но ни в чем не изменить свой первоначальный текст. Поэтому пришлось ему впоследствии еще учиться в Греции, в Афинах. И вот там он написал еще одну работу, которую защитил в качестве докторской. Это была работа «Проблема личности и познания у преподобного Макария Египетского». Вот это работа принесла ему степень доктора богослова.
0: И все-таки, что прежде всего побудило Благое принять монашество?
1: Думается, что здесь было несколько различных мотивов. Во-первых, это природная его предрасположенность к такому вот всецелому служению Господу Иисусу Христу. В сердце этого человека не могло быть другой любви, рядом с любовью к Иисусу Христу. Вот настолько это была всепоглощающая любовь к Богу, что это было, наверное, единственное правильное решение по принятию монашеского пострига. И вместе с тем, вот пережитые страдания, потрясения во время войны, они очень сильно на него подействовали. И он понял, что эта жизнь, она настолько ненадежна, она настолько бренна, она настолько может прекратиться просто в любую секунду. Он видел постоянно смерть вокруг себя на протяжении длительного времени, что для него вот это вот умирание для мира, оно стало реальностью даже до монашеского пострига. И поэтому я считаю, что это был абсолютно продуманный, закономерный шаг, хотя он его принял в сравнительно раннем возрасте. Ему было тогда всего лишь 22 года.
0: А что связывало преподобного Иустина с митрополитом Антонием Храповицким?
1: Митрополит Антоний Храповицкий после Октябрьского переворота, как мы знаем, оказался за границей. Вот в процессе гражданской войны, когда стало ясно, что белое движение потерпело поражение, он в числе многих иерархов и священнослужителей Русской Православной Церкви оказался за рубежом. И оказался как раз в Сербии. И в Сремских Карловцах, где был преподавателем какое-то время Иустин Попович, они общались лично. Причем это было довольно тесное общение. Многому мог научиться у митрополита Антония, молодой богослов. Иеромонах с 1922 года Иустин Попович, он очень многое мог почерпнуть в беседах, в общении от митрополита Антония Храповицкого, который был светилом учености того времени. Но вместе с тем, это было и духовное влияние и общение. Есть сведения, что какое-то время митрополит Антоний был духовником для Иустина Поповича. И кроме того, он общался также в тот период и с будущим митрополитом Анастасием, который занимал в свое время Кишиневскую кафедру, а затем стал и первоиерархом Русской Православной Церкви за рубежом.
0: А как себя зарекомендовал Иустин Попович в качестве преподавателя духовной семинарии?
1: Он был очень талантливым преподавателем, который очень удачно совмещал в себе большую глубокую ученость и вместе с тем очень серьезный духовный настрой. Надо сказать, что он был не просто преподавателем, а он был также и еще и воспитателем. То есть это был дежурный помощник инспектора, который занимал определенное место в администрации этой семинарии. И вот те, кто его помнят на этой должности, вспоминали о той глубокой отеческой любви, которую он испытывал по отношению к своим собратьям, преподавателям и к учащимся. То есть это было настоящее попечение вот, духовное, которое было проникнуто настоящим высоким сознанием того, что он является учителем и воспитателем будущих пастырей церкви.
0: Что известно о личной духовной жизни преподобного Иустина?
1: Есть у нас в церкви святые, которые, когда мы говорим о причинах их причисления к лику святых, об их канонизации, то прежде всего вспоминаются их какие-то внешние великие деяния на благо церкви, на благо общества. Что касается преподобного Иустина Поповича, то это был святой именно по жизни, по личной своей жизни. Ну, можно только хотя бы такие факты назвать, что начиная с 14 лет он ежедневно, несмотря на любые какие-то события этого дня, прочитывал по 3 главы из Нового Завета. Кроме того, у него был обычай ежедневно класть поклоны. От 500 до 1000 поклонов он клал ежедневно. Причем в течение Великого Поста это число он увеличивал до 3200 поклонов в сутки. Он ежедневно читал молитву Иисусову, причем читал вдумчиво, именно так, чтобы пропустить ее через свое собственное сердце. Ну и количественно, опять же, он читал от 1000 до 2000 молитв Иисусовых каждый день. То есть это был очень строгий подвижник, который буквально жил настоящей жизнью церкви, жизнью духовной, и который чрезвычайно любил совершать божественную литургию. То есть его подвиг прежде всего концентрировался вокруг Евхаристии. И это, с одной стороны, его предохраняло от любой формы прелести, потому что он всегда строго следовал советам духовника, и вместе с тем это сообщало какое-то особое духовное помазание всей его деятельности. Поэтому, когда мы говорим о том, что есть в нашем современном православном богословии некоторая проблема отрыва академического богословия от глубокой духовной жизни, которая обычно больше связывается с монашеством, с какими-то старцами, то это как раз в одном лице был подлинный монах, настоящий старец, и вместе с тем это был высокообразованный православный богослов.
0: По какой причине преподобный Иустин Попович отказался от сана епископа?
1: Это не так просто понять, потому что, глядя со стороны, кажется, ну, лучшего епископа трудно себе даже и представить, потому что это было прекраснейшее образование, глубокая духовная мудрость, подвижнический святой образ жизни, который был для всех абсолютно очевиден. Но когда это предложение прозвучало от митрополита Дмитрия, Иустин Попович недвусмысленно его отклонил. И буквально отказ его звучал следующим образом. «Я не раз в себя всматривался, в зеркале Евангелия, и понял, что я не могу быть епископом, потому что не обладаю необходимыми для этого качествами».
0: Но ведь и Златоуст также пытался избежать этого сана.
1: Да, но мне все-таки кажется, что те святые, которых, когда говорят, что вот рукоположили по неволе, он отказывался, его все-таки рукоположили, но все-таки же никого силы не влекли к престолу, никого же не принуждали буквально физическим насилием. То есть понятно, что человек мог какое-то время отказываться, мог пытаться где-то скрыться, но потом, когда все-таки было оказано давление, то рано или поздно согласие следовало. Здесь согласие не следовало ни при каких обстоятельствах. То есть, когда человек говорил «нет», было ясно, что он точно никогда не скажет «да». Поэтому в данном случае мы имеем пример глубокого истинного смирения. И я бы поставил в этом отношении преподобного Иустина рядом с преподобным Сергием Радонежским, который тоже не хотел быть епископом и прямо отказался, хотя митрополит Алексей ему настойчиво это предлагал.
0: Расскажите, пожалуйста, подробнее о научных трудах преподобного Иустина Поповича.
1: Преподобный Иустин Попович написал очень много трудов. Сейчас они занимают 40 томов его полного собрания сочинений, которое еще до конца, в общем-то, и не закончено в издании, но уже более 30 томов издано. И, конечно, главными его трудами являются его догматическое богословие, догматика православной церкви в 3 томах и жития святых, 12 томов, которые являются огромным вкладом в агеографию сербской православной церкви. То есть то, что у нас в русской церкви сделали в свое время митрополит Макарий Московский и затем Дмитрий, святитель Ростовский, для сербской церкви вот это сделал преподобный Иустин Попович. Конечно, тут можно по-разному судить о степени научности всех его трудов, потому что есть труды сугубо научные, я имею в виду с точки зрения богословия, а есть труды, которые являются публицистикой, есть труды, которые являются вот именно такие вот о географии в строгом смысле слова. Но я бы выделил, конечно, прежде всего его догматику. Я помню, когда я еще учился в семинарии в начале 90-х годов, в нашей семинарской библиотеке был 2-й том его догматики на сербском языке, именно сербского издания. И я помню, что даже тогда я брал эту книгу в библиотеке и в силу своих возможностей пытался переводить сербского языка на русский. Настолько мне хотелось узнать, что же написал этот святой человек, потому что был дефицит богословской литературы, и вот эта книга, она ценилась на вес золота. Но сейчас она существует в русском переводе, в прекрасном 3-томном издании. Я бы сказал так, что это разные тома. И было уже давно замечено, что 1-й том особенно показывает зависимость преподобного Иустина Поповича от русского, особенно дореволюционного догматического богословия. А 2 другие тома уже более оригинальные его произведения. Некоторые в силу этой причины отдают предпочтение 2 другим томам. Но лично мне больше нравится 1-й том, Потому что он, хотя может быть и менее оригинален, но он более насыщен догматическим смыслом, он более содержателен. В двух других томах, все-таки я бы сказал, тоже есть очень глубокие интересные мысли, но вместе с тем больше уже духовной поэзии. Вот, наверное, все-таки это немножко иной жанр, нежели строго научное догматическое богословие.
0: А как складывалась жизнь преподобного Иустина Поповича в период Второй мировой войны?
1: Это был очень тяжелый период не только для преподобного Иустина, для всей сербской православной церкви. Хотя бы один факт, то, что был полностью закрыт богословский факультет Белградского университета, и все профессора были уволены, каждый выживал как мог. Но ему было немножко легче, потому что он был монахом, он и так был строгим, суровым аскетом, его требования к комфорту были минимальными, но ему приходилось тоже много раз переезжать из одного монастыря в другой. Но вместе с тем, наверное, ему в этой ситуации помогало какое-то особое духовное предвидение. Перед началом войны ему было видение распятого Христа. Он понял, что ожидает серьезное испытание и его лично, и церковь в целом, и общество, и его родину. Но он чувствовал, он верил, что это испытание закончится все-таки победой. И когда эта победа наступила, то, конечно, он ее переживал вместе со всем своим народом.
0: А как складывались отношения преподобного Иустина Поповича с властями Югославии?
1: А это другая, может быть, даже еще более тяжелая, мрачная страница жизни преподобного Иустина. Даже не то, что страница, это целая эпоха, длительный период его жизни, потому что жизнь его была очень долгая. Он жил 85 лет, и вот, в общем-то, несколько десятилетий, последних десятилетий его жизни прошли при советском коммунистическом режиме. Надо сказать, что коммунисты для него оказались более опасным врагом, чем даже фашисты. Потому что в 1945 году они его едва не расстреляли. От верной смерти его спасло только лишь заступничество патриарха Гавриила, который пережил заключение в концлагере Дахау.
0: А за что хотели расстрелять?
1: За его религиозное убеждение. То есть, ну, нашли, конечно, как это обычно делали коммунисты, другие какие-то сопутствующие обвинение, то, что он все-таки находился на оккупированной территории в период Второй мировой войны. Но на самом деле, конечно, все понимали, за что его на самом деле хотят расстрелять. То есть он просидел в тюрьме какое-то время, но он должен был быть расстрелян. Если бы вот именно не это в последний момент спасший его заступничество патриарха Гавриила. Но и в последующие годы фактически никогда он себя не чувствовал свободным человеком. На 30 лет его просто заперли в монастыре Челие, момент спасший его заступничество патриарха Гавриила. Но и в последующие годы фактически никогда он себя не чувствовал свободным человеком. На 30 лет его просто заперли в монастыре Челие, который был женским монастырем, довольно уединенным таким.

0: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию передачу из архива Православного радио Санкт-Петербурга.
1: Добрый вечер, дорогие братья и сестры. В эфире «Пастырское слово». У нас в студии священник Александр Захаров. Батюшка, пожалуйста, вам слово.
2: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Когда эгоизм, личный ли он или общественный, является руководящим началом в жизни людей, то такое руководящее начало служит для них плохую службу, как правило. Часто заканчивается бедами для них. И для отдельных людей, и для целых коллективов. И вот сегодня мне хотелось бы немножко поговорить об этом же самом эгоизме применительно, о его вот месте, которое тоже имеется, в отдельной области человеческой жизни. Такой области, где он, казалось бы, с одной стороны, вообще и немыслим-то, и неуместен. А с другой стороны, особо опасен, может, все-таки имеется. Вот эта область человеческой жизни, она называется религия. Но почему в этой области особо опасен эгоизм? Потому что это общеизвестный факт, что самые страшные и самые кровопролитные войны в истории человечества – это те войны, которые велись на религиозной основе, религиозные войны. А почему он особо тут неуместен и не нужен? Вот здесь, посмотрите, казалось бы, самое признание Бога у верующего человека, этот самый эгоизм, как руководящее начало и жизни, должно было бы совершенно искоренить. Ведь у верующих людей в жизни главными ориентирами должны быть не мое и чужое. Это у мирских, у них мое и чужое. Вот мое – это то, чего надо всеми мерами отстаивать, защищать, укреплять, утверждать. Все равно, чего бы ни касалось, это мое. Мое ли это мнение, мой ли это там дом, моя ли квартира, мой огород и так далее. Или мой город, моя улица, моя страна. А у верующих-то людей не мое должно вести и руководить их по жизни. И не чужое, то, что можно и обижать. А должно руководить по жизни такие понятия, как добро и зло. Правда и ложь. Божье веление, дьяволово наваждение. Вот это ориентиры для верующего человека. Это вот мирские, они пусть всемерно заботятся о своем, обирая, притесняя и обижая при этом чужое. Но у нас-то, родные мои, при иных ориентирах должна быть иная и забота. И мы должны всемерно заботиться об исполнении заповедей Божьих, о приумножении в мире добра и правды. И где бы нам эти добро и правда не встречались, у инославных, у иноверных, у язычников или даже у атеистов, добро и правду всюду надо любить, всюду надо им радоваться и их приветствовать. Добро и правда везде Божьи. И наоборот, где бы нам ни встречались зло и неправда, в моей ли церкви, в моей стране, в моей семье или даже во мне самом, со злом и неправдой надо навсюду бороться, они везде от лукавого. Причем эпицентр, главный центр этой борьбы для каждого из нас должен, родные мои, находиться в каждого из нас сердце. Прежде всякой борьбы со злом и неправдой у инославных или у атеистов надобно одолеть эти самые зло и неправду в себе самом. Почему? Прежде всего потому, что выкорчевать склонность ко злу и лжи из чьих-то сердец очень часто бывает не в нашей власти. А вот выкорчевать зло и ложь, прополоть от этих сорняков свое сердце, вот это зависит от нашего желания, усердия и помощи Божией. А помощь Божия всегда придет.

0: если у нас будут усердие и желание. Есть еще существенная причина обратить первоочередное внимание на свою душу и повысить оттуда всякую скверну. Об этой причине Господь наш и Спаситель говорит так. Далее я сейчас прочитаю цитату из Евангелия от Луки, глава 6, стихи 39 и 41 по 42. «Может ли слепой водить слепого? Не оба ли упадут в яму? Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как можешь сказать брату твоему: брат, дай я выну сучок из глаза твоего, когда сам не видишь бревна в твоем глазе? Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего». Конец цитаты. Вот ведь как говорит Господь. Не говорит, не надо вытаскивать сучков. Некоторые расценивают эту цитату именно так, что не надо. Но Господь не говорит, не надо вытаскивать сучков. Почему же не надо? Дело это благое. И брат тебе, спаси Бог, 10 раз скажет, если очистишь ты его глаза от сучков, они ж ему мешают жить. Вытаскивай. Но только после того, как избавишься от собственных бревен и сучков. А если сам слеп, да повезешь сослепу в чужих глазах ковыряться, так вместо помощи брату можешь его вконец ослепить, и будете уже оба слепыми. Кроме желания лечить людей от зла и неправды, нужно, родные мои, еще знание, как это делать. Может быть, даже и главное тут в этом «как». А знание, как это делать, можно получить исключительно на опыте борьбы со злом и неправдой в самом себе. Поэтому нужно освободить сначала свои глаза от сучков, и тогда увидим, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Если же будешь лечить людей от зла, будучи сам зол, только приумножишь в мире зло. Если слепой поведет слепого, оба упадут в яму. Если злой станет лечить злого, оба в результате сделаются еще злее. А у нас что происходит? А у нас, родные мои, очень часто приходится наблюдать печальную картину. Едва переступил человек церковный порог, все. Мнит уже себя призванным учить, исправлять и спасать заблудших. У самого еще в глазах лесоповал, а он уж пошел расчищать делянки в сердцах ближних, рубить направо и налево. Беда это, родные мои. Сколько после таких лесорубов, в кавычках, остается изрубленных сердец. Мало назваться православным, выбросив вчера или позавчера партийный или комсомольский билет, чтобы тут же и стать православным. Можно и в ограде церковной еще долгое время жить с духом, чуждым церкви. Но с другой стороны, больше-то ведь и неоткуда взять сегодня нашей церкви для себя чад, если не из этих самых вчерашних комсомольцев и коммунистов. Поэтому мы сегодня, родные мои, в очень сложном положении. В церковь приходят люди, которых десятилетиями воспитывали в антицерковном духе. Причем главная антицерковность даже не в том, что им, начиная с яслей и заканчивая университетом, всюду твердили, что Бога нет. Это ложь от ума, умовая ложь, которой человек раздается достаточно быстро и безболезненно. Главная антицерковность нашего общества заключается в том, что сердца наши десятилетиями воспитывались и воспитались антицерковными. В сердцах посеян и выращен голый эгоизм. Самое понятие о том, что можно жить еще для чего-то, кроме своего эгоизма, напрочь искоренено. И люди в миру привыкли жить, руководствуясь эгоизмом, и в церковь тащат его за собой, пытаясь и в церкви устроить жизнь, как в миру. Мое въелось в сердце. Десятилетиями прививавшиеся привычки стали чертами характера. А вот ломать характер Переделывать сердце – это, родные мои, гораздо сложнее, чем поменять мысли в голове. Вместо «Бога нет» начать говорить «Бог есть». Характер воспитывался десятилетиями, и перевоспитываться будет тоже десятилетиями. Причем успех этого перевоспитания может ожидаться лишь в том случае, если перевоспитывающийся приложит к этому делу великое усердие и прилежание. В Евангелии говорится, «Царствие небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают Его». Если не будет этих усилий, не будет полного напряжения всех душевных сил и в церковной ограде, останешься все тем же комсомольцем или коммунистом, хоть и безбилетным. Мне вспоминается одна история про миссионера-христианина, который приехал проповедовать Христа Спасителя к дикарям-язычникам на какой-то остров. И вот, прежде чем говорить этим туземцам о Христе, он решил выяснить, существуют ли у тех хоть какие-то элементарные представления о добре и зле. Дикари на его вопрос отвечали: «А как же? Конечно, мы знаем, что такое добро и зло. Вот когда у нас угонят коров и жен, вот это зло. А когда мы угоним у кого-нибудь коров и жен, вот это добро». Родные мои, многие из нас хоть и называют себя православными, но это только название, сверху одетое. А нутро-то, повадки-то, характеры-то у многих из нас отнюдь не православные, а точь-в-точь, как у этих дикарей и язычников. Спасет ли нас название? Нет, родные мои, надо нам соделаться православными не по названию и не по уму только, а и сердца свои оправославить и характеры выправить по Христову Евангелию. Если уж мы пришли в церковь, так надо нам забыть о законах мира сего и положить в основание своей жизни иные законы, божеские. Радоваться надо, родные мои, всему, что от Бога, всякому добру, где бы оно нам ни встретилось, хоть бы и у язычников, хоть бы и у сектантов, хоть бы и у атеистов. Про атеистов в этом отношении кто-то хорошую сказал мысль. Если человек говорит, что служит Богу, а сам зол и не любит людей, такой человек обманывает людей. А если человек говорит, что он в Бога не верит и ему не служит, а сам при этом добр и любит людей, такой человек обманывает себя. Да, источник всякого добра один – Бог. Если мы внимательно присмотримся к жизни, то мы обнаружим всюду воду из этого источника. Да, конечно, в иных водоемах вода взбаламучена, перемешана с илом и песком. Но не один же в них ил и песок. Есть и вода. Именно этой водой всякий человек, ею-то только и живет. И вот эту воду, это доброта Божия, родные мои, надо нам всюду уметь видеть, ценить и любить. А то посмотришь на иного горя православного, и складывается впечатление, что жизнь вокруг него сплошь безжизненная пустыня, без капельки воды. Видит он вокруг себя одних только врагов православия. И вот такому видению мира, в кавычках, в КПСС или в ЛКСМ научили. И он его с собой в церковь притащил. Раньше он исповедовал учение марксизма-ленинизма, которое следует всячески оберегать от происков врагов, недобитых буржуев и прочих агентов мирового империализма. Теперь у него вместо гидры империализма появилась другая гидра, тоже многоголовая. Одна голова – католицизм, другая голова – баптизм, третья голова – иеговизм. Головам и всем этим измам нет числа. И все головы норовят этого бедолагу ужалить и навредить новому его учению. Раньше такой рвался в бой с недобитыми буржуями, теперь рвется воевать с недобитыми еретиками. Чадо мое родное, повоевать бы тебе прежде с самим собой. Когда я учился в семинарии, У нас был один преподаватель, который называл таких борцов за православие, в кавычках, людьми из дзлота. Сидит, говорит, такой в жизни, как в дзлоте. И смотрит на мир сквозь пулеметную щель. Цедит при этом сквозь зубы. Так, все в прелести. Всех связал сатана. Я один спасаюсь. Родные мои, нет ничего более далекого от истинного православия, чем такой взгляд из дзлота. Смотреть на мир по-православному — это не «я один спасаюсь», а прямо наоборот. «Я один погибаю». Все спасутся, потому что все лучше меня. Один я — такой окаянный грешник, что не чаю спасения. Уповаю только на милосердие Божие. Если не пощадит, милостивый Господь, мое безмерное окаянство, точно погибну. Однако, у только что описанного человека из дзлота есть антипод. Этот антипод называется безбрежный экуменист. Так вот, выйдя из дзлота, важно, родные мои, не впасть в другую крайность. Некоторые говорят, когда добро есть всюду, стало быть, все веры хороши, все истинны, все спасительны. Так говорят наиболее безбрежные. Ссылаются при этом на слова апостола Петра, сказанные им в доме римского сотника, язычника Корнилия. В Деяниях святых апостолов приводятся эти слова, и они вот каковы. «Истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе, боящийся Его и поступающий по правде, приятен Ему». Конец цитаты. И вот, опираясь на эту цитату, говорят. Вот ведь смотрите, и язычник, а угодил Богу. Ибо язычник был, опять цитируют Деяния, благочестивый и боящийся Бога, со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу. Это текст из 10 главы Деяний, стих 2. Стало быть, делают вывод, не суть важно, как верить, главное верить и быть добрым, и спасешься. Мне думается, что язычник Корнилий не согласился бы с таким выводом. Когда бы он так думал, зачем бы, спрашивается, ему было звать апостола Петра и вместе со всем своим благочестивым домом принимать святое крещение? Зачем ему было менять свою, тоже спасительную, языческую веру на христианскую? Такие люди, которые кивают на Корнилия, очевидно забывают, что сказал этому Корнилию ангел Божий, явившийся ему в видении, после которого и была отправлена делегация за апостолом Петром. Так вот, ангел Божий сказал, цитирую, Деяния, 10 глава, стихи с 4 по 6. «Молитвы твои и милостыни твои пришли на память пред Богом. Итак, пошли людей в Иоппию и призови Симона, называемого Петром. Он гостит у некоего Симона Кожевника, которого дом находится при море. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой». Вот еще раз прошу обратить внимание на последние слова. «Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой». Стало быть, добро-то добро, но для спасения, кроме добра, необходимо еще что-то. Что же? Для спасения, родные мои, нужен Спаситель. Благочестивые люди, слава Богу, встречаются везде. Доброй нравственности учили в разных концах света многие мудрые люди. И благочестивых людей много, и мудрых людей много, и славных имен много. Но тем не менее, в Священном Писании говорится, нет другого имени под небом, которым надлежало бы нам спастись. И это говорится о Господе нашем и Спасителе Иисусе Христе. Родные мои, быть просто добрым и честным человеком достаточно для того, чтобы не попасть в тюрьму, но недостаточно для того, чтобы попасть в рай и спастись. Когда бы спастись можно было только доброй нравственностью, Зачем было воплощаться в мир Богу? Зачем была Голгофа? Зачем Господь, послав нам уже в своем воскресении, завещал апостолам: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам». И апостолы шли, учили, крестили, и почти все при этом приняли мученическую кончину. Святой апостол Андрей Первозванный распят на кресте, святой первоверховный апостол Петр также распят, да еще вниз головой в Риме, святой апостол и евангелист Матфей был сожжен в Эфиопии, святой апостол Иаков, сын Алфея, распят в Египте, святой апостол Фаддей повешен на кресте и пронзен стрелами, родной брат сего Фаддея, апостола 70 Иаков, первый иерусалимский епископ, свергнут с крыши иерусалимского храма и добит камнями. Святой апостол Филипп распят в Иераполе Фригийском. Святой апостол Варфоломей в городе Альбани, это нынешний город Баку. Так вот, в этом городе сначала святого апостола Варфоломея распяли вниз головой, когда он и в таком положении, вися на кресте, не переставал возвещать Слово Божие и уговаривать присутствующих на месте казни язычников обратиться от идолопоклонства ко Христу. Тогда с него прямо на кресте содрали кожу и отсекли голову. Святой апостол Фома пронзен копьями в Индии, святой апостол Симон Зелот распят в Абхазии, святой апостол Матфей, избранный на место Иуды Искариотского, побит камнями, святой апостол Иаков, сын Зеведея, в Иерусалиме обезглавлен по приказу Ирода Агриппы. И только брат этого апостола Иакова, возлюбленный ученик Спасителя, апостол и евангелист Иоанн Богослов, почил своей смертью. Единственный из 12 апостолов. Остальные шли, учили, крестили и погибали. Зачем? Если у всех народов есть свои мудрые люди, учителя доброй нравственности, и этой доброй нравственности достаточно для спасения, зачем еще эти народы крестить? Чему учить? Зачем, уча и крестя, идти на крест, на копье, под меч, под стрелы, под камни? Зачем? Затем, родные мои, чтобы всех спасти. Затем, что так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, это я читаю слова Священного Писания из Евангелия от Иоанна, глава 3, стих 16, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Особо подчеркну это. Дабы всякий верующий в Него, не в Будду, не в Магомета, не в Конфуцию, но в Него, Единородного Сына Божия, Господа нашего, Иисуса Христа. Здесь, правда, еще умеренные, не столь безбрежные экуменисты. Эти люди понимают и соглашаются, что Спаситель один, Христос. Но они видят при этом, что люди, исповедующие Христа Спасителя, поделены на многочисленные конфессии и секты. И они, видя это, говорят: «Ведь мы все веруем во Христа. К чему же это разделение? Ведь сам Господь наш и Спаситель желал, чтобы было одно стадо и один пастырь». Об этом говорится в Евангелии от Иоанна, глава 10, стих 16. У этого же Евангелиста в 17 главе, 11 стих, приводятся слова, которыми Спаситель молился своему Отцу уже перед самой своей крестной смертью. И слова были такими: «Отче святый, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты дал мне, чтобы они были едино, как и мы». Конец цитаты. «А мы разделены. Стало быть, мы не исполняем желания Спасителя и нарушаем заповедь Его. Давайте же объединяться. Давайте, говорят, будем едины, как Он завещал нам». Что на это сказать? Сказать хочется так: и рад бы в рай, да грехи не пускают. И рады бы стать едины, да как стать, когда ведь явно не едины? За каждой божественной литургией мы поем символ веры. Перед пением диакон возглашает: Возлюбим друг друга, да единомыслием из поэмы. Далее народ Божий поет то, что он единомысленно исповедует. Верую во единого Бога, Отца, Вседержителя и так далее. И вот мы бы были весьма рады, если бы и прочие христиане дружно с нами это пение подхватили. Вот тогда бы мы были и впрямь едины, и ничто не мешало бы нам объединиться в евхаристическом общении. Но как приступать к общей чаше людям, не имеющим общего символа веры? Если они, веруя всяк по-своему, будут повторять за диаконом «возлюбим друг друга, да единомыслием исповемы», так ведь они при этом, в лучшем случае, будут искренни лишь наполовину. Содержание первой половины возгласа – желание любить друг друга. Вот это, может быть, у иных и имеется. Но вторая-то половина возгласа, свидетельствующая о их единомыслии, как с ней-то быть? Очевидно же, что если они и ее повторят, так это будет притворством, лукавством, ложью с их стороны. Какое тут единомыслие, когда один видит в иконах святыню, а другой называет иконопочитание грехом идолопоклонства? Очевидно же, что тут между ними непримиримое противоречие. Поклоняться иконам либо благочестиво, либо грешно. Но не может быть одновременно и благочестиво, и грешно, и угодно Богу, и вместе не угодно Ему. Стало быть, очевидно же, что кто-то один из этих двоих прав, а другой ошибается. И такими противоречиями между христианами наполнены два семинарских курса – сектоведения и сравнительного богословия. И вот один человек с истиной, а другой человек с ложью, станут заверять, что они единомысленны. Не явят ли они оба этим, что оба они неискренни и лукавы, в лучшем случае, просто поверхностны и легкомысленны в своей вере? И после такого лукавства и легкомыслия оба приступят к таинству над таинствами, дерзнут принять в себя Бога. Разве не ясно, что такое кощунственное и легкомысленное отношение к святыне сделает причастие осуждением для обоих, по слову апостола? Далее цитаты из первого послания апостола Павла к Коринфянам, глава 11, стихи 27 по 30. «Кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает». Конец цитаты. Нет, родные мы, вот тут мы должны решительно сказать всем, кто хочет с нами причащаться: надо стать православными. Или нас, православных, убедить, что мы ошибаемся, и переделать нас из православных в баптистов. Старовер даже воду пить не станет из одной кружки с инако верующим. Правоверный иудей не станет есть похлебку из одной миски с необрезанным. А мы в святой чаше, при чистому телу и честной крови Господнем, хотим вместе приступать. Мало у нас немощных, больных и умирающих, будет еще больше. Пусть поймут нас правильно. Тут не в брезгливости дело. Тут нет ни любви, тут есть благоговейное отношение к святыне. Если вы желаете к этой святыне вместе с православными приступать, станьте православными. Не можете по каким-то причинам стать православными, мы готовы любить вас и такими, как есть. Но у чаши встретимся, когда будет не только любовь, но и единомыслие. На том стоим и не можем иначе. Аминь. Спасибо, Господи, родные мои, за внимание.
1: Батюшка, вот эта тема, которую вы подняли, она очень глубокая, очень важная. И на сегодняшний день вот как раз вот явствует, что многие православные действительно не соответствуют тому названию, которое они носят, или, по крайней мере, они провозглашают. Вот скажите, Может ли наша приходская жизнь объединять людей в большей степени, чтобы вот эту как раз вот червь себялюбия, эгоизма изживать? Вы знаете, я почему об этом спросил? Потому что эгоизм очень насаждался именно в советское время. Очень насаждался, и делалось это именно таким вот как бы коллективным образом, что ли. То есть нет ли вот опять же противоядия вот этому уже в общности, но на православной основе?
0: Я бы тут вот ответ на этот вопрос немножко издалека начал. Вообще, конечно, эгоизм порождения нет не советского времени. Еще святые отцы, помните, говорили о том, что природа человека после грехопадения наших праотцев Адама и Евы стала какой удобопреклонной ко греху. Не сказали святые отцы удобопреклонных добродетелей природы человеческой, а удобопреклонных ко греху. Если человека оставить самого по себе, так предоставить его, такой человек обязательно прикатится в ад, потому что катиться вниз всегда легче, чем подниматься вверх. И вот помочь эту природу поврежденную исправить как-то и побороть этот эгоизм, и вот сделать человека господином на своей воле, как вот удачно недавно мне один раб Божий наш прихожан письмо прислал, и там встречается такими словами оно, что надо нам быть господами над своей волей и рабами своей совести. Так вот, чтобы такими людьми стать, для этого одних человеческих сил недостаточно. Конечно, есть мудрые слова из псалма «Блажен человек и жене еден на совет нечестивых». И там в другом псалме еще говорится, как хорошо и как приятно быть братьям вместе. И пословица русская гласит, с кем поведешься, того и наберешься. Конечно, общинная жизнь, вот общение с единомышленниками, она является очень большой поддержкой вот в этом труде таком по самосовершенствованию. Но главное, конечно, здесь помощь и средства – это благодатные церковные таинства, участие в них регулярное. Читал я уже, правда, довольно давно, может быть, сейчас недословно припомню, но мысль запомнилась мне в воспоминаниях у князя Николая Давыдовича Живахова. Есть там такая мысль вот об этой поврежденной природе человека, удобопреклонной к греху. Он называет эту удобопреклонность зверем в человеке. И вот он говорит, что этот зверь, он в каждом человеке сидит. И вот все наши средства там культуры, искусства, воспитания, все это способно в большей степени или в меньшей степени запугивать этого зверя в человеке. Укротить этого зверя способна власть, если эта власть сильная. А вот убить этого зверя способна святость. А святость дать может только Бог. Через доброе, по доброй воле участие человека в благодатной церковной жизни. Церковной жизни, которую, собственно, сам Бог и утвердил. И за этим он ее и утвердил на земле. Потому что если бы мы могли сами, друг другу помогая, но для этого не потребовалась бы крестная Голгофская жертва Спасителя. Если бы мы могли сами с этим бороться и изживать в себя и эгоизм, и другие все наши грехи и пороки. Все начинается, конечно, но это не самое главное, с осознания, что вот природа моя больная, греховная, плохая. Дай-ка, значит, надо мне ее как-то переделать. Это первое, что человек для себя должен осознать, потому что самая беда, когда человек живет с такой природой, это да и не очень-то отдает себе отчет, что она у него плоха, а еще и величается им, и гордится, и сам грешник, да и других своими грехами, страстями, пороками ходит, возражает, как такой дизентерийный больной инфекцию который разносит. Это беда. Но даже когда человек уже поймет, что не лады у него с его душой и природой, а такие люди есть, и даже когда он осознает, что надо бы как-то себя исправлять, поборать, изменять, то вот тут сталкивается он с таким фактом, что очень часто он понимает-то понимает, сознавать-то сознает, поверьте, очень многие пьяницы те же сознают прекрасно, лучше многих из нас сознают, что они гибнут и наверняка погибнуть могут, если с этим грехом пьянства. И не сладко им многим от своей этой пьяной жизни, когда все и здоровье разрушено, и семья развалилась, и ни одна, может быть, уже с работы с одной, с другой, с третьей погнали, и сидит он у разбитого корыта своей же сладко ему, и радостно ему носит. Но ничего радостного нет. Но вот беда-то вся в том, что грех, он пьянство ли это, наркотики ли это, разврат ли это тоже, жил-жил человек, все нормально, семья крепкая, дети, жена, дом. И вдруг навалилась на него вот эта развратная страсть, затмила ему разум, бросает семью, уходит другой, молодая какая-то, более там ему секретарша пришла на работу, понравилась. В результате, что, чем заканчивается дело. И там ничего путнего, и семья развалилась, и вот он потом, наломав дров, приходит на исповедь, плачется, и что делать батюшка? И батюшка вот потом разбирает. Так вот, очень часто, знаете, действительно, когда это наваливается, человек все и понимает, и сознает. Но понимание и сознание совсем недостаточно оказывается для того, чтобы все это в себе превозмочь и перебороть эту страсть, и поступить так, как Бог велит. Я вот длинно стал отвечать на вопрос, на заключение просто напомню уже. одну фразу, которая в книжке моей «Коммуна мытьи», я ее приводил. Я ее люблю повторять в качестве примера пояснительно вот к этой теме. Когда был у нас такой известный, наверное, всем русским людям царь Петр I, основавший наш Санкт-Петербург. Так вот, отличался редкостной силой воли. Такой волевой очень был человек. Всю страну сумел сдернуть на дыбы, подобно тому коню, который на Сенатской площади стоит, медной сани. Так вот, даже этот волевой человек, которого потомки назвали великим, Петр Великий, и он в минуты покаяния горестно сокрушался. Усмирил стрельцов, одолел Софью, победил Карла, а себя превозмочь не могу.
1: Батюшка, вот бытует такое мнение, причем оно бытует именно вот, как вы говорите, у ревнителей православия, в кавычках, когда они говорят, ну как, ты пытаешься и считаешь, что ты можешь спастись в этом мире, когда на Древней Руси уходили люди в затвор, в леса, и только так вот, оградившись от мира, они обретали святость, они могли общаться с Богом и так далее. А в нашем, в этом мире, это все, ну, нереально.
0: Так это говорят нам люди, которые те святых мало читали. Вот внимательно надо посоветовать, просто почитать. Вот смотрите, как многолика церковная святость. Кого там только не встретишь. Людей, вот вы говорите, Василий, ты же в леса уходил. Смотри, святые у нас князья есть. Какие леса? Святой благоверный князь Александр Невский, небесный мой заступник, покровитель. В каких лесах он спасался? Всю жизнь на общественном поприще, на служении святой. Есть бояре, есть цари, есть священники, святители. Куда они там уходили? Есть, конечно, и пустынники, да. Но и родивые, и богатые, и бедные люди, и отроки совсем дети. То есть это о чем все говорит? О том, что негоже нам кивать на какие-то там условия жизни, какие-то тепличные, которые нам создать, когда мы святыми станем. Нет, можно стяжать Дух Святаго Божьего в любых условиях, как это вот свидетельствует многоликость, церковная наша святость, если к этому усердие и прилежание приложить. А без этого, может быть, знаете, уединись в леса, там самая страшная борьба и начнется в лесах.
1: Все дело в том, что, батюшка, вы знаете, вот очень часто многие люди, вот они житие как бы воспринимают как некоторую сказку, что ли, то есть, что все-таки их жизнь, она не настолько реально как бы отражение нашей жизни. То есть вот у них было свое время, а вот в наше время, вот тут вот этой святости добиться, ну, просто невозможно. Вот как вот можно таким людям возразить? Иногда бывает так, вот говорят, вот назовите сегодняшних святых.
0: Но пока они живы, никто не дерзнет этого сделать. И я тоже не дерзну. Но я вот для себя нескольких людей знаю, которые за меня святыми людьми являются. И одного из них я назвал уже в своей книжке, потому что он уже почил. И я его молиться перед Господом за себя грешного прошу после его кончины. Думаю, что он во святых у Бога. Это наш покойный владыка, митрополит Иоанн Санкт-Петербургский и Ладожский.
1: Я еще почему об этом спросил, потому что вот те люди, которые вот прославляются народом, вот та же блаженная, допустим, Любушка и подобные им вот старцы, старицы и так далее, то есть, опять же, вот как бы вот их жизнь для большинства является не примером как бы для подражания в каком смысле слова, что у этих людей, как правило, была жизнь обособленная, допустим, без семьи, без каких-то таких тягот мира, вот такого плана. То есть они все-таки все равно как-то стоят несколько особнячком. Они действительно не от мира сего. А вот наше абсолютное большинство, как бы вот прихожан, мирян, что вот для них вот преодоление всех этих барьеров греховных, это неимоверные, так сказать, сложности, трудности, шаг шагнул и согрешил. И поэтому отсюда появляется у некоторых отчаяние, что куда ж мне-то спастись, уж святые трепетали, а уж я-то тем более.
0: Видите, если бы, конечно, по справедливости судить, так никто бы, наверное, не спасся. Но судить-то Бог будет, который, знаете, я слышал одну, читал, вернее, историю из такой античной еще истории, как однажды у одной женщины был сын, и вот он там был какой-то особо приближенный к императорской особе и чем-то сильно провинился. И вот император приказал казнить его. Приходит мама этого бедного сына, плачет к императору, слезами заливается. «Помилуй ты моего сына». Тот ей отвечает, он по справедливости заслуживает смерти. Тогда она ему говорит, да я же знаю что, и понимаю, согласна, что он по справедливости заслуживает смерти. Но я прошу не справедливости, а милости. Вот об этом надо, родные мои, памятать, что Господь нас будет судить по милости своей, а не по справедливости. Конечно, он видит каждого церковь к лику святых причисляет уже людей особо каких-то выдающихся. Но я думаю, что далеко не все, которые действительно Божьи люди, которых Бог знает.
1: Спасибо вас, Господи, большое.
2: Братья и сестры, вы слушали беседу со священником Александром Захаровым.

0: Горшеня. Захотелось раз царю Ивану Васильевичу знать, кто в его царстве-государстве разумнее всех будет. Собрал он именитых своих людей, бояр, вельмож, воевод, купцов да попов, и загадал им три загадки. Кто на свете всех щедрее? Кто всех быстрее? И что на свете всего хуже? Стали именитые люди отгадывать царские загадки. Отгадывали, не могли отгадать. Каждый свое несет, а все без толку. В ту самую пору проезжал мимо царских палат Горшеня, да покрикивал. «Кому горшки глиняные, кому тарелочки?» Услышал царь Иван Васильевич и приказал привести Горшеню. «Может, он поумнее бояр да попов будет?» Выбежали из палат именитые люди, бросились к Горшене.
1: «Эй, стой, погоди!»
0: Остановился Горшеня и спрашивает. «Зачем я понадобился?» Говорят ему именитые люди.
1: «Хочет царь-государь Иван Васильевич тебе три загадки загадать».
0: «Какие загадки?»
1: «А вот такие и такие».
0: «Эй, — говорит Горшеня, — разве это загадки?»
2: Стали бояре да вельможевы спрашивать Горшеню. «Скажи, да скажи отгадки».
0: «Нет, — отвечает Горшеня,
2: — меня царь зовет. Сам к нему и пойду, сам ему и отгадки скажу». Принялись они тогда подкупать Горшеню, стали обещать ему злато серебра. А Горшеня на своем стоит. «Лучше и не просите. Одному царю скажу».
0: Нечего делать. Ввели они его в царские палаты белокаменные. Поставили перед царем Иваном Васильевичем.
2: «Здорово, Горшенюшка», — говорит царь.
1: «Здорово, великий государь!
2: А не отгадаешь ли ты, Горшенюшка, мою первую загадку? Кто на свете всех щедрее? Вот мои бояре, воеводы да попы говорят, что я щедрее всех буду. Ты что скажешь?»
0: «А я скажу, царь-государь, что щедрее всех земля. Что не живет, что не растет, всех она питает».
1: «Молодец, Горшенюшка! Правильно отгадал».
2: «А вот и вторая моя загадка. Кто всех быстрее?»
0: «Мои именитые люди по-разному отвечают. Кто, говорит, конь его быстрее всех, кто собака борзая, кто сокол, кто заяц».
2: «Какая твоя отгадка будет?»
0: «Ни то не говорят, царь-государь.
1: Быстрее всего мысль.
0: Мыслью весь мир вмиг облетишь».
1: «И этот ответ хорош.
0: А как ты третью мою загадку отгадаешь?»
2: «Что на свете хуже всего? Один боярин сосед своего называет, другой жену злую».
0: «Бестолку их ответы, царь-государь. От дурного соседа можно уйти, злую жену укротить можно, а вот от дурного разума никуда не уйдешь, нигде не спрячешься. Все с тобою будет. Видно, дурной разум хуже всего на свете». Похвалил царь Иван Васильевич Горшеню.
2: «Умен, разумен ты, Горшенюшка. Слушай, ты для меня?
0: Я для тебя.
2: Скажи, чем тебя наградить?»
0: «Ничего мне не надо, царь-государь.
2: А коли твоя царская милость будет, сделай запрет продавать на 50 верст глиняные горшки и тарелки. Никто бы тут, кроме меня, не продавал их. И я буду этим очень доволен».
0: «Хорошо, Горшенюшка, будь по-твоему.
2: И еще я тебе загадкой скажу. Прилетят к тебе гуси, сумей по перышку выдернуть».
0: «Сумею, царь-государь».
1: Именитые люди слушают, ничего понять не могут.
2: Уехал Горшеня, а царь Иван Васильевич на другой же день издал приказ, чтобы у всех бояр, у всех воевод, купцов да попов на пирах не было посуды, ни золотой, ни серебряной, ни оловянной, ни медной, ни деревянной, а была бы только глиняная.
0: И еще было сказано,
2: сам проверю, как мой приказ исполнять будут.
0: А Горшенев в то время дома сидел, доработал, рук не покладая. Знай, лепит и обжигает горшки да тарелочки. Целый воз наделал. А как закончил работу, повез свой товар в город на торжище. Только приехал на торжище, кинулись к нему со всех сторон покупщики. Да не простые люди, а все князья да бояре, воеводы да попы. Один другого локтями отталкивает, любую цену дает. Горшеня не успевает деньги получать. После всех бежит главный боярин. Пузо как бочка, борода как лопата.
3: Хороший товар, Горшенюшка?
0: Хорош. Просим покорно.
3: Много ли у тебя осталось?
0: Да не так уж много. Сегодня на мои горшки да тарелки большой спрос.
3: Продай мне все, что у тебя на вазу осталось.
0: Купи.
3: А во сколько горшок ценишь?
0: В 50 рубликов.
3: Что ты, в своем ли ты уме? Я в ином месяце куплю, 2 гроша заплачу.
0: Твоя воля. Выругался главный боярин, ушел с торжища. Побегал, поискал нигде, глиняных горшков не нашел. Вернулся обратно.
3: Ну как, Горшеня, одумался? Какую цену назначаешь?
0: 100 рублей за горшок.
3: Как 100 рублей? Видно, с ума ты сошел.
0: Сошел или нет, а цена горшку 100 рублей.
3: Ах ты, такой сякой.
0: Оставайся ты тут со своими горшками, кричит боярин. Покричал и ушел. Походил, походил боярин по рынку и думает.
3: Кто знает, а вдруг царь-государь ко мне пожалует, а у меня ни одного глиняного горшочка нет. Тогда смотри, и головы лишишься.
0: Опять вернулся.
3: Ну, Горшеня, сколько же горшок стоит?
0: А теперь ни за какие деньги не продам. Свези меня на себе, уважу тебя, без платы горшков дам. А не повезешь, другой охотник найдется. Сегодня на мой товар большой спрос. Видит боярин, деваться некуда. Платить за горшок 100 рублей жалко. Без горшка остаться боязно.
3: Думал?
0: Думал боярин. Да делать нечего.
3: Ладно.
0: Говорит.
3: Повезу.
0: Выпряг Горшеня лошадь. На место ее поставил в оглобле боярина. Запряг. Но! Поехали! Пыхтит боярин, отдувается, а сам везет, да везет Горшеню. А Горшеня кнутиком помахивает, да во весь голос песню поет. Вез, вез боярин и спрашивает.
3: До коих же мест везти тебя?
0: Вези хоть до царского дворца. Весело поет Горшеня, а возле дворца еще громче запел. По песне его царь Иван Васильевич узнал. Это видно, мой Горшеня едет. Выглянул в окошко, говорит. Здравствуй, Горшенюшка, с приездом. Благодарствуй, царь-государь. Да на ком ты едешь? На дурном разуме. Ну, молодец ты, Горшеня. Истинно молодец. А как, гуси прилетали? Прилетали, царь-государь. Сумел поперышку выдернуть?
4: Сумел, царь-государь, да еще по-золотому.
0: Ну, входи в палаты, гостем будешь. Посадил царь Иван Васильевич Горшеню возле себя. Стал его потчевать. А бояре да именитые люди сидят, косо на Горшеню поглядывают. Сами сговариваются, как бы на него царский гнев немилость направить. И затеяли они игру. Боярин, что на самом конце стола сидел, ударил наотмашь по щеке другого и говорит, «Передай дальше!» Тот размахнулся, соседа своего ударил и те же слова говорит, «Передай дальше!» Так и пошло от одного к другому и дошло до Горшени. Ударил его главный боярин по щеке и говорит, «Передай дальше!» Радуются все. Ловко они Горшеню подвели. Ничего ему не остается, как самого царя-государя ударить. Горшеня, не будь глуп,
2: размахнулся изо всей силы. Бац! Главного боярина по щеке. Передай обратно. Засмеялся царь Иван Васильевич и говорит: опять ты, горшенюшка, догадливее всех оказался. Довольно тебе глину месить. Разувай-ка ты лапти, сбрасывай кафтан, надевай-ка сапоги да одежду моего главного боярина.
1: А ты, боярин, обувайся в горшанины лапти, одевайся в его кафтан, отправляйся горшки лепить. Только вот не знаю, хватит ли у тебя на это ума-разума.

0: Братья и сестры, храм во имя иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ собирает пожертвования для воинов-освободителей. Телефон для отправки пожертвований.
1: 8-921-418-74-49. 8-921-418-74-49.
0: В комментариях к пожертвованиям обязательно написать «В помощь воинам-освободителям». Братья и сестры, пожертвования также можно внести в лавку храма во имя иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ. Спаси вас, Господи! Дорогие братья и сестры, всех, кто откликнется на оказание посильной помощи православному радио Санкт-Петербурга, просим положить ваши пожертвования на телефон оператора «Мегафон» 8-921-860-08-08. Милостью Божьей не оскудеет рука дающего. Спаси вас, Господи!

0: Братья и сестры, запишите, пожалуйста, имена на молитву по соглашению, которую мы творим вместе с вами сразу после окончания нашей передачи в 21 час. Помолимся о здравии. Протоиерея Георгия с очадами. Иерея Георгия с очадами. Иерея Георгия с очадами. Иерея Евгения. Иерея Александра. Иерея Владимира. Иерея Евгения. Иерея Евгения. Диакона Александра. Чтеца Даниила. Чтеца Сергия. Чтеца Геннадия. Ольги. Екатерины. Воина Антония со служащими. Воина Сергия со служащими. Воина Сергия со служащими. Воина Андрея. Воина Алексея. Воина Иоанна. Тяжелоболящего воина Артемия. Тяжелоболящего воина Александра. Тяжелоболящего воина Николая. Александра. Находящегося в узах Алексея.
1: Протоиерея Геннадия с прихожанами. Тяжелоболящего Леонида со сродниками. Болящего Алексея со сродниками. Болящего иеромонаха Константина. Болящей Любови. Болящего Павла. Константина. Тяжелоболящей Анны. Тяжелоболящего Дмитрия. Тяжелоболящей Иулии. Болящей Марии со сродниками. Елены с чадами. Виктора. Антония. Виктора с чадами. Владимира. Болящей Людмилы. Путешествующей Екатерины с чадами. Путешествующей Любови. Путешествующей от раковицы Марии. Тяжелоболящей Наталии. Болящей Галины. Нины с чадами. Тяжелоболящего Дионисия со сродниками. Тяжелоболящей Татьяны. Болящего отрока Александра. Болящего протоиерея Игоря. Воина Германа, Кирилла, находящегося в узах Алексея, Елены с чадами, Ирины с чадом, Елены, Сергия. Спаси вас, Господи!
2: Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, возлюбленные Христе, братья и сестры. Мы вновь встречаемся с вами в эфире Православного радио Санкт-Петербурга для беседы о русском языке, о корнесловии, о смысле, заложенном как образец в слове истины и в человеческом слове, основанном как на краеугольном камне, на слове Божьем. И сегодня я хочу напомнить вам корнесловный смысл некоторых святых слов, необходимых нам с вами для успешного прохождения поста, для душевного спокойствия, для укрепления и жизненной радости. Но прежде всего, то слово, о котором я многократно уже рассказывал, слово «пост». В этимологических словарях, по данным ученых 19, 20 и 21 века, слово «пост» возводится к тому же корню, что и такие слова, как «постоянство», «говение», как ни странно. Например, готское слово «фастен» или английское современное слово «фаст», латинское слово «похожее», переводится на современный русский язык как «воздерживаться», «воздержание». И индоевропейская реконструкция, проведенная специалистами-учеными еще в начале 20 века, ну, я напомню, есть такой теоретический, да, индоевропейский язык, то есть специально создали методики для восстановления древних корней одного из праязыков человечества, объединявшего все народы Индии и Европы, имеется в виду, конечно, полуостров Индостан и Индокитай, то есть там огромные территории покрываются. Так вот, реконструкции на основе сопоставления в сравнительном языкознании корней слов самых разных языков, скажем так, сотен языков, древних и современных языков, они привели ученых к выводу, что индоевропейский корень здесь един, воспроизводится фонетически примерно так, как «пасту», и означает корнесловный образ, лежащий в основе этого «пасту», это крепкий, твердый. То есть пост – это время укрепление человека и время проявления человеческой твердости. Я напомню только вам, что твердый и творить – это тоже однокоренные слова. И сотворение мира, сотворение человека – это есть преображение по воле Божьей, силой Божьей, мягкого в твердое, праха в плоть. И мы знаем, что человек в большом соотношении процентном в разном возрасте, это там 80% или чуть меньше, там высыхаемый с возрастом состоит из воды, но в то же время вы знаете, что человеческая плоть может быть очень твердой, и кости у нас твердые, и, конечно же, у нас может быть и твердый характер, и твердая воля, и мы можем проявлять твердость в жизни для того, чтобы выстоять. И вот слово творчество, твердость человеческая, творение, тварь, кстати, сюда же относится слово. Это как раз слова, связанные со временем поста, то есть не просто воздержание, а укрепление человеческого духа, человеческой воли для того, чтобы соответствовать тому образцу, которому мы призваны быть подобными по образу и подобию. И здесь речь не идет, может быть, о том, чтобы твердо стоять просто на своем и свою волю исполнять, а о том, чтобы твердо придерживаться воли Божией и соответствовать, усвоить заповеди Божьи, усвоить то, что благоприятно для человека, и то, что помогает ему сохранять свое человеческое достоинство, не отступая от образца. Ну, кстати, вот древнеиндийское есть такое слово «пастома», оно примерно так вот произносится, это значит «постоянное место жительства человека». Переводится это так. То есть время поста – это еще и по представлениям не только наших с вами православных предков, но и по представлениям древнейших народов к различным религиям и верованиям, принадлежавших и принадлежащих. Это еще и представление о нахождении своего места и на земле, и в Царстве Небесном, согласие с собой и твердое стояние на том месте,

0: которое отведено человеку. Ну, мы знаем такой фразеологизм известный, не находить себе места, правда? И вот действительно нам бывает очень трудно найти то место свое, а еще и устоять, удержаться, вслушайтесь в корень этих слов, дорогие мои. Если бывает, что мы пошатнемся, не сдержимся, скажем о себе, проявил слабость, то тогда мы вправе говорить о том, что ну, не устоял. А если не устоял на посту, вы слышите «поиста», там еще слышны согласные народной этимологии два древних корня. Об этом еще Александр Семенович Шишков писал в своем слове на русском корнеслове, что тут есть святой, самый продуктивный, может быть, корень в славяно-русском языке, корень «ста». Тот же, что в глаголе «стоять» или «стать», да? Статус человеческий, это вот уже латинское слово, и греческий корень здесь вспоминается. И «по» – это значит «после», «по следам», да? То есть последовательно стоять, не сходить с того пути, по которому человек призван подвязаться. Вот этот образ поста, он тоже очень душеспасительный и соответствует представлениям наших предков, корнесловным представлениям прошлых веков. И вот это постоянство человеческое, оно, естественно, имеет основание какое-то и имеет свой краеугольный камень, свой фундамент, как теперь принято говорить. И вот в каком слове человек стоит на посту, сохраняет свою устойчивость, то есть не падает, а сохраняет свое достоинство человеческое. Слышите? Достоинство. Там опять вот этот глагол «стоять» до тех пор, пока не спасешься, до тех пор, пока есть на это воля Божья. Стоять столько, сколько ты призван стоять на своем посту. Терпеть и стоять, несмотря на какие искушения, поползновения и угрозы падения, толчки какие-либо. Так вот, антоним, то есть противоположное по смыслу слово «пост», слово – это именно падение человеческое, когда человек уподобляется существу, совершающему поползновение. И здесь мы, конечно же, вспоминаем и образ змея лукавого, которому Господь в книге «Бытия», вы помните, это заповедал ползать на брюхе, питаться прахом земным. И вот стояние в слове, постоянство в слове – это очень важное человеческое качество, родные мои. Это может быть основное наше качество, отделяющее человека от животных, потому что мы словесны. Об этом многократно я уже рассказывал, об этом многократно напоминали нам святые отцы. Достаточно вспомнить и слово отца Иоанна Кронштадтского, покровителя, благодетеля, небесного молитвенника за нашу с вами землю петербургскую, который, обращаясь к нам с вами, сказал: «Словесное существо, помни о своем высоком призвании, предназначении». То есть мы с вами названы словесными существами. Есть звонок, давайте послушаем, наверное.
1: Вечер добрый.
0: Добрый вечер.
1: У меня, Василий Васильевич, Боже, Александр, беспокоит вас. Вот такой вопрос касается чтения. Как человек воцерковленный в течение достаточно длительного времени, 7 лет, и в то же время учащийся в университете, я стал замечать, что при чтении различных книг состояние духовное наступает у человека совершенно различное. Ну, вот, например, при чтении, конечно, Евангелия, священных текстов, писаний святых отцов, в общем-то, чувствуешь, что на телесном уровне тебе легко, свободно, текст воспринимается очень быстро, внятно, толково. Ну и, в общем-то, такой вот процесс восприятия очень и очень эффективно проходит. Если ты читаешь, например, другие книги какие-то, ну, можно сказать, не относящиеся к религии, может быть, авторов, которые пишут на тему точных наук, то иногда, в общем-то, наступает такое состояние, что, начиная от того, что текст воспринимается не так, как предыдущий, я вот говорил, то есть какие-то не запоминаются слова, медленно проходишь, приходится повторять, и даже состояние на телесном уровне какое-то отягощенное наступает. То есть между процессом восприятия текста и твоим физическо-психологическим состоянием существует какая-то связь. Может быть, я это ошибаюсь, а
0: вы
1: может
0: правы,
1: быть, нет. Вот. Мне еще известно, что многие из батюшек, многие из людей воцерковленных, они говорят, что только полезно читать Евангелие, молитва слов и некоторые тексты священных наших отцов. А все остальные книги, они не полезны, не нужны, не стоит даже к ним прикасаться. Но так как человек учится, и многие учимся, то даже вот таких авторов, которые, в общем-то, даже можно противны Богу, писали. Ну, я могу перечислить известных экономистов, там, Карла Маркса, психолога Зигмунда Фрейда. Вообще не стоит к ним прикасаться. Ну, как человек, который учится, он просто обязан это прочесть, хотя бы для того, чтобы знать, что такое хорошо в нем, а что такое плохо, и чтобы сказать это другим. Вот как вы считаете, это мои чисто какие-то индивидуальные ощущения или нет? А если это нет, то как вот относиться к таким книгам, которые, в общем-то, тебе не приносят ни какого-то удовлетворения, ни понимания, и, в общем-то, хочется просто их не читать, а отложить? Если вы поняли, извините, то я... закончил свой вопрос.
0: Спасибо вам. Я очень рад, что вы сегодня, в день всех святых и в день начала поста, когда мы вспоминаем святых апостолов Петра и Павла, поднимаете этот важнейший для нашего спасения, для нашей современной жизни вопрос. Дело в том, что так же, как и созданный по образу и подобию Бога Троицы человек троичен, помните, мы из плоти, души и духа, неразрывное тройственное единство составляем. И здесь не надо унижать ни плоть человеческую, хотя поползшуюся и подвергнувшуюся греховному поруганию и смерти, по слову, кстати говоря. И не надо какую-то иерархию здесь проводить, потому что дух человеческий исполняет человеческую душу. И когда человек в духе или не в духе, мы говорим, да, у него и самочувствие иное бывает. Так вот, эта тройственность наша, поскольку мы существа словесные, она заключена и в наших с вами словах, то есть в словах и Маркса, и Фрейда, и любого человека, которого Господь не лишил дара слова, и который словесен, является словесным существом. Насколько бы лукавых теорий этот человек не придерживался, все-таки в его слове содержится всегда зерно истины, в которой есть от Духа Святого. От Господа, в нем содержится та крупица мудрости, премудрости, даже превышающей мудростью Божией благодати, премудрости Божией, без которой слово не может жить. Оно умирает без нее, так же, как и человек не может жить. Мы Святым Духом все живем. И вот здесь, вспоминая тройственность и слово, я имею в виду слово и как текст тоже. Ну, помните, мы говорим слово о полку Игореве. И даже о тройственности человеческого слова, вспоминая, как слово подобного и образованного по образу и подобию слова Божие, так вот, в этом нашем слове нужно искать не только актуальный, как ученые говорят, особенно латиноговорящие ученые, то есть злободневный смысл, внятный и мне, и вам сейчас, Александр, и всем нашим слушателям. Ну, понятно, что он хочет сказать, или не очень понятно. Каждый понимает по-своему, но что-то общее находится. Вот этот общий язык. Это воплощенное слово, речевое, конечно, оно содержит такую основу взаимопонимания, понятие так называемое. Есть, конечно, в нем что-то и для души человеческой, пищи для души, условия есть своя душа, то есть своя, там говорит, эмоциональная окраска, да, но, конечно же, у слова есть вечный духовный смысл, который возводит человека к Слову Божию. И вот умозреть этот духовный смысл, блюсти его, очень важно, потому что этот смысл от Господа, он не меняется ни со временем, ни с пространством, ни с развлечением языков. Он вечен и всегда тот же. И вот в нем-то и нам и надо поститься, в нем и надо стоять. Давайте постараемся продолжить нашу беседу. Тема-то непростая у нас, дорогие мои, поэтому перестанем, может быть, сейчас теоретизировать и отвлекаться на писание слова человеческие, в которые мы и свой лукавый, лжеименный, еще мы говорим, смысл часто вкладываем. Вот так называемое абстрактное, оторванное от евангельского смысла, от слова Божия, человеческое слово, может натворить очень много зла. Потому что если в него поверят и его полюбят больше, чем слово Божие, тогда человека Божие начинается, язычество, идолопоклонство, кумирня. И вот, чтобы представить себе все страшные последствия, потерю своей словесности и своей словесной связи, своего стояния в Господе и своего постоянного соблюдения высшего святого смысла всех произносимых, воспринимаемых слов. Вот чтобы представить себе утрату этого состояния, давайте сейчас обратимся к евангельским чтениям вот сегодняшнего дня и дня завтрашнего, и посмотрим, как эти чтения звучат на современном языке, так называемом современном русском языке, то есть на наречии современного русского человека, во многом оторванного, осуетившегося, оторванного от Слова Божьего, от вечного мира, и как они звучат в церковно-славянском изложении, ведомом не только нашим с вами предкам и до седьмого колена, и до четырнадцатого и далее, но ведомом Господу, то есть языка богообщения. Итак, начнем с современного русского текста Евангелия от Матфея, глава 10, стих 32. «Итак, всякого, кто исповедует меня перед людьми, того исповедую и я перед Отцем моим Небесным. А кто отречется от меня перед людьми, отрекусь от того и я перед Отцем моим Небесным», пишется в синодальном переводе Евангелия от Матфея. Ну, все вроде бы понятно, да? То есть и значение, и современный смысл ясны. Кажется, что и вечный смысл ясен и очевиден. Но дело в том, что Слово Божие, оно очень конкретно и незаменимо для человека. А когда мы переводим на современное наше наречие с церковно-славянского языка, мы от этого вечного смысла часто отрекаемся сами, и иногда бывает непонятно почему. Давайте послушаем, как звучит этот же стих в церковно-славянском тексте Евангелия от Матфея. Итак, то же самое, глава 10, стих 32 и 33. «Всяк, уба, иже исповест мя пред человеки, исповем его и ас пред Отцем моим, иже на небесех, а иже отвержется мне пред человеки, отвергуся его и ас пред Отцем моим, иже на небесех». Итак, здесь отречется, а здесь отвержется. Какая разница? Подумайте, ведь мы эти оба слова знаем в современном русском языке. Вот, вроде бы общий смысл, так называемый, передан. Ну, какая разница современному человеку, отречется или отвержется? Но мы знаем такие слова, как самоотверженно, человек, отвержение, вергнуть. Что это значит? Да то же самое, что и вертеть. Ну, верзила, тот, кто вырос, да, то есть рост способом вращения, обращения. Вот что такое отвержение? Это значит отворот. Отречение же – это отрезание, это совершенно другой корнесловный образ, потому что речь, знаете, говорят, язык как бритва, речь, реку и режу – это, согласно этимологическим словарям, в древнейших своих корнях, в вечном смысле, однокоренные слова, поэтому за каждое свое слово, особенно за слова режущий по живому человеку, приходится отвечать нелицеприятно. Так вот, отвержение – это меньшее отречение. И все-таки всякий, кто отвержется Бога Слова Христа перед человеками, то есть предпочтет человеческие современные слова в их современных значениях вечному божественному смыслу, вот такого отвернувшегося от корнесловного церковно-славянского вечного смысла своих святых слов человека, того отвержется и Господь перед Отцом Своим Небесным, который на небесах. Эти слова Христа очень внятны и на церковно-славянском языке. Их не надо никуда переводить, их менять не надо. Но для того, чтобы они стали внятны, нужно усматривать их глубинный, не подверженный никаким современным модам и современным изменениям вечный смысл. Видеть нужно постоянство этого предупреждения Господня. не переводя его из века в век на разные наречия, так называемые диалекты, в соответствии с какими-то новыми правилами и новыми модами. Дальше еще страшнее, родные мои. Сегодня мы, кто был на литургии, наверное, слышали это, и сегодня мы в евангельском чтении читаем 37 стих 10 главы Евангелия от Матфея. «Кто любит отца или мать более, нежели меня», пишется в современном синодальном переводе, «недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня». Опять смысл сохраняется, общий смысл понятен нам. Мы все понимаем. Но видим ли мы тот конкретный, вечный, неизменный и очень точный, буквально врезающийся в сердце человеческое, врезающийся в память образец отношений к Богу Слову, Христу, к Спасителю нашему? Давайте обратимся к церковнославянскому тексту, 37 стих 10 главы. Итак. «И же любит отца или матерь паче мене, несть мене достоин. И же любит сына или дщерь паче мене, несть мене достоин. И же не примет креста своего, и вслед мене грядет, несть мене достоин, говорит Господь». Вы скажете, ну уж тут-то какая разница? «Иже любит отца или матерь паче мене». Знаете ли вы слово «паче», родные мои? Да знаете. Вы знаете сравнительная степень «паче», а положительная степень – это «паки», то есть снова. Вновь, повторно, опять. Вот в современном русском языке и перевод будет такой, наверное. Но вот это слово «паче мене» очень здесь важно, потому что мы имеем еще и Евангелие от Иоанна, и заключительные строки Евангелия от Иоанна, которые иначе звучат по-русски в современном русском переводе, а это уже человеческие толкования Слова Божьего. А в церковнославянском оригинале Евангелия от Иоанна вопрос воскресшего Бога Слова Иисуса Христа, Спаса нашего, к Симону Ионину, то есть к тому самому апостолу Петру, во имя которого мы постимся сейчас, в память о котором мы постимся. Вот трижды Христос задает ему вопрос именно с этим паче. «Симоне Ионин, любишь ли меня паче сих?» Написано и по-гречески «плеотут» там, и «паче сих» здесь, и переводится это двусмысленно. И если мы вместо вечного смысла «паче сих», а там другие апостолы сидят, и братья сидят, Симон и Ионин, и такие же рыбаки, как он, и его родные люди, с которыми он остается здесь, на этом свете, на земле, его как раз вот кровные родственники все остаются, такие же люди, как он, с которыми он от рождения связан узами родства, по крови, а не по духу только. Но потом и по духу. И вот при них Господь спрашивает: «Симоне Ионин, любишь ли меня паче сих?» А до этого мы вспоминаем, это ведь 10 глава Евангелия от Матфея, еще до своего добровольного жертвоприношения, до восхождения на крест, до крестной смерти, до своего воскресения, Христос здесь говорит, что «Иже любит отца или матерь паче мене, несть меня достоин. Иже любит сына или дщерь паче меня, несть меня достоин». То есть самых близких, ближайших людей своих, кто любит больше Слово Божие, больше Христа, недостоин Христа, не христианин этот человек. И вот здесь этот вопрос обращается к Симону. В современном переводе, к сожалению, в Евангелии от Матфея там Симон Ионин: «Любишь ли ты меня больше, чем они?» Очень, извините, сомнительный перевод. Я об этом уже не раз говорил и брал для этого благословение и со святыми отцами, с богословами советовал. Ведь там ситуация-то очевидна, если мы сердцем воспринимаем эти строки. «Любишь или мя паче сих?» При них Господь спрашивает. Да откуда Симону Ионину знать, насколько сильно апостол Иоанн, который, кстати, писал эти строки, и которому, восходя на крест, зайдя, простите, на крест, Господь перед тем, как почить, говорит, указывая на свою мать, что «Сыне, вот твоя мать», и указывая своей матери на Иоанна, говорит, «Вот твой сын». Откуда было Симону знать, что он, именно он, любит Господа больше, чем апостол Иоанн, чем другие апостолы? Это было бы очень дерзновенно, и вряд ли бы он осмелился сказать «Ей, Господи». То есть, да, Господи, я люблю тебя больше, чем все они на свете. Да нет, вопрос-то был, любишь ли меня паче сих больше, чем их ты любишь? Дословно мы переводим, очень, да и не переводим, а видим церковно-славянский вечный смысл этих слов. Но внятен здесь паки и пачи более них. И Симон с уверенностью отвечает, ей, Господи, ты весь и яко люблю тебя. То есть больше родственников, больше отца по крови, больше матери. Больше, если бы были там сын и дочь, больше кровных братьев. И он исполняет то, что мы сейчас слышим здесь, в 10 главе написано. Он действительно исповедует эту любовь. И тогда Господь, трижды прощая ему от отвержения от себя, помните, это во дворе первосвященников, в эту ночь, когда трагические события совершались, трижды, нежели прокричал петель, там, петух, да, трижды, чем прокричал петух, Симон Ионин отвергнулся, да, то есть отвержение трижды произошло, хотя вот в современном тексте там отречение, но это отвержение все-таки, то есть ради людей отвернулся от Господа, не признался, что он Божий, а здесь он исповедует, что он больше всех людей на свете, даже самых близких своих родных, любит именно Христа. И тогда получает благословение. Паси, овцы мои, паси, агнцев моих. И имя тебе Петр, то есть тот камень, на котором основана Церковь Христова. Поэтому здесь мы видим краеугольный камень именно в церковно-славянском тексте. Тот из нас, кто, следуя доброй памяти апостола Петра, Симона Ионина, а не Симона Волхва, да, именно Симона Ионина, скажет ей, Господи, ты веси, яко люблю тебя. Тот последует заповеди Христовой и станет тем, иже любит отца или матери, не паче Христа, а Христа любит паче отца или матери. И тогда он достоин, достоит, помните, стоит, то есть по стоянству его, стояние по следам Петровым на краеугольном камне истины возводит его ко Христу и возводит его к следующей строфе. Иже не примет креста своего, не вслед меня грядет, несть меня достоин. И вот этим-то мы и принимаем крест свой, и вслед Христа грядем и становимся на своем посту достойными, обретаем человеческое достоинство, то есть достоинство богоподобного, по образу Божию сотворенного существа. И вот сегодня это очень важно помнить, родные мои. Обратимся к другим евангельским строфом. Это будет у нас глава 6 Евангелия от Матфея, стих 31. Читаю русский перевод, то есть толкование переводчиков синодальных, которые вот ранее, кстати, не только с церковно-славянского текста, а более даже и с латинского или французского или английского текстов евангельских переводили вот в 18-м, начиная с 18-го, в 19-м особенно веке активно переводили это, и сейчас воспринимается этот перевод там от Пушкина до наших дней, да, как самый, что ни на есть, доступный, необходимый каждому христианину. Хотя церковно-славянский текст удивительно внятен. И современники этих переводчиков еще в XIX веке, современники Пушкина, недоумевали, зачем же славяно-русский текст, внятный каждому, в том числе и неграмотному человеку на Руси. А кому невнятный, так пусть учится, пусть постигает вечный смысл в современных словах. Вот зачем его подменять наречием каким-то, переводом и толкованием, когда доступен живой текст Святого Евангелия. И все-таки почитаем традиционный сейчас уже и для некоторых единственно приемлемый синодальный перевод. Глава 6, стих 31. «Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться». 32. «Потому что всего этого ищет язычник, и потому что Отец нас небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний день сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы». Ну, все понятно. Общий смысл, понятно, все, все мы согласны, толкование успешно. Но для того, чтобы постичь не общий, а совершенно конкретный, лично к сердцу каждого из нас, как наследников и потомков, предков своих во Христе, церковнославянский смысл, чтобы этот неизменный, не меняющийся со временем, и внятный каждому любящему Христа сердцу смысл, чтобы воспринять, нужно потрудиться, нужно потерпеть, нужно пройти сквозь время и пространство, отделяющее нас от Христа и апостолов Его. И поэтому необходимо каждому из нас, даже тем, кто никогда этому не учился, все-таки дерзновенно во время поста обращаться и к церковнославянскому тексту. Давайте попробуем это сделать. Итак, глава 6, те же самые стихи. «Не пицитесь оба глаголющи, что ямы, или что пием, или чем одеждемся». Ну, попечение известно. Не пицитесь. Вы печень, знаете вот это слово, да? Нечего печень-то свою портить. И печься гореть, с горящими глазами искать того, что ямы, что пием, или чем одеждемся. Почему не нужно? Всех бы сих языцы ищут. Всех бы сих языцы ищут, язычники ищут. Весть бо Отец ваш Небесный, яко требуете сих всех. Такая вроде бы разница. Здесь знает Отец ваш Небесный, а здесь весть бо Отец ваш Небесный, яко требуете сих всех. Да видение-то это ведь Господь не случайно сердцеведцем называется. Ведение – это значит не просто какое-то общее знание того, что нам надо, а это видение в глубине наших сердец и того, что мы еще не понимаем даже, что нужно это, того, что мы сами не видим. Поэтому видение многократно превышает знание, и это не синонимы, это незаменяемые слова. Толкование объединяет здесь смысл. Поэтому очень большое утешение для нас с вами в том, что весь бы Отец наш Небесный, яко требуем всех-всех. И далее. «Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и сия вся приложится вам». Ну что тут переводить? К нам ведь обращены эти слова Христовы. «Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и сия вся приложится вам». Истинно так, родные мои. Потому что правда человеческая и правда Божия, они разные. И нельзя одно менять на другое. И нельзя довольствоваться правдой человеческой, правдой современной, правдой, понятной каждому современному человеку, и отверзаться, отворачиваться от правды Божией. Но самое главное для нас в заключительной строфе 6 главы, в заключительном стихе, помните по-русски: «Так не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний день сам будет заботиться о своем, довольно для каждого дня своей заботы». Вот забота, забота и забота здесь. Что же в церковно-славянском тексте? Слушаемся, родные мои. Не пицитесь оба на утрий. Утренний бо собою печется. Давлеет дневе злоба его. И дальше почему-то, убоявшись этого слова, толкователь, переписчик Евангелия срочно делает сноску и пишет «попечение». Ну, правильно, здесь «пицитесь» и «попечение», но, по крайней мере, не забота, потому что печение, так же, как слово «печь», «попечение» – это горение. И нельзя, знаете, как нельзя сегодня все дрова, которые на завтра припасены, сжечь в печке вместе с сегодняшними дровами, потому что будет настолько жарко, что, во-первых, и дом может сгореть, а потом без дров останешься и замерзнешь завтра. Так же и здесь не пицитесь, уба на утрий, утренний бы собою печется, то есть всему свое время, завтрашнему дню. Не просто своя забота, а здесь хотя бы попечение в толковании, но и более точно евангельски звучит. Давлеет дневе злоба его. И вот здесь давайте обратимся к корню слова злоба. Почему здесь попечение или забота? Я проверял по словарям, откуда это все взялось. Как ни странно, совершенно светский человек тут повлиял на то, чтобы слова злободневные, на злобу дня, вот это действительно из этого евангельского стиха они взяты, пришли и в светский обиход, и были понимаемы именно не как злоба дня. То есть по духу и по букве злоба дня здесь. От понимания были бы понимаемы, простите, были бы иносказательны, как какое-то попечение и забота другого дня. Это академик известный Виноградов, который действительно написал очень толстую книжку о толкованиях слов, и там он вот это все разбирает и так именно переводит. И вдруг мы видим в современных синодальных переводах евангельский именно забота, то есть виноградовский вариант, обоснованный на научных основах. То есть на научных аргументах, потому он и на Срезневского, это великий языковед православный русский прошлых веков, на него ссылается, на других авторитет. Это, конечно, все хорошо, толкование важно. Но разве мы не знаем слово «злоба» в современном нашем наречии? Разве мы утеряли это слово, его корень? Да нет. Зачем же тогда его менять на другие? Тем более, что антоним злобы сегодня – это добро, мы это знаем. Зло и добро. Я об этом говорил ранее на других передачах. Корнесловно здесь все очевидно и ребенку ясно. Добро от слова «доба», как и «сдобная булочка». То есть то, что в свое время на своем месте делается, вот это добро. И на добрую память, чтобы вспомнить вовремя и на своем месте, и не быть злопамятным, не помнить зла, не помнить несвоевременных и неуместных поступков. И своих, и другого человека. Не на них основывать свои поступки и отношения, а на доброй памяти основываться. То есть на удобном, удобие. И доба – это накоренные слова. Добрый человек – это тот, кто все делает в свое время, на своем месте. Богу угодно он поступает. Но, к сожалению, в каждый день мы столько раз спотыкаемся, падаем, проявляем свою неустойчивость и ведем себя неуместно и несвоевременно. То запоздаем. Нужно было вовремя позаботиться о ком-то, из близких или из дальних. Вовремя подать кому-то руку, или там денежку дать, или кусок хлеба. А прошли потом, отложили на потом, а потом поздно. Это и есть зло. Это и есть падение во зло. Озлобление человеческого сердца, небогоугодное состояние. И то же самое, когда мы вместо того, чтобы действовать так, как обязывает наше место, нами занимаемое место, помните наш пост, да, то, на чем стоим, мы вдруг ведем себя совершенно неуместно, как будто мы иное место занимаем и делаем не свое, лезем в чужое. Чужие дела, это тоже не богоугодно, это тоже злоба каждого нашего дня. Так вот, давлеет дневе злоба его. Наши дни, сочтенные наши дни, родные мои, они содержат очень много своих огрехов. Сгрезился грех, ошибся, ошибок несвоевременных и неуместных действий, поступков, слов, чувств, эмоций, как мы любим говорить, отношений, для того, чтобы мы еще приумножали эту злобу каждого дня, которая убивает, губит нас, является величайшей бедой для каждого из нас. Давлеет не именно злоба его, а нужно, чтобы мы несли в этот день добро в соответствии с молитвой «Отче наш, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле добрая воля, подающая каждому в свое время, в его время, на его месте все потребное». То есть здесь прямое указание на добро. И если мы это слово «злоба дня» выбросим и заменим словом «забота» или «попечение», мы, страшно сказать, исказим вечный церковный, славянский, Божий смысл Евангелия. Тот самый святая святых, самый глубокий и неизменный, который нельзя менять. Не наше это дело, не нами эти слова изречены, не нами они сохранены. Они нами только унаследованы. Так зачем же расточать-то свое наследство, выбрасывать свое, его? Как знаете, я уже человек все-таки не первый год живущий на этом свете. Я помню, как в 60-е годы, увлекаясь новомодной вот этой клееной фанерой, там ДСП, древесно-стружечной плитой, выбрасывали старинную мебель дубовую, потому что она была немодной. От предков унаследованы люди. Или инкрустированы там столы дорогущие, на которые, может быть, месяцы, а то и годы мастера, предки наши тратили время, эту мебель, которую сейчас называют антикварной. Вот петербуржцы массово на помойке тогда это все выбрасывали. Я мальчишкой там бегал мимо этих помоек, там в «Казаки-разбойники» играли. Помню, какие там великолепные дубовые шкафы, буфеты, прекрасные столы. Мы играли там во все это. Все это валялось, выброшенное. Но зато из древесно-строженной плиты современные, там эти стенки, так называемые, украшали тогда все дома. Вот так мы меняем на стеклянные бусы, на какие-то, на временные, модные какие-то суетные ценности, священный смысл. Отворачиваемся от сокровища своего и тянемся, как младенцы, к иллюзиям каким-то, сиюминутным, быстро меняющимся, выходящим из этой самой моды. Недопустимо это, родные мои. Поэтому вот именно о посте, именно доброй памяти святых апостолов Петра и Павла нужно, надо, кстати, надо, нудить надо, здесь однокоренные слова, понуждать надо себя. И именно вникать в церковно-славянский текст каждодневного евангельского чтения, и апостольских посланий, и чтения евангельского, и там, где не хватает нам образования, силы духа для этого, терпения, может быть. Но надо обращаться к священникам, к сведущим христианам, умудренным, владеющим какими-то основами церковно-славянской грамоты, для того, чтобы все-таки толцитесь и отверзиться вам. Проникать всеми силами с Божьей помощью, с молитвой ко Святому Духу, молитвой перед началом учения, с помощью, может быть, более опытных молитвенников, людей духовных, проникать вот в святой, вечный, неизменный смысл каждого евангельского слова, потому что он для нас, он личный, он конкретный, и он не просто живой, он животворящий. И это уже не душевное будет общение. И не плотское общение, насыщение не хлебом материальным чрева, и не хлебом для души, а хлебом насущным. Потому что здесь суть вечная, неизменная, максимально конкретная и животворящая каждого из нас, преображающего, очищающего от скверны, от грязи, от суетных, мутных, туманных и ложных представлений и проясняющая истину во всей ее силе, во всем ее величии, вдохновляющая нас на постоянство, на подвижничество, на послушание и на исполнение заповедей, к чему мы и призваны в дни благодатные наступающего поста. много еще есть примеров, которые я очень хочу вам привести. И прошу вас вот открыть и 7 главу Евангелия от Матфея, и еще раз перечитать не только строки современного перевода. Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие делать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст вам благо просящим у Него. Посмотрите вместо «злы», какое слово в церковно-славянском тексте используется в 11 стихе, в 11 строке главы 7 Евангелия от Матфея. Там совершенно другое слово. Вдумайтесь, почему это слово будет понятно каждому из вас, родные мои. У него есть корнесловный смысл, есть свой этимон, и оно иное. Оно придает совершенно иной, святой, вечный смысл этой мысли, понятной, в общем-то, каждому из нас. Но мало понять. Важно вразумиться и вдохновиться. Поэтому посмотрите в церковном славянском тексте вместо слова «злы», какое используется слово. Это очень важно. Не буду вам подсказывать, а прошу вас взять церковно-славянский текст 7 главы Евангелия от Матфея и посмотреть на 11 строку, и какой же там настоящий текст, связывающий нас с Богом. И возвращаясь вот к вопросу нашего слушателя Александра, я хочу ответить вам, что есть тексты, вечный смысл которых проникнуть очень сложно. Это туманные, так называемые, абстрактные тексты человеческих умствований, теоретизирований, и как-то уже даже не толкования евангельских истин, а какие-то толкования, перетолкования чужих суждений, во многом и так лукавых и лжеименных. Вот там очень легко запутаться, сбиться с пути. Там, конечно, христианин, трудясь, разбираясь в поисках вот этого рационального зерна, так называемого, то есть зерна истины, он иногда очень быстро утомляется и говорит, ну, это слишком отвлеченно. И иногда отбрасывает эти тексты. И тогда человек, обращаясь вот к этому живоносному источнику истины, пусть по одной строчечке, пусть в меру сил своих, но именно церковно-славянский текст воспринимает. Вот тогда он испытывает то же, что вот нам говорил наш радиослушатель, испытывает состояние восхищения, вдохновения, насыщения хлебом насущным, радостное состояние. Ибо это та вода, о которой Христос сказал самарянке у колодца, что у меня есть вода, которая избавит вас от жажды навеки. Итак, толцитесь, и отверзится вам, родные мои. Обращайтесь во время поста к церковно-славянскому тексту посланий апостольских и Евангелия, и с Божьей помощью этот текст вдохновит, разумит вас и насытит живой водой и животворящим хлебом истины и подготовит к новым подвигам на пути ко Господу. Я вам искренне этого желаю. И особенно прошу вас заботиться в эти дни о наших детях и, может быть, вместе с ними научаться воспринимать наше наследие во всей его чистоте первозданной и в тех словах, которые нам заповеданы от Господа через наших предков, наследниками которых мы являемся. Восприятие церковно-славянских текстов. Спасибо. До свидания.

Братья и сестры, беседу о родном языке провел для вас кандидат педагогических наук Василий Васильевич Семенцов.

0: Мир вам, дорогие братья и сестры, дорогие радиослушатели! В нашей программе вы услышите проповедь, сказанную в храме во имя иконы Божьей Матери «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ настоятелем храма иереем Евгением Николиным за литургией. Далее рассказ о Богородичной иконе, именуемой «Киево-Братская», житие святой праведной Иулиании, беседа о жизни сербского святого преподобного Иустина Поповича, а также евангельское чтение с толкованием и душеполезное «День за днем. Подарок Божий» страницы дневника православного священника. Затем проповедь протоиерея Игоря Филина «В день всех святых в земле российской просиявших». Передача из цикла «День в истории России». И рассказ о подвижнике благочестия старце Захарии. Пастырская беседа протоиерея Александра Захарова на тему «Эгоизм» и передача детям продолжит нашу программу. А завершит ее беседа Василия Васильевича Семенцова, кандидата педагогических наук, о посте.
1: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию проповедь, сказанную священником Евгением Николиным, настоятелем храма во имя иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ за литургией.
2: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В сегодняшнее Пресветлое Воскресенье, дорогие братья и сестры, Святая Церковь празднует память всех святых в земле русской просиявших. Это особенный праздник для всех тех, кто исповедует Христа воскресшего и Христа распятого. Этот праздник особенно выделен в границах нашего православного календаря, потому что в этот день мы особенно обращаемся ко всем тем, кто молился и молится за Русь нашу святую, за Русь нашу безграничную и в своих исторических еще границах не совсем просвещенную. Мы сегодня слышали, как святой апостол и евангелист Матфей рассказал нам, как Господь наш Иисус Христос собирал свою церковь, как Он созидал ее, как Он вкладывал в нее дыхание жизни, как фундаментально она выросла в лице святых апостолов, а наипаче простых рыбаков, которых Господь, проходя места своей проповеди, собирал и сказал им, что отныне вы будете ловцами человеков. Сегодня мы слышим, как Господь призвал святаго апостола Петра, святаго апостола Андрея первозванного, святаго апостола Иоанна, его брата Иакова и всех тех, кто сегодня слушали Нагорную проповедь, где Господь благословил всем принять к исполнению заповеди блаженства. И вот удивительно, что после того, как Господь призвал апостолов, они оставили все. Оставили свои дома, свое рукоделие, то есть свою работу. И даже некоторые оставили своих родителей, как бы вручили их Богу и Его святому промыслу. Вот как бы мы с вами отнеслись к тому, когда мы с вами были призваны Господом? Насколько мы оставили все ради той вечности, которая нас ожидает, ради тех благ, когда мы с вами были призваны Господом, насколько мы оставили все ради той вечности, которая нас ожидает, ради тех благ, ради всего того, что человек призван.